0: хитрым лукавству. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагака Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога, Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.
2: Все начинается с молитвы. Жизнь и любовь, и даже смерть. А дверью вечность всем открыты. Лишь только б не кричать, а петь. Лишь только б прошептать «помилуй», сказать обиженным «прости». И понимая, что простили, с надеждой от земли уйти.

светится в чаше. Ищу везде твой кроткий взор. Благодарю за пробуждение. Святое небо, твой шатер.

0: Духовное слово.
1: Звучат главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы» Мирянам.
2: Что такое страсти и что в них плохого? Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Послание к Римлянам, глава 6, стих 12. Страсти есть гнев, тщеславие, словолюбие, ненависть, злая похоть и тому подобное. Грехи же есть действия страстей. Преподобный Дорофей Палестинский. За удовлетворением суетных и греховных пожеланий всегда следует увлечение ими. За увлечением следует плен, умерщвление для всего духовного. Допустившие себе последование своим пожеланиям и плотскому мудрованию, увлеклись ими, поработились им, забыли Бога и вечность, истратили земную жизнь напрасно, погибли погибелью вечной. Святитель Игнатий Брянчанинов. Страсти — суть недуги души, ее язвы и струпы, отлучающие ее от Бога. Страсти держатся одна за другую, как звенья в цепи. Эти страсти, по которым действую, тяжелое есть бремя. Гнев, рвение, ненависть, тщеславие, осуждение, уязвление и оскорбление, высокомудрие, почитание себя праведным, командование, спорливость, самолюбие, похоть, оскудение сердца. Это суть тяжкие бремена, кои взял на себя Адам, когда вкусил от древа. Они-то суть ветхие мехи, в которые не вливают вина нового. Они-то суть пелены, коими связан был Лазарь. Они-то суть демоны, коих послал Христос в стадо свиней. Христово же бремя легко. Безгневная чистота, кротость, радость духа, воздержание страстей, любовь ко всем, рассуждение святое, вера непоколебимая, терпение скорбей, смотрение на себя, как на чуждого миру, желание выйти из мира и встретить Христа. Основание всех страстей — чревообъедение. Преподобный Исаия Отшельник. Чем привязан кто к миру, малым ли или великим, то и удерживает его и не позволяет ему собраться с силами. С какую страстью человек не борется мужественно, то он любит, и она обладает им и обременяет его, и делается для него оковами и препятствием уму его обратиться к Богу. Преподобный Макарий Великий. Прежде всех страстей — самолюбие, прежде всех добродетелей — пренебрежение покоем. Кто тело свое предает покою, тот в стране мира причиняет ему скорбь. Страсти — суть двери, заключенная пред лицом чистоты. Если не отворит кто этой заключенной двери, то не войдет он в непорочную и чистую область сердца. Поэтому, если душа препобедит страсти, то приобретет чистоту. Преподобный Исаак Сирин. Самолюбие состоит причиной всех страстных помыслов, ибо от него рождаются три главнейшие помысла вожделевательной части души — чревоугодие, сребролюбие и тщеславие. Потом от чревоугодия рождается помысл блудный, от сребролюбия любостяжательный, от тщеславия гордостный. Прочие же все следуют за каждым из сих трех, как то помысл гневный, печальный, злопамятный, унывный, завистливый, клеветливый и прочие. Преподобный Максим Исповедник. Почему мы стали рабами человеком? Потому что прежде мы стали рабами чрева, денег и славы, продали свободу, которую дал Христос. И хотя в доме Отца обителей много, но раб в доме Отца не пребывает. Когда живы страсти, нам невозможно жить, но необходимо должно погибнуть. Если не успеем умертвить их здесь, то они умертвят нас там. святитель Иоанн Златоуст. Человек, в сердце которого гнездятся страсти, бывает задумчив, сердцем двоякий, в словах своих отрывист, неточен, в действиях нерешителен. Самые добрые дела делает с холодностью, двоедушно. Святой теплоте сердечной не дают места страсти. Воздерживаться от страстей нужно особенно будущим супругам, потому что страсти переходят с рождением и к детям, и сообщаются им, так что дети делаются жалкими наследниками страстей своих родителей, как и их болезней. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Бывает волнение от хороших чувств. «Где смущение, там есть действие вражие», преподобный Макарий Оптинский. Сказано в псалмах: «Великий мир осеняет любящих закон Твой, и не страшны им соблазны» — Псалом 118, стих 165. Поэтому, если нас что-нибудь смущает или соблазняет, то должны мы упрекать себя в недостатке любления закона Божия и смиряться, и просить помилования и помощи от Господа. Преподобный Амвросий Оптинский. Достаточно ли поста и молитвы для спасения? Человек, который постится за грехи свои, и опять идет и делает то же самое, кто услышит молитву его, и какую пользу получит он от того, что смирялся? Сирах, глава 34, стих 26. «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. «Умертвите земные уды ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Послание к Колоссянам, глава 3, стих 5. «И молитва, и пост бесполезны для тебя, когда ты не украшен верою, надеждою и любовью». Святитель Иоанн Златоуст. На вопрос «как спастись?» более благонамеренные отвечают: «Надо молиться Богу для спасения, а будешь молиться и спасешься». И не выходят из этого круга, а между тем молитва человека страстного не спасет его. Единственная цель нашей жизни и заключается в том, чтобы искоренить страсти и заменить их противоположными добродетелями. Преподобный Варсонофий Оптинский. Если же кто, не имея в себе молитвенного духа, принуждает себя только к молитве, ставя себе целью возобладать благодатной молитвой, но при этом не принуждает себя ни к кротости, ни к смирению, ни к любви, ни к прочим заповедям Господним, и даже не имеет заботы, ни усилия, ни цели, насколько это во власти произволения и свободной воли, стяжать эти душевные качества, то случается, по мере его просьбы, ему от Духа даруется благодатная молитва ради его успокоения и радости. Но в душе этот человек остается тем же самым, что и был до того. Преподобный Макарий Великий. Иной воздерживается от снедей, но тонет в гордости и высокомерии. Иной неутомим в молитвах, но побеждается раздражительностью и гневом. Кто постится без смирения, тот постом своим прогневляет Бога. И блудники лучше горделивых девственников. Милостыня, поданная без смирения, не приемлется на небе. Преподобный Ефрем Сирин. Какие бы добрые дела ни делал, какими бы подвигами ни подвязался и не утруждал себя в настоящей жизни всякий человек, если это не способствует к оздоровлению души его от немощи ее, суетно все сие и бесполезно для него, и оставляет душу вне Царствия Небесного. Ибо в Царствие Небесное приемлются только здоровые души, не имеющие никакой немощи. В будущей жизни христианин не будет испытуем, отрекся ли он от мира, постился ли, совершал ли бдение, молился ли, плакал ли, и другие, какие совершал ли в настоящей жизни дела добрые. Но будет тщательно испытуем, имеет ли он какое-либо подобие Христу, как Сын Отцу. Преподобный Симеон Новый Богослов. Осуждатели и злопамятники, и горделивые, хоть они молись, хоть постись, хоть раздавай деньги, если они не исправляются, то им нет и не будет места на небе, но пойдут они в ад к бесам навеки мучиться без конца. Преподобный Иосиф Оптинский. Недостаточно для души к совершенному освобождению от греха произвольное злострадание, если, кроме того, она не будет переплавлена и в раскаленной печи непроизвольного. Пресвитер Илья Ягдик. Мы забываем, что мы должны восстанавливать в себе образ Божий, что наше единственное дело на земле, нас, граждан земли, делаться гражданами неба. А мы думаем, что мы без этого можем спастись теми или иными делами, хождением в церковь, милостынею и так далее. Но все это есть только поделие в сравнении с настоящим делом, очищением души, покаянием. Священномученик Сергий Мечов. Как победить страсти? «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Послание к Галатам, глава 5, стихи 16 и 17. «К добру мастись, а от худого отпыхивайся» — русская пословица. «Тогда возненавидишь порок, когда рассудишь, что это демонский, блещущий над нами меч» — преподобный Нил Синайский. Каждое сопротивление, оказанное требованию страсти, ослабляет ее. Постоянное сопротивление низлагает ее. Каждое увлечение страстью усиливает ее. Постоянное увлечение страстью порабощает страсти, увлекающегося ею. Благое произволение человека укрепляется вдали от соблазнов,

великими Тя оскорбихвася от нежелота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским.

чинить Тебе послужившая, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память.

0: слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови.
1: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
2: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 15 мая по новому стилю или 2 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память. Святых 2 века, мученика Эспера, мученицы Зои и чад их, мучеников Кириака и Феодула, святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского 4 века, благоверного и равноапостольного царя Бориса во святом крещении Михаила, принявшего крещение со своим болгарским народом в 9 веке. Вспоминается перенесение мощей благоверных князей российских Бориса и Глеба на рубеже 11-12 веков. Святителя Афанасия, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца 17 века. Прославляются иконы Божией Матери Путивльская и Вутиванская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, мы сегодня поговорим о греческом святителе 17 века, который особенно почитается и был прославлен в Русской Православной Церкви. Святитель Афанасий III, Пателарий, патриарх Цареградский, Лубенский чудотворец, в миру Алексий, родился в 1597 году на острове Крит в семье благочестивого грека Пателария, бывшего в родстве с византийской императорской династией палеологов. Несмотря на образованность и известность в обществе, Алексия влекла жизнь христианских подвижников. После смерти отца он постригся в Рисофор с именем Анания в одном из солунских монастырей, откуда позже ушел в монастырь Есфигмен на Афоне, где нес послушание в трапезной. С Афона он предпринял путешествие в палестинские обители и в одной из них принял иноческое пострижение с именем Афанасий. Вскоре святой стал известен как выдающийся проповедник, толкователь Священного Писания и гимнограф, автор духовных песнопений в честь Пресвятой Богородицы и некоторых святых. Также святой перевел с еврейского на новогреческий язык псалтирь, которая впоследствии хранилась в обители святого апостола Иоанна Богослова на острове Патмос. По возвращении в Солунь он был поставлен во пресвитера и распространял Христово учение среди валахов и молдаван, для которых перевел псалтирь с греческого на их родной язык. Изредка святитель уходил на Афонскую гору для молитвенного уединения и получения Божьего благословения на пастырские труды. Святость его жизни привлекала множество христиан, желавших видеть истинного проповедника православной Христовой веры. Своими незаурядными способностями и духовными дарованиями в возрасте 25 лет будущий святитель привлек внимание патриарха Константинопольского Кирилла I Лукариса, который, призвав подвижника, назначил его проповедником при патриаршей кафедре. Вскоре святой Афанасий был возведен в сан епископа и поставлен митрополитом Солунской церкви. В это время патриарх Кирилл I Лукарис был оклеветан перед султаном и заточен на острове Тенедос. А 25 марта 1634 года святитель Афанасий был избран на патриарший престол в день Благовещения Пресвятой Богородицы. Находясь на первосвятительской кафедре, патриарх Афанасий вел неустанную борьбу за православие против еретиков, иезуитов и мусульман. Пробыв на патриаршем престоле около 40 дней в результате интриг врагов Церкви Христовой, он был низведен, а на кафедру возвращен Кирилл I Лукарис. Святитель отправился на Афон, где некоторое время подвязался в уединении. Затем он жил один год в Италии, где Папа Римский предложил ему принять католичество, обещая возвести его в кардинальское достоинство. Но святитель Афанасий остался верен святому православию. Вскоре он вновь был возведен на патриаршество, но через год был низложен, после чего возвратился в город Солунь и не прерывал связи с Афоном. Ввиду нестерпимых гонений мусульманами православных христиан, святителю Афанасию приходилось неоднократно посылать прошение русскому царю Михаилу Федоровичу о даровании милостыни бедствующей Константинопольской церкви. К Когда пребывание в Солуне стало для святителя невозможным, он вынужден был уехать в Молдавию под защиту господаря Василия Лукула и поселиться там, в обители святителя Николая близ Галаца. И здесь он постоянно обращал свой взор к Афонской горе, часто посещал ее и надеялся там окончить свою жизнь. Однако Господь судил иначе. В 1652 году святитель Афанасий после мученической кончины патриарха Кирилла I Лукариса вновь был возведен на Вселенскую кафедру, но пробыл на ней всего 15 дней, так как мусульманам и католикам не нравился этот проповедник православной христовой веры. Во время своего последнего патриаршего служения он произнес проповедь, в которой обличил папские притязания на главенство во всей Вселенской Церкви. Преследуемый мусульманами и иезуитами, физически ослабевший, он передал управление Константинопольской Церковью митрополиту Лаврийскому Паисию и удалился в Молдавию, где получил от господаря в управление монастырь святителя Николая в городе Галаце. Зная глубокую веру и отзывчивость русского народа, святитель Афанасий предпринял путешествие в Россию. В апреле 1653 года в возрасте 56 лет он был с большими почестями встречен в Москве патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем. В Москве по просьбе патриарха Никона святитель написал чин архиерейского совершения литургии на Востоке, который лег в основу московского исправленного печатного чиновника архиерейского служения, используемого в нашей церкви и ныне. Получив щедрую милостыню на нужды монастыря в декабре 1653 года, патриарх Афанасий отъехал в Галац. В пути он заболел и остановился в Преображенском Мгарском монастыре города Лубны в феврале 1654 года. Предчувствуя скорую кончину, святитель составил завещание и 5 апреля отошел к Господу. Погребение патриарха совершил игумен Петроний с братьей обители. По греческому обычаю святитель был погребен в сидячем положении. 1 февраля 1662 года святитель Афанасий был прославлен в лике святых и было установлено празднование 2 мая в день памяти соименного ему святителя Афанасия Великого. Мощи святого патриарха Афанасия покоятся в Харькове в Благовещенском кафедральном храме. Святителю Отче Афанасия, моли Бога о нас. Всего вам доброго. Христос воскресе!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себеизвестная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в небо Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы». Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым,
и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтийстим Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дать и по делом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже, и Господи, милости творящего присно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в ничане лежащий не воздвигла и си, во еже славословите державу Твою,
тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступати правами, настави путю Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связно пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Исе о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тебя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечной.

0: Да. А гордость — это когда человек считает себя лучше остальных. Он сравнивает себя с остальными. Считает, что себя умнее, добродетельнее, сильнее, красивее, ну и так далее. Понимаете? Это не одно и то же. То есть гордость не есть тщеславие, потому что человек может просто стремиться, патологически стремиться к славе. Это еще не значит, что он будет горделив. Но получив эту славу, он будет гордиться по сравнению с теми, кто этой славы не получил. Сравнивая себя с теми, кто этой славы не получил. То есть гордость и тщеславие, они идут рука об руку, но это не одно и то же. И эти страсти, они такие самые тонкие, самые духовные, скажем так, самые духовные. И они, тут у них есть такая особенность, ну вот как бы блуд, там, чревоугодие, что-то такое вот еще, да, такое вот. Ну, то есть это вещи понятные, и они, ну вот, человека в каком-то смысле унижают, понимаете? Они, то есть человек поддается своей телесной страсти, плотской, и действует по страсти. Вот, ну, все понятно, да? А вот эти духовные страсти, тщеславие, гордость, они как бы вырастают на базе добродетели. То есть, понимаете, вот человек будет целомудренным, он будет постником, он будет молитвенником, у него будет чистая жизнь, он будет подвижником, он будет много молиться, то есть он будет много поститься. И вот парадокс. Он будет совершать дела милосердия. И вот парадокс. Чем больше он постится, чем больше он там занимается благотворительностью и прочее, тем больше на этой почве в нем возрастает ощущение превосходства над всеми остальными. Или он ищет славы человеческой, начинает искать, чтобы все узнали о его великих подвигах, о его такой вот чистоте сердца, о его такой святости, и он начинает к этому стремиться. Мария, представляете?
1: Да, мы часто начинаем хвастаться своими какими-то добродетелями, хотим показать, что мы лучше, чем есть на самом деле, хотя, да, Библия учит нас противоположным вещам.
0: Да, то есть они вырастают на добродетели. То есть, ну, конечно, человек может иметь гордыню и не только на основании добродетели, да, но вот это тонкое-тонкое, тончайшее искушение, которое посещает и людей весьма высокой духовной жизни, понимаете? А между ними стоят некие, ну, такие вот вещи. Значит, сребролюбие. То есть это, ну, такая страсть к вещам, к деньгам, к имению. Ну, то есть это отцы ее вообще называют противоестественной, потому что, ну, вот то, что в теле содержится потребность, это понятно, а вот это вне тела, но ты к этому стремишься. Сребролюбие, да? А дальше идут страсти, которые связаны с тем, что человек не удовлетворяет свое желание. То есть первые три страсти, вот это чревоугодие, блуд и сребролюбие, это желание. Человек желает там удовольствия, человек желает там еды, там, и человек желает денег, допустим, или каких-то там имений, да? А дальше идут страсти, которые связаны с тем, что человек не получает того, чего он хочет. Ну что люди испытывают, когда они стоят и... Ну вот представьте себе, Мария, представьте себе, вы стоите в очереди. Вы живете в Советском Союзе. Вы помните Советский Союз,
1: Мария? Ну я помню стояние в очередях, да.
0: Да, вот представьте себе, вы стоите в очереди 4 часа, а там дефицит. И вы хотите что-то купить, и вы очередь доходит, и вот прямо перед вами дефицитный товар заканчивается. Вы стояли 4 часа, и он заканчивается. Выходит продавщица и говорит: все, магазин закрывается, все куриные окорочка продали. А вы стояли за ними 4 часа. Что вы будете переживать?
1: Ну, злость и бессилие однозначно, да.
0: Вы что-то будете 100% переживать. Вы будете испытывать гнев?
1: Конечно.
0: И вот, видите, мы испытываем гнев в таких ситуациях. Не могли страну куриными окорочками обеспечить. Вы будете ругаться на власть, на магазин, на, ну, я не знаю, на кого там, да. Вот, если это случилось из-за кого-то, что вам слишком поздно сообщили, или там кто-то вас задержал, и вы не успели, да, вы на него разозлитесь, да, из-за тебя вот я тут не успел, да. Хорошо. Ну и, конечно, человек испытывает печаль. Это нормально, это как бы вот ты не получил того, чего ты хотел. Человек испытывает расстройство, большое расстройство, печаль, когда не получаешь искомого. Ну, а если, что бывает часто после этого? После этого наступает уныние. То есть, ну, уныние касается уже не только конкретной ситуации, а тут вот когда ты постоянно стоишь в очередях, и вот такая вот жизнь, и ты про света и перспективы.

0: его не видишь, правильно? Человека охватывает уныние. Вот это вот состояние, которое проистекает из того, что человек не получает искомое, правильно? Вот. Вот мы разделили вот эту вот схемку, да, ну вот на три части, правильно? Низшие страсти, которые человек желает, да, каких-то телесных вещей и серебра, золота. Потом печаль, уныние и гнев, когда человек не получает искомого. И, наконец, высшие страсти, которые коренятся в вырастают на основании добродетелей. Это тщеславие и гордость. Вот, пишет преподобный Нил, поскольку сказали отцы, то главных страстных помыслов, от каковых и прочие, многие страстные помыслы рождаются, их 8. Видите, как очень тонкий момент. То есть от этих помыслов рождается что-то остальное. Да? То есть, например, от гордости рождается гнев. Вот пишут отцы. От гордости рождается гнев. Что это значит? Что гнев — это, вот, например, человек гневается, раздражается на всех, его все раздражает. Это признак гордости, Мария. Это значит, ты считаешь себя на особом положении, ты считаешь, что ты лучше остальных, и когда ты не встречаешь должного там, для тебя уважения, отношения или там чего-то так, то ты впадаешь, и ты считаешь себя вправе гневаться, раздражаться, оскорблять других людей. Это признак гордости. Вот вам, пожалуйста. Гнев, то есть гордыня рождает гнев, допустим, да? Вот это взаимосвязь. И вот эти все страсти, они переплетены, и от них возникает еще великое количество вот этих страстных состояний и помыслов. Зависть, страх, какое-нибудь празднословие, допустим, осуждение, ну и тысячи других вещей, о которых мы еще поговорим. И вот он говорит, вот эти 8, они такие коренные, от них рождаются все остальные. Чревообъедение, да, то есть блудный помысел, сребролюбие, гнева, печали, уныние, тщеславие, гордости. Первыми они поставили отцы чревообъедение, и о нем мы прежде скажем, чтобы чина премудрых нам неразумным не переменить. Но последуем святым отцам, вот начнем, будем разбирать. Итак, первый помысел — чревообъедение или чревоугодие. Значит, Мария, я предлагаю вот об этих страстях, вот давайте в следующий раз мы их прям все разберем. Вот коротко, как вот преподобный Нил, под каким аспектом он их рассматривает. Это интересно. Давайте их рассмотрим уже в следующий раз.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, у меня в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Он был с нами на телефонной связи, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и устав Нила Сорского мы продолжим читать в следующий четверг в это же самое время. До новых встреч!

Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, доброе утро! Православный радиоканал «Воскресенье» в эфире. 15 мая, день недели, пятница. С вами ведущий Евгений Боярских, звукорежиссер Екатерина Попова. Христос воскресе! Идет седмица пятая по Пасхе о самарянине. Сегодня церковь вспоминает святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, 373 год. Перенесение мощей благоверных князей российских Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида, 1072-1115 годы. Сегодня мы чтим память святителя Афанасия, патриарха Цареградского, Лубенского, чудотворца, 1654 год. Обретение мощей преподобного Афанасия Сендемского, мучеников Еспера и Зои, и чатых Кириака и Феодола, святые II века, благоверного и равноапостольного царя Бориса во святом крещении Михаила, 907 год, принявшего крещение со своим народом в IX веке, и Путивльской иконы Божией Матери, 1635 год. Все святые угодники Господни, молите Бога о нас. Дорогие братья и сестры, сегодня напоминаю, 15 мая, день недели, пятница. Православный радиоканал «Воскресенье» подготовил для вас следующий анонс передач. Познакомьтесь с этим анонсом. Итак, православный календарь с житиями святых слушайте в 9 часов 10 минут, чтение псалтыри, 4 кафизмы в 9:25, в 10 часов 10 минут слушайте Евангелие дня, в 10 часов 30 минут школа православия «Исследуем Писание», урок, подготовленный священником Константином Корепановым. В 11 часов 30 минут духовное слово, душевный лекарь, святые отцы мирянам. В 12 часов 15 минут слушайте новости культуры «Выход в свет», а в 12:30 в «Звучащие книги» исторический роман под названием «Ледяной дом» Ивана Ложечникова. Читает его заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Цикл передач «Детям о Боге» продолжит наш эфир в 13 часов 10 минут. Это евангельские чтения для детей. В 13:30 слушайте программу Виктории Кауган. Беседы о вечном со священником Александром Дубасовым начнутся в 14 часов 20 минут. Батюшка-настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулина Каменской епархии. Как приобретать терпение? Цикл передач Ольги Мануйловой о писателях и не только начнется в 15 часов 30 минут. Рассказ «Кот Ворюга» прозвучит в эфире. В 16 часов 10 минут мы повторяем православный календарь. Далее цикл «Детям о Боге» в 16 часов 40 минут, также в повторе. В 17 часов 20 минут гость в студии. Сегодняшние гости – прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга Глафира Девяшина, рассказывает о поездке в город Красноуфимск и о книге, посвященной Туринской плащанице. В 17 часов 57 минут, уважаемые слушатели, вы знакомитесь с программой на сегодняшнюю пятницу, 15 мая, на вечернее время, с 18 часов до 0 часов 20 минут. Из соборного послания святого апостола Иоанна чтение в наставлении дня. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем от того, что Он дал нам от Духа Своего». И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Из соборного послания святого апостола Иоанна чтение.

0: Новости.
1: Здравствуйте. Объявлен сбор средств для помощи пострадавшим в поселке Бесерть. В минувшие выходные в поселке Бесерть сгорело 7 домов, и порядка 20 человек остались без крова и имущества. Временно пострадавшие разместились у родственников, но им требуется общая поддержка для возвращения к нормальной жизни. В связи с этим объявлен официальный сбор средств для помощи пострадавшим и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Помочь может каждый. В Бесерцком храме во имя святого преподобного Серафима Саровского отмечают, что масштаб случившегося требует объединения усилий всех неравнодушных граждан. В первый же день на приходе объявили сбор вещей и средств для пострадавших. При храме также действует гуманитарный склад. В понедельник 11 мая в нем уже получили помощь несколько семей. С большой благодарностью и радостью приняли от сестер все необходимые вещи и продукты. В Екатеринбурге сбором вещей для погорельцев Бесерти занимается служба добровольцев. Ну и к другим сообщениям выпуска. Еще 18 человек приняли православную веру в Кении. В период с 3 по 10 мая этого года еще 18 жителей Кении приняли православие в лоне Русской Православной Церкви. Так, 3 мая на трех разных приходах страны таинство крещения приняли 16 человек. На приходе в честь великомученицы Ирины настоятель прихода иерей Амфилохий Казгей крестил 10 местных жителей, взрослых и детей. Новокрещенные в этот день впервые приобщились святых христовых тайн. В этот же день на приходе в честь святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, благочинный округа иерей Феоклит Китинджи крестил 5 человек. Кроме того, на приходе в честь великомученицы Екатерины, настоятель прихода иерей Иаков Каранджа крестил еще одного молодого кенийца. А помимо этого, 10 мая на приходе в честь благоверного князя Иоанна Калиты, настоятель прихода иерей Антоний Читва крестил 2 человек. После литургии и крещения отец Антоний провел с верующими беседу, посвященную житиям святых. Напомню, что ранее, 25 и 26 апреля, на двух приходах патриаршего экзархата Африки в Кении в православную веру крестили еще 14 человек. На сегодня Кения является одним из лидирующих африканских государств, в которых успешно развивается миссия патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 15 мая по новому стилю или 2 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память. Святых 2 века, мученика Эспера, мученицы Зои и чад их, мучеников Кириака и Феодула, святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского 4 века, благоверного и равноапостольного царя Бориса во святом крещении Михаила, принявшего крещение со своим болгарским народом в 9 веке. Вспоминается перенесение мощей благоверных князей российских Бориса и Глеба на рубеже 11-12 веков. Святителя Афанасия, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца 17 века. Прославляются иконы Божией Матери Путивльская и Вутиванская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, мы сегодня поговорим о греческом святителе 17 века, который особенно почитается и был прославлен в Русской Православной Церкви. Святитель Афанасий III, Пателарий, патриарх Цареградский, Лубенский чудотворец, в миру Алексий, родился в 1597 году на острове Крит в семье благочестивого грека Пателария, бывшего в родстве с византийской императорской династией палеологов. Несмотря на образованность и известность в обществе, Алексия влекла жизнь христианских подвижников. После смерти отца он постригся в Рисофор с именем Анания в одном из солунских монастырей, откуда позже ушел в монастырь Есфигмен на Афоне, где нес послушание в трапезной. С Афона он предпринял путешествие в палестинские обители и в одной из них принял иноческое пострижение с именем Афанасий. Вскоре святой стал известен как выдающийся проповедник, толкователь священного писания и гимнограф, автор духовных песнопений в честь Пресвятой Богородицы и некоторых святых. Также святой перевел с еврейского на новогреческий язык псалтирь, которая впоследствии хранилась в обители святого апостола Иоанна Богослова на острове Патмос. По возвращении в Солунь он был поставлен во пресвитера и распространял Христово учение среди валахов и молдаван, для которых перевел псалтирь с греческого на их родной язык. Изредка святитель уходил на Афонскую гору для молитвенного уединения и получения Божьего благословения на пастырские труды. Святость его жизни привлекала множество христиан, желавших видеть истинного проповедника православной Христовой веры. Своими незаурядными способностями и духовными дарованиями в возрасте 25 лет будущий святитель привлек внимание патриарха Константинопольского Кирилла I Лукариса, который, призвав подвижника, назначил его проповедником при патриаршей кафедре. Вскоре святой Афанасий был возведен в сан епископа и поставлен митрополитом Солунской церкви. В это время патриарх Кирилл I Лукарис был оклеветан перед султаном и заточен на острове Тенедос. А 25 марта 1634 года святитель Афанасий был избран на патриарший престол в день Благовещения Пресвятой Богородицы. Находясь на первосвятительской кафедре, патриарх Афанасий вел неустанную борьбу за православие против еретиков, иезуитов и мусульман. Пробыв на патриаршем престоле около 40 дней в результате интриг врагов Церкви Христовой, он был низведен, а на кафедру возвращен Кирилл I Лукарис. Святитель отправился на Афон, где некоторое время подвязался в уединении. Затем он жил один год в Италии, где Папа Римский предложил ему принять католичество, обещая возвести его в кардинальское достоинство. Но святитель Афанасий остался верен святому православию. Вскоре он вновь был возведен на патриаршество, но через год был низложен, после чего возвратился в город Солунь и не прерывал связи с Афоном. Ввиду нестерпимых гонений мусульманами православных христиан, святителю Афанасию приходилось неоднократно посылать прошение русскому царю Михаилу Федоровичу о даровании милостыни бедствующей Константинопольской церкви. К Когда пребывание в Солуне стало для святителя невозможным, он вынужден был уехать в Молдавию под защиту господаря Василия Лукула и поселиться там, в обители святителя Николая близ Галаца. И здесь он постоянно обращал свой взор к Афонской горе, часто посещал ее и надеялся там окончить свою жизнь. Однако Господь судил иначе. В 1652 году святитель Афанасий после мученической кончины патриарха Кирилла I Лукариса вновь был возведен на Вселенскую кафедру, но пробыл на ней всего 15 дней, так как мусульманам и католикам не нравился этот проповедник православной христовой веры. Во время своего последнего патриаршего служения он произнес проповедь, в которой обличил папские притязания на главенство во всей Вселенской Церкви. Преследуемый мусульманами и иезуитами, физически ослабевший, он передал управление Константинопольской Церковью митрополиту Лаврийскому Паисию и удалился в Молдавию, где получил от господаря в управление монастырь святителя Николая в городе Галаце. Зная глубокую веру и отзывчивость русского народа, святитель Афанасий предпринял путешествие в Россию. В апреле 1653 года, в возрасте 56 лет, он был с большими почестями встречен в Москве патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем. В Москве по просьбе патриарха Никона святитель написал чин архиерейского совершения литургии на Востоке, который лег в основу московского исправленного печатного чиновника архиерейского служения, используемого в нашей церкви и ныне. Получив щедрую милостыню на нужды монастыря в декабре 1653 года, патриарх Афанасий отъехал в Галац. В пути он заболел и остановился в Преображенском Мгарском монастыре города Лубны в феврале 1654 года. Предчувствуя скорую кончину, святитель составил завещание и 5 апреля отошел к Господу. Погребение патриарха совершил игумен Петроний с братьей обители. По греческому обычаю святитель был погребен в сидячем положении. 1 февраля 1662 года святитель Афанасий был прославлен в лике святых и было установлено празднование 2 мая в день памяти соименного ему святителя Афанасия Великого. Мощи святого патриарха Афанасия покоятся в Харькове в Благовещенском кафедральном храме. Святителю Отче Афанасия, моли Бога о нас. Всего вам доброго. Христос воскресе!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь. Священник Михаил Кудрявцев познакомил вас с житиями святых на сегодняшнюю пятницу, 15 мая.

0: Приглашаем вас послушать четвертую кафизму из Псалтыри. Кафизму читает диакон Сергий Нежбарт.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны, причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 4. К Тебе, Господи, воздвиго душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мне, наставь меня на истину Твою, и научи меня, яко Ты еси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей я, и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты, ради благости Твоей я, Господи. Благ и прав Господь, всего ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много бы есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же изволи, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его, явит им, очи мои вынука Господу, яко то исторгнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть мас, скорби сердце моего умножишася, от нужд моих изведи мя, вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя, вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя, не злобиви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Боже Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожди утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугодих воистине Твоей. Не седох сонмом суетным, и с закона преступными не вниду, возненавидях церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду, умыв неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мне глаз хвалы Твоей я, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего, и место селения славы Твоей я, да не погубишь и с нечестивыми душу мою, и с мужа кровей живот мой, их же в руку беззакония, десница их исполнися мзды, аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, помилуй мя, нога моя ста на правоте, в церковь благословлю Тя, Господи.
Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюся? Господь, защититель живота моего, от кого страшуся? Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя, оскорбляющие мя и вразимые ти из немогоша и подоша, аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже житими в дому у Господне, вся дни живота моего, зретими красоту Господню и посещайте храм святый Его. Яко скрымя в селении своем в день зол моих, покрымя в тайне селения своего, на камень вознесемя, и ныне се вознесе главу мою на враги моя, абы дох и пожжох в селении Его жертву хваления и воскликновения. Пою и воспою Господи ве, услыши, Господи, глас мой, им же возвах помилуй мя, и услыши мя. Тебе рече сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое.

Мужайся и докрепится сердце твое, и потерпи Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня и подоблюся нисходящим в ров. Услыша, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руцы мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня, согрешники, и сделающими неправду не погуби меня, глаголящими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих, дашь им, Господи, по делам их, и по лукавству и начинаний их, по делам руку их, дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня, и в дела руку Его разоришь и я, и не созиждешь и я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего. Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое, и просвети плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих, и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, ве сынове Божие, принесите, Господи, ве сыны овни, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитесь, Господи, ве во дворе святем Его, глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих, глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорожд, глаз Господа пресецающего пламень огня, глаз Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадийскую, глаз Господень совершая елени, и открыет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял Мессии, и не возвеселил Иси врагов моих о мне. Господи Боже мой, возвах Тебе, и исцелил Мессии, Господи, возвел еси от ада душу мою, спасл ме еси от нисходящих вров. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его, и живот в воле Его. Вечер водворится плач, и за утро радость, а жерех в обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу, отвратил же еси лице Твое и бых смущен. Тебе, Господи, возвах, и к Богу моему помолюся, кая польза в крови моей, негда сходите ми во истление, и да исповестся Тебе персть, или возвестит истину Твою. Слыша, Господь, и помилова мя, Господь, бысь помощник мой, обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, припоясал мне еси веселье, якуда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся. Господи, Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятие мя, будь мя в Бога защитителя, и в дом прибежище еже спасти мя, яко держава моя и прибежище мое си Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и препитаешь мя, изведешь мя от сети сия и уже с крышами, яко Ты си защититель мой, Господи, в руцы Твои предложу дух мой. Избавил меня, Иси, Господи, Боже истины, возненавидел Иси хранящие суеты вообще. Аз же на Господа уповах, возрадуйся и возвеселюся о милости Твоей. Яко презрел Иси на смирение мое, спасл Иси от нужд душу мою, и неси мне

Водил в руках вражих, поставил еси на пространне нозе мои. Помилуй меня, Господи, яко скорблю. Смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой, и лето моя в воздыханиях, и изнеможенищетою крепость моя, и кости моя смятошася от всех враг моих бых поношений, и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаша от мене. Забвен бых яко мертв от сердца, бых яко сосуд погублен, яко слышах гождение многих, живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, приятие душу мою совещаша, аз же на тя, Господи, уповах, рех ты еси, Бог мой, в руку твоею жребии мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвав Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устны льстивые, глаголющие на праведного беззаконие, гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, я Господи, и уже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыешь их в тайне лица Твоего, от мятежа человеческого покрыешь их, в крови от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения, аз же рех во исступлении моем отвержен есмь от лица очию Твоею. Сего ради услышал еси глас молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает извише творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающее на Господа. Блаженни их же оставившиеся беззаконие, и их же прикрышася греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть, яко о молчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день, яко день и ночь отяготена мя рука твоя, возвратихся на страсти, да он земи терн, беззаконие мое познав, и греха моего не покрых, рех исповем на мя беззаконие мое Господеве, и ты оставил еси нечестие сердца моего, зато помолится к тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих, к нему не приближится. Ты еси прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя, вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей, вонь же пойдешь и утвержу на тебя очи мои, не будете я как они меск, им же несть разума, браздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа милость обыдет. Веселитесь о Господе, радуйтесь о праведнее, и хвалитесь о все правее сердце. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному, исповедую грехи моя, Тебе припадаю, вопию недостойный, согреши, Господи, согреших, и несть достоин возрети на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруми слезы умиления, единый блаже и милостивый, якода имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха, страшно бо и грозное место имя пройти, и тело разлучився, и множествами мрачное и бесчеловечное демонов срящет, и никто же в помощь спутствуй или избавляй, тем припадаю твоей благости не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся о мне врази мои, благи Господи, ниже да рекут, в руки наша пришел еси, и нам предан еси, ни Господи, не забудь щедро твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица твоего от меня. Но ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне, но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к тебе путь неукорный. Благи, Господи, занеже и согреших, не прибегов к иному врачу, и не прострох руки моей, я к Богу чуждему, не отрини оба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя нечистые во мне помыслы, Ты боиси, Господи, свет, паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, халсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Это было чтение Псалтыри. Сегодня это была четвертая кафизма. Читал ее диакон Сергий Нешбард.
2: В Екатеринбурге 10 часов. Новости.
1: Дорогие слушатели, Христос воскресе! Выпуск новостей. Крымская митрополия. Военно-патриотическое мероприятие, посвященное Дню Победы, прошло на территории храма иконы Божией Матери Державной города Симферополя. В мероприятии приняли участие дети, молодежь и прихожане храма, учащиеся кадетских классов школы номер 23 города Симферополя, жители района и все желающие. В программу мероприятия вошли локации, типы беспилотных летательных аппаратов и борьба с ними, обзор и практические полеты БПЛА, тактическая медицина и оказание первичной доврачебной помощи в разных ситуациях, экипировка военнослужащего и средства индивидуальной защиты, которые используют военные священники во время своих поездок в зону проведения СВО, в воинские подразделения и для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению. Площадка с симуляторами полетов БПЛА. Также была подготовлена небольшая экспозиция беспилотных летательных аппаратов, сбитых над Крымским полуостровом, а также некоторые трофейные предметы. В завершении мероприятия всех собравшихся угостили полевой кашей, конфетами и очень вкусным чаем. Мероприятие продлилось более 3 часов и оказалось настолько интересным и познавательным, что в некоторых локациях даже после выступления инструкторов и экспертов ребята оставались и задавали массу дополнительных вопросов, применяя на себя и отрабатывая элементы оказания помощи пострадавшему. За организацию мероприятия выражается благодарность командованию и военнослужащим по обороне Крымского полуострова. Следующее сообщение. Ответственный за госпитальное служение благочинный Северного церковного округа протоиерей Борис Кравец, старший госпитальный священник иереи Георгий Меликян, ребята и их руководители из отрядов Братства православных следопытов, князь Владимирский, святых Константина и Елены и сестры Милосердия Севастопольского подразделения поздравили с Днем Победы раненых бойцов в военном госпитале. Подарки, открытки, письма, рисунки, значки сделаны руками воспитанников воскресных школ города Севастополя и православными следопытами, а также уходовые средства и открытки от ребят из образовательного центра имени Ревякина. Стихи, слова молитвы и музыкальные поздравления звучали в этот день по-особенному тепло, душевно и до слез трогательно. Слова благодарности, веры в наших воинов и молитвы о их здравии трогали до глубины души наших дорогих защитников. Многое и благое лето всем воинам, кто, не щадя себя, отстаивает нашу свободу и право жить в стране, победившей фашизм, фашизм, который в наши дни пытается поднять голову. Фашизм, который был сокрушен в годы Великой Отечественной войны ценой жизни наших дедов и прадедов. Вечная память героям, вечная слава воинам России. Победа будет за нами. Спаси, Господи, и защити всех воинов на полях сражений. Даруй исцеление всем, кто находится в госпиталях нашей необъятной Родины. Информация из пресс-службы Центрального благочиния города Севастополя. Вы слушали новости Крымской митрополии. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
3: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие братья и сестры, сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17 по 28 стих. «Потому любит меня Отец, что я даю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к толкованию этого евангельского зачала блаженным Феофилактом Болгарским. Какое обновление было в Иерусалиме? Одни говорят, что обновление праздновали в тот день, в который был устроен храм Соломонов. Другие говорят, не так, но что евангелист разумеет здесь обновление храма, созданного после возвращения из плена? Праздник этот был светлый и многолюдный, так как город после продолжительного плена получил в храме как бы собственное украшение, то день обновления храма считали днем радости. На этот праздник прибыл и Иисус. Теперь он уже часто ходил в Иудеи, потому что страдания были при дверях близки. Была зима, и после этой зимы в первый весенний месяц Господь пострадал. Поэтому евангелист заметил это время с целью показать, что время страдания было близко, и потому Господь прибыл в Иерусалим. Иудеи окружили его и как бы от некоторого усердия к нему и желания узнать истину просили сказать им, Христос ли он. Но на самом деле вопрос их был праздный и злонамеренный. Ибо тогда, как дела его доказывают, что он — Христос, они для убеждения требуют слов. Это скорее свойственно шелунам и насмешникам. Впрочем, вопрос их полной неблагодарности и притворства обнаруживает их развращение. Говорят: «Скажи нам прямо». Между тем он много раз говорил прямо, когда приходил на праздники, и ничего не говорил тайно, называл самого себя Сыном Божиим и светом, и путем, и дверью, и ссылался на свидетельство Моисея. Поэтому, улучая их в том, что они спрашивают злым намерением, Господь отвечает им: «Я многократно говорил вам, и вы не верите, иначе, что притворяетесь, будто послушаетесь одного простого слова?
вы не принимаете дел, которые творю я, не как противник Богу во имя Отца Моего. Как же вы поверите одному простому слову? Ибо несомненно, что дела гораздо убедительнее, чем слова, это высказывали и умереннейший из них. Не может человек грешный творить такие чудеса. Вы, говорит, не веруете мне, потому что вы и не из моих овец. Я, как добрый пастырь, своей стороны исполнил все, что мне должно было сделать. Если же вы не следуете за мною, то я недостоин звания пастыря, но вы недостойны звания овец. Доколе стоит зима, то есть настоящая жизнь, которая всегда имеет смущение от духов злобы, старайся и ты праздновать обновление своего духовного храма, постоянно обновляясь и полагаясь восхождение в сердце своем. Тогда придет к тебе Иисус и поможет совершить праздник обновления сего в притворе Соломоновом, охраняя тебя своим покровом и подавая тебе мир от страстей. Ибо Он Сам будет Соломоном, что значит «мирный». Итак, кто по выражению пророка водворяется в крови Христа, мирного, с тем самым Христос празднует обновление души его, доколе продолжается зима, то есть настоящая жизнь. Ибо будущий век подобен весне, тогда все живет и получит новое бытие, тогда никто не может обновить душу, все такие дела окончатся с настоящим веком.

0: Дорогие слушатели, братья и сестры, вашему вниманию урок «Исследуем Писание» со священником Константином Корепановым.
1: Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия,
2: изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
5: Мы продолжаем наши беседы по соборному посланию апостола Петра и снова вместе с апостолом Петром обращаемся к теме страданий. Это самое известное, пожалуй, свидетельство апостола Петра из его послания, свидетельство о страдании христиан, его самые такие... Его самые пронзительные свидетельства, самые пронзительные образы, которые всегда используются в богослужебных текстах по поводу как-то описания мученического подвига. Это самое окончание 4 главы. «Возлюбленные», начинает апостол Петр, «огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдитесь, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Вот это последнее свидетельство послания апостола Петра о страданиях, об отношении христианина к страданиям. И важно при этом заметить, что, конечно, вот сейчас мы все это читаем, говорим, какие беседуем на эту тему, говорим какие-то слова. Как-то, если священникам приходится, говорят проповеди на тему таких апостольских посланий. И, конечно, нам, слушая, особенно телевизионный вариант таких рассуждений, бесед о страданиях христиан, разумеется, слушать это и тяжело, и неприятно. Потому что думать о том, что придут скорби, гонения, страдания, слышать о том, что это неизбежно, слышать о том, что это важно, слышать о том, что это спасительно, оно, конечно, для человека объективно. То есть тут нет какого-то искажение уж сильно большого, это естественно, по естеству слушать об этом и больно, и тяжело, и неприятно. И это естественная реакция. Но послание апостола Петра адресовано не вообще к людям и не вообще к христианам. Оно адресовано, кроме всего прочего, оно имеет совершенно конкретного адресата. Оно адресовано малайзийским христианам, на которых уже эти гонения обрушились, которые уже страдают, на которых страдания не когда-то там в перспективе, ближайшей перспективе или отдаленной перспективе придет. Оно уже пришло. Они уже заключаются в темнице, испытывают там лишение имени, какие-то гонения со стороны власти или еще со стороны кого-либо. Это важнейшая цель его послания, призванная утешить, ободрить людей там, в Малой Азии, принимающих страдания за Христа. Еще совсем немного, и мы обратимся ко второму посланию апостола Петра, где он продолжает также тему утешения, как бы невзначай, как бы походя, и самого себя причисляет к этим страждущим, говоря о том, свидетельствуя о том, что и ему извещено о вот ближайшей, готовящейся его кончине. То есть это такая эпоха, такое время. И вот когда эти страдания приходят, тогда к ним и совсем другое отношение. То есть слышать о когда-то имеющих быть страданиях человеческому сознанию, человеческой душе тяжело. И это, об этом свидетельствуют и одни из самых удивительных подвижников христианской жизни.

подлинное, не поддельное, не надуманное восхищение. Их душа начинает ликовать. Как будто бы им сказали, что вот жениху сказали, что едет к тебе невеста, и скоро вы будете вместе. Вот они достигают этого совершенства, и вот состояние этого совершенства испытывают такие чувства. Но всем остальным, не вставшим на эту высочайшую степень вот состояния любви к Богу, высочайшую степень христианского благочестия, на высочайшую степень подлинно христианской духовности, для всех прочих слышать о грядущих, наступающих, вот завтра, послезавтра это будет, или через 10-15 лет, или через 30 лет, слышать об этом всем тяжело, болезненно. Это так реагирует человек на это, если он не объят весь любовью Божией. И поэтому нам об этих, вот эти слова апостола Петра, нам они болезненны. Нам слышать и читать об этом тяжело. Но совсем другое дело, когда эти страдания вдруг с нами случаются. Как это произошло с теми малазийскими христианами, которым это послание адресовано. Когда человек начинает вот сам переживать эти страдания, неважно, они такие великие, как у мучеников первых веков или новомучеников 20 века, или просто некоторые скорби по причине нашей веры в трудовом коллективе, вот, с родственниками или с людьми, живущими нам, с нами под одной крышей, как по слову Христа, враги человеку домашние его, и такое тоже случается. Вот скорби могут быть разного вида, но когда они случаются, когда мы действительно в нашу меру начинаем страдать от каких-то неприятностей из-за того, что мы христиане, вот тогда эти слова апостола Петра становятся для нас значимыми. Тогда мы действительно хотим понять смысл. Почему с нами так происходит? В чем причина этих страданий? Мы хотим найти объяснение. Нам важно понять, это Бог на нас рассердился. Это христианство на самом деле чего-то не дает, чего мы от него ждали. Это моя неправильная жизнь тому виной. Вообще, в чем причина? Почему вот эти вот вещи неприятные, неожидаемые, и вроде не имеющий под собой какого-то основания серьезного, почему они со мной происходят? И человеку важно это понять и осознать. Он хочет найти ответ, почему это происходит. Тогда он обращается и к писателям, которые писали о терпении, о страдании, объясняли причину этих страданий, обращается к тексту Священного Писания и, конечно, в значительной степени вот к первому посланию, к первому соборному посланию апостола Петра, к евангельским текстам, к посланиям апостола Павла, потому что для него важно, очень важно, за теми скорбями, которые, несомненно, для него и неожиданны, и болезненны, разглядеть любящего Бога. И понять, вот в своем сердце совместить эту любовь Божью и происходящие с ним страдания. Собственно, вот в этом противоречии-то, и на этом противоречии коренится наше недоумение по поводу страданий. Ведь Он нас любит. Он действительно любит нас больше, чем кто бы там ни было. Больше, чем вообще способны любить люди. И мы доверяемся Его любви со всей, ну, доступной нам искренностью и полнотой. И вдруг в ответ на наше доверие, ну, каждый в свою меру понимает эту искренность и полноту, но вдруг на эту искренность нашу, на это доверие, вдруг мы вместо любви встречаем скорби и страдания. Конечно, человеку важно понять, почему это происходит, почему так совершенно неожиданно поворачивается жизнь.

0: И вот когда человеком случаются эти страдания, на самом деле, вот обращаясь к подобным свидетельствам, к только что прочитанному свидетельству апостола Петра, в человеке и начинает оживать, собственно, вот и начинает рождаться, возрождаться, оживать, или, как говорят философы, актуализироваться, собственно, христианская жизнь. Тогда в нем и пробуждается, так скажем, крещение, в которое он когда-то с ним произошло. Собственно, крещение, свершившееся с ним в детстве или же в сознательном возрасте, оно и начинает в нем теперь действовать через страдания. Потому что если каждый бы из нас задумался, что есть крещение, он бы понял, что вот, собственно, это и есть умирание. Это и есть смерть для этой жизни. Это и есть погружение, разделение со Христом его скорби на кресте. Есть сораспятие с ним. И, естественно, распятие не бывает безболезненным. И фактически вот то, что сейчас с человеком случается скорби, это и есть исполнение того самого дела, из-за которого он и пришел ко Христу. Ведь каждый, приходя, слышит слова евангельские. Кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой и следуй за мной. И каждый человек, понимающий, то есть вот слышащий эти слова и приходящий ко Христу, он только в скорбях понимает, и никак иначе он это понять не может. Только в скорбях он понимает, что потому-то он и стал христианином, чтобы терпеливо переносить эти скорби. Потому что только тогда, когда он терпеливо переносит скорби, в нем и рождается, и возрастает христианин. Только тогда, когда он переносит скорби, мир освещается и очищается, и на мир изливается энергия Святаго Духа через то, что я во Христе, по вере во Христа, терплю скорби за Христа. Вот таков закон жизни. Но слышать об этом, еще раз говорю, тяжело. Но мы-то говорим о людях, которые уже скорбят, которые хотят уже понять, почему так происходит, и какой смысл в этом, и какая логика. И только тогда, когда человек вступает в большие, маленькие, малюсенькие даже вот эти вот скорбишки, ну а для него они высокие, тяжелые, большие, конечно, может, кто-то и усмехнется, сравнивая какое-нибудь терпение сварливого домочадца на кухне с тем, что претерпел Георгий, великомученик Георгий Победоносец. Но на самом деле это вещи одного плана, одного порядка. Просто каждому дается по силе его. Но терпеливое перенесение скорбей и вводит нас, собственно, в тайну христианской жизни. И в этом отношении вот апостол Петр и подчеркивает, что, в принципе, всякий, несущий скорбь ради Христа, всякий, кто страдает несправедливо, кто терпеливо переносит неудовольствие, неудобство, он всегда фактически мученик. То есть мы так не называем. Но вот по-гречески слово «мученик» звучит как «мартириус», то есть человек, который свидетельствует о своей вере. И вот тот, кто просто терпит домочадца на кухне, и тот, кто терпит крест за Христа, каждый из них в свою меру свидетельствует о своей вере. И за то, что он готов свидетельствовать терпением о своей вере, на что и указывает апостол Петр, этому человеку даются, то есть он должен утешаться. Понятно, что жить совсем только в скорбях, ну, человек не способен. Но дело в том, что христианство не просто говорит о терпении, о скорбях или о мучениях, о гонениях. Она, с одной стороны, говорит о том, что за это же есть воздаяние, за это будет воздаяние. А с другой стороны, что, наверное, гораздо важнее, хотя и, может быть, не так легко доступно, что каждый терпящий скорбь ради Христа, каждый несправедливо страждущий за Христа, он получает уже сейчас, получает утешение Святаго Духа. Он уже получает благодать Святаго Духа, которая и является некоторым залогом будущего воздаяния, если он до конца претерпит вот эту скорбь или большую скорбь, или еще большую скорбь. Но он мало-помалу, вот ощущая это утешение Божье, скорбь не отъемлется, но утешение растворяется с этой скорбью. Он чувствует, реально чувствует это утешение Божье, и это является залогом того, что в грядущем, в будущем, в Царстве Божьем он действительно будет утешен Богом. Он действительно получит полноту благодати Святаго Духа. И вот мысль об этом воздаянии, память о том, что нас ждет тогда, когда мы претерпим все до конца, как и Христос ведь говорит, претерпевший до конца спасется. И вот эта память, она должна нас утешать и вдохновлять и согревать. Апостол Петр говорит даже о большем, не только память, не только мысль, не только размышление о том, что будет потом, что ждет нас в Царстве Небесном, но само ощущение, переживание, преддверие, предощущение этого грядущего царства возможно для человека, переносящего скорбь со Христом. И вот эта мысль сама, и это утешение, и это ощущение, переживание утешений Божьих, оно является некоторым свидетельством того, что мы действительно в церкви, что мы действительно во Христе. Если в момент большей или меньшей скорби мы помним о вечном, если в момент больших или маленьких несправедливых укоров, страданий, притеснений со стороны кого-либо, мы вспоминаем о Боге и помним, что надо потерпеть и что Бог воздаст так или иначе. Если мы вспоминаем о наших грехах, которые мы сделали некогда, и готовы ради очищения от этих грехов потерпеть и пострадать, то это значит, что мы на правильном пути. Это значит, что мы во Христе. Да, даже мы во Христе. Даже с нашими маленькими терпеньями и наших маленьких скорбей. Но если в момент этих скорбей мы вспоминаем о вечном, значит, мы во Христе. И само это сознание того, что я во Христе, что я не оставлен Богом, что я не отринут от Христа, оно, сама эта мысль, она необыкновенной радостью согревает и утешает человека. И наоборот, если человек из-за потери временного комфорта, из-за каких-то неудобств, неприятностей, которые, несомненно, и являются все эти скорби и гонения, которые вдруг неожиданно в большой или малой степени обрушиваются на нас. Если мы только жалеем об утрате близких отношений, об утрате радостного, беззаботного бытия, потере каких-то материальных, телесных, душевных или еще каких-то благ, просто скорбим от того, что это ушло. И никакая мысль о посмертном нашем бытии, о Боге, о вечной жизни, о том, что за грехи какие-то когда-то либо совершенные, надо бы нечто и потерпеть, если никакая из этих мыслей не приходит нам на сердце, это явное свидетельство того, что мы вне Христа, что мы вообще чужды хоть какой-либо благодати Божьей, потому что она-то себя как раз и проявляет в том, что в момент скорби в человеке приходит решимость, сознание, ощущение того, что надо потерпеть, надо переждать. За дело страдаю, как разбойник на кресте, так один из разбойников, так мне и надо, мы-то за грехи свои страдаем. И вот любая из этих мыслей – это есть действие благодати и свидетельствует нам, что мы на самом деле благодать. И вот это очень важно на самом деле, вот в этих, эти скорби, по сути, эти мелкие притеснения или большие гонения, которые обрушиваются на христианина, обрушиваются на человека, только начинающего верить во Христа или давно уже живущего в церкви. Все это очень яркий индикатор, очень яркий показатель того, насколько мы принадлежим Христу. И если, когда нас злословят, мы не отвечаем, когда нас укоряют, мы хотя бы молчим. Если когда нам какую-то скорбь приносят, а мы вспоминаем о грехах, если нам делают неприятно, если нас лишают чего-то, а мы начинаем думать о том, что Господь все видит и в Царстве Небесном не воздаст, это все уже по самому, вот эти вот мысли, эти поступки, это уже свидетельство того, что мы в Боге, во Христе, и надо радоваться сему. И заключает свое размышление о страданиях апостол Петр интересными, несколько необычными для людей, не получающихся постоянно в чтении Священного Писания, слова. Пишет апостол Петр: «Время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то каков конец непокоряющимся Евангелию Божью?» То есть апостол Петр Духом Святым свидетельствует, что суд начнется с Дома Божьего, то есть суд начнется с Церкви. Это не только в том смысле, что вот тот самый страшный суд, вот первый на этот суд явятся христиане, те, которые были членами Церкви Христовой. Не только в этом смысле, а в том, что вообще в первую очередь Бог наказывает Церковь. В первую очередь Бог наказывает верующих в Него, наказывает христиан. Это же мысль, которую засвидетельствует апостол Павел в послании к евреям, известный очень образ о том, что если мы терпим наказание, то значит мы сыны Божьи. Ибо где такой сын, которого бы не наказывал отец? А если мы остаемся безнаказанными, значит мы чужие Богу. То есть на самом деле, или вот известная почти уровня пословица фраза «Бог кого любит, того наказывает». Хотя это цитата Священного Писания. И вот апостол Петр свидетельствует, что если мы терпим наказание, вот, то это значит признание нас своими. И гораздо хуже не быть наказанным вовсе. И в этом ключе надо осмыслять исторические катастрофы, которые некогда поражали Византийскую империю, которые достаточно часто поражали наше российское государство, нашу Церковь православную, которая всегда разделяла с народом эти скорби. Это признание нас своими. И в этом ключе можно понять и увидеть, и переосмыслить многое. И именно так предлагает апостол Петр смотреть не только на страдания конкретного отдельного человека, но и на страдания целых сообществ, вступивших в завет со Христом.
1: Это была «Школа православия» в нашем эфире. Исследуем Писание, урок, подготовленный священником Константином Корепановым.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Выпуск новостей продолжает Санкт-Петербургская митрополия. Клирик храма иконы Божией Матери Милующей иерей Антоний Алендер принял участие в акции памяти защитников Ораниенбаумского плацдарма. Она была приурочена к 81-й годовщине Победы. Состоялся митинг с возложением цветов к обелиску. Отец Антоний отслужил за упокойную литию по погибшим воинам. Ораниенбаумский плацдарм или Ораниенбаумский пятачок – это небольшой участок земли недалеко от Старого Петергофа, 65 километров по фронту и 25 километров в глубину, который стал одним из важнейших участков обороны Ленинграда. 2,5 года защитники плацдарма, отрезанные от основных сил Красной Армии, находясь в двойном кольце блокады, сдерживали натиск фашистских войск. Именно отсюда началась операция «Январский гром», наступление советских войск в январе 1944 года, ознаменовавшее полное освобождение Ленинграда от блокады. На Ораниенбаумском плацдарме погибли тысячи военнослужащих. Протоиерей Иоанн Горемыкин был настоятелем в военные годы. Не покинув осажденный город, он остался суверенным ему храмом и паствой. Под его руководством община храма собирала денежные средства на создание танковой колонны Дмитрий Донской и эскадрильи Александр Невский. Священник пережил блокаду, встретил победный 1945 год и дожил до глубокой старости. В лице воина и священника мы чтим память всех защитников Родины, сказал настоятель протоиерей Александр Рябков. Они выстояли в то страшное время, и мы должны стать достойными их подвига, быть, как и они, мужественными, дружественными, стойкими, сохранять единство. Концерт «Спасибо за великую победу» прошел и на площади перед Казанским кафедральным собором при поддержке администрации Центрального района и объединения подростково-молодежных клубов «Перспектива». Концерт начался с трансляции легендарной речи диктора Юрия Левитана, возвестившей о победе советского народа над фашистской Германией. Акция «Бессмертный полк», посвященная Дню Победы, прошла в учебно-консультационном центре «Родник» при Спасо-Парголовском храме. Духовенство, педагоги, ученики и родители встали в почетный караул памяти с портретами героев, родственников, фронтовиков. Сегодня вы держите портреты своих героев, и это то, ради чего они отдали жизни. Никогда не забывайте, какой ценой был завоеван мир, сказал протоиерей Роман Ковальский. Победа жизни над смертью объединяет эти святые дни, Пасху и День Победы. И тогда, в 45-м году, и сейчас нас спасает вера, любовь к ближнему и умение делиться теплом, так сказал протоиерей Александр Зелененко. Состоялся концерт, в котором дети исполнили песни и стихи о войне. Самым запоминающимся номером стал танец под песню «Журавли». Дети возложили также цветы к братскому захоронению. Память о войне – это не только о скорбном и страшном времени, но и о лучших проявлениях человеческого духа. Она помогает отличать правду от лжи, ценить мир, беречь ближнего и не проходить мимо несправедливости. Следующее сообщение. Совершена панихида на могиле Анны Арнацкой. Вы слушаете новости Санкт-Петербургской митрополии. 75-летие со дня кончины Анны Арнацкой. Годы жизни 1875-1951. Любимой племянницы святого праведного Иоанна Кронштадтского почтили нашу в Валовском кладбище. Панихиду совершили протоиереи Геннадий Беловолов и Александр Зелененко. Среди молящихся была внучка Анны Семеновны Антонина Арнацкая, которая накануне отметила свое 75-летие. племянница кронштадтского пастыря, супруга священника Иоанна Арнацкого и невестка священномученика, философа Арнацкого. Матушка Анна родила и воспитала 17 детей, дав каждому высшее образование. «Матушка Анна – это живая проповедь о том, что такое настоящая христианская семья», – отметил отец Геннадий. «Воспитать 17 детей, сохранить в них веру и дать каждому путь в жизнь – такой труд равен подвигу. Мы видим в ней ту самую тихую святость, которая стала солью нашей земли». Антонина Арнацкая поделилась воспоминанием, которое было передано ей старшими членами семьи. После гибели мужа Анна Семеновна ежедневно ходила на богослужение в Спасо-Парголовский храм пешком из Левашова. Собравшиеся посетили также могилу Екатерины Ветвеницкой, родной сестры супруги праведного Иоанна Кронштадтского. Рядом покоятся и другие члены этой большой семьи. В музее истории Спасо-Парголовского храма отца Геннадия и Антонину Андреевну ознакомили с экспозицией. Они оставили отзывы в книге почетных посетителей. В нашем эфире звучали новости Санкт-Петербургской митрополии «Христос воскресе!».

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Владимир Солоухин. «Камешки на ладони». Кто-то однажды первый сказал: «Руку отдам на отсечение». И пошло крылатое словцо, и держится века. Почему оно держится? Потому, вероятно, что первый, кто сказал, действительно готов был отдать руку на отсечение. А может быть, даже и отдал. Музыка написана. Но, оказывается, от дирижера зависит ее трактовка. И я все искал, на что похожа роль дирижера, если взять литературу. Пожалуй, больше всего на роль переводчика с какого-нибудь языка. Ведь переводчик в уже написанное Гёте, Бёрнсом, Шелли, Верхарном и кем бы то ни было, тоже привносит свои оттенки, акценты, свое звучание. Философы, искусствоведы, социологи и политики спорят о соотношении и взаимодействии национального и всеобщего. Но вот я беру книгу под следующим названием. «Ручная книга русской опытной хозяйки, составленная из 40-летних опытов и наблюдений доброй русской хозяйки Авдеевой». В трех частях. Издание 9. Москва. У книга продавцев Салаева и Свешникова, 1859 год. И в этой книге есть такая цитата. Еще несколько слов о прилагательном «русской». Моя книга назначается именно для русского хозяйства. Я говорю о русском национальном столе, русских кушаньях, русской кухне. Не порицая ни немецкой, ни французской кухни, думаю, что для нас во всех отношениях здоровее и полезнее наше русское родное. То, к чему мы привыкли, с чем свыклись, что извлечено опытом столетий, передано от отцов к детям и оправдывается местностью, климатом и образом жизни. Хорошо перенимать чужое хорошее, но своего оставлять не должно. И всегда его надобно считать всему основанием. Лучше, пожалуй, и не скажешь. Бывает искусство, как варенье, которое отбивает аппетит к настоящей еде. Человек голоден, ему хочется и мяса, и лука, и хлеба, и помидоров, и горячих щей. Но если дать ему в это время 3 столовые ложки варенья, чувство голода пропадет, будь то бы и поел. Лучше пройти через муки роста и потом со зрелостью прийти к определенным успехам, нежели сначала сразу окунуться в шумный успех, а потом прийти к мукам уже бесплодным и неизлечимым. У меня есть приятель, который работает в учреждении, занимающемся разъяснением широким массам тех или иных, ну скажем, экономических акций. Разъяснение это направлено всегда на теоретическое обоснование и на оправдание того, что уже произошло в жизни. Однажды я узнал, что, перегородив большую реку, затопили степь, где паслись тысячи и десятки тысяч овец. Мне интересно было узнать, как мой приятель будет оправдывать это затопление. Ведь у него, наверное, готова уже какая-нибудь формулировка. Я высказал свои огорчения по поводу загубленной земли. Приятель незамедлительно сказал: «Напрасно огорчаешься. Еще неизвестно, что для народа лучше – баран или сазан». В Древней Греции тоже были пожилые, бесформенные женщины и мужчины на тонких ножках, с большими дряблыми животами. Но древнегреческие ваятели обманули нас. Они ваяли в мраморе мужчин и женщин, юных и стройных, как боги. В результате мы знаем, каково было представление древних греков о красоте, но не знаем, каковы же были греки и гречанки на самом деле. Владимир Солоухин. «Камешки на ладони». Абстрактное искусство в живописи, в поэзии, в скульптуре
даже в театре. Расщепление формы, унылый натурализм, окаменелость, окостенелость, мерзлота. Но в том-то и дело, что в природе существуют две критические точки, на которых кончается жизнь. Точка замерзания и точка кипения, когда предмет либо окаменевает, либо испаряется, теряя форму. Мне кажется, что в искусстве есть эти критические точки, эти полюсы, спорящие между собой, а между тем в чем-то очень сходящиеся. В том именно, что ни в той, ни в другой точке жизни нет. В одном случае она заморожена, а в другом случае кипяток и пар. Истинная, теплая, полнокровная живая жизнь находится не в точке замерзания и не в точке кипения, но где-то посередине шкалы. Некоторые критики вдруг обрушиваются на какую-нибудь книгу, говоря, что она, книга, искажает действительность. Но, может быть, книга искажает не действительность, а то представление о действительности, которое у критиков существует и с которым они боятся расставаться. К вопросу «рассказать и сказать». У Константина Симонова есть стихотворение «Жди меня». Оно общеизвестно. В нем поэту удалось очень много сказать от имени всех, кто в то время воевал вдали от жен и любимых. Потом Константин Симонов написал сценарий «Жди меня», самостоятельное произведение искусства. Потом был фильм «Жди меня», самостоятельное произведение искусства. Конечно, в фильме рассказано было больше, чем в стихотворении. Эпизоды войны, фронта и тыла, разные подробности. Но сказано все было уже в стихотворении, и ничего сверх этого фильм не сказал. И мы все больше помним несколько стихотворных строк, нежели фильм, идущий около 2 часов. Для того, чтобы написать автобиографию, я должен был бы, помимо прочего, рассказать о всех людях, с которыми мне так или иначе приходилось встречаться, а также обо всем, что я успел перечувствовать и о чем передумал, живя на земле. Наука может уничтожить гору Эверест или даже ликвидировать Луну, но она не может сделать хоть чуточку добрее человеческое сердце. Здесь начинается роль искусства. Композитор делает музыку, но и музыка делает его. Точно так же любая профессия, любая работа делает своего делателя, формирует склад его ума, души, характера и даже внешность. Леонов высказал в связи с этим мысль, что, может быть, не случайно революция делалась руками главным образом металлистов и матросов. Искусство нужно воспринимать дилетантски, так, как его воспринимает большинство людей, тех, для кого оно в сущности и создается. Но если это, конечно, не та степень, когда про Венеру говорят «какая-то голая баба, а кругом кусты». Владимир Солоухин «Камешки на ладони». Продолжение следует.

12 лет от рождения оставила дом и семью, лишившись бесценного девства, служила греху и врагу, бесстыдством своим развращая наивных юнцов и мужей, огнем блудной страсти сгорая, во тьму похищала людей. Безудержно демонам вторя, беспутство неся и разврат, взошла на корабль у моря, готовый отплыть в святый град. И там предавалась утехам порочной Венеры раба. Плач ангелов с дьявольским смехом над морем носили ветра. Мария ступила на землю, со всеми пошла в святый храм, но Божья десница пред дверью ей путь преградила к вратам. От ужаса сердце забилось, стыдом покаяния плач, пречистой в слезах обратилась, от гнева сыновьего спрячь. От мук и огня преисподней молю, Матерь Божья, спаси нечистую, скверную плотью меня ты, блудницу, прости. Владычица мати простила заблудшее Божье дитя и в храм ко кресту допустила, как сын, покаянье любя. Мария, оставив мирское, в пустыню ушла навсегда. До смерти ходила ногою без хлеба и без питья. Все 47 лет вострадания, не встретив в пути ни души, очистила сердце в рыданиях молитвой в безмолвной глуши. Христова звезда совершенства и свет от нее благодать. Мария, прощенья невеста, а нам покаяние мать.

0: Духовное слово.
1: Душевный лекарь. Святые отцы мирянам.
2: Зачем помнить о смерти? Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. Сирах, глава 7, стих 39. Бойся Бога, смерть у порога. Русская пословица. Кто помышляет о близости смерти, тот легко укрощает страсти. Кто же надеется долго жить, тот опутывается многими грехами. Преподобный Исаия Отшельник. Ежедневно умирай, чтобы жить вечно, потому что боящийся Бога жив будет вовеки. Преподобный Антоний Великий. Ни один из тех, которые имеют гиенну пред очами, не впадет в гиенну. Ни один из тех, которые пренебрегают гиенной, не избегнет гиенны. Святитель Иоанн Златоуст. Кто о муке не памятует, того мука не минует. Святитель Дмитрий Ростовский. Мы не свои, мы рабы Божии, как прекрасно называет нас Церковь. А рабы с часу на час должны ожидать, что вот-вот позовет нас Господь. Толкнет и ступай. А мы что? Да мы совсем забыли, что мы рабы Божии. Мы думаем, что мы свои, и располагаем жизнь свою не по заповедям Божиим, а по своей волюшке. Как нам хочется жить, так и живем. А оттого жизнь наша исполнена бесчисленных грехов. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Как порицали бы вы человека, который при виде приближающейся опасности, вместо того, чтобы немедленно рассмотреть, что угрожает ему, и принять меры предосторожности, зажмурил бы глаза, чтобы не видеть опасности? Не то ли, однако, делаете вы сами? Смерть к вам приближается и непременно придет, а вы, вместо того, чтобы, не отлагая, рассмотреть, что в ней опасно, и употребить открытые вам средства, сделать ее безопасной, зажмуриваете глаза, чтобы вас не беспокоил ее печальный образ. Боятся смерти. Но рассудите здраво, что страшнее, смерть ли, которую готовящаяся к ней жизнь может сделать безопасной и блаженной, или не готовящаяся жизнь, которая делает смерть лютой? Что подумали бы вы о сыне, который, живя вдали от отца, так занят делами и удовольствиями чужой страны, что не думает о возвращении к отцу и не пользуется случаями наведаться в его дом? Без сомнения, вы сказали бы, видно, сей сын не любит отца. Что же посему должно подумать о человеке, который так занят земными заботами и удовольствиями, что не помышляет о своем возвращении к Отцу Небесному и о его доме, о небе, о вечности? Святитель Филарет, митрополит Московский. Всякому начинающему жить в Боге полезен страх муки и рождаемая от него болезнь. От этой болезни вскоре рождается всякая радость. Этими узами растерзываются узы всех согрешений и страстей. Этот мучитель бывает причиной не смерти, но жизни вечной. Преподобный Симеон Новый Богослов. Кто достойно именуется разумным? Тот, кто действительно уразумел, что есть предел всей жизни, тот может положить предел своим согрешениям. Эту мысль крайне ненавидит сатана и употребляет всю силу, чтобы исторгнуть ее у человека. Если бы можно было, он отдал бы человеку царство целого мира, только бы посредством развлечения изгладить эту мысль в уме человека. Он сделал бы это охотно, если бы мог. Коварный, он знает, что если помышление о смерти укрепится в человеке, то ум его не останется уж более в стране обольщения, и бесовские хитрости к нему не приближаются. Преподобный Исаак Сирин. Невозможное для человека в дело, чтобы настоящий день провели мы благочестиво, если не думаем, что это последний день нашей жизни. Преподобный Иоанн Лествичник. Очень много зла от мысли, что смерть за горами. Извольте приблизить ее, и помните, что ей из-за гор ничего не стоит прискочить. Пересмотрите-ка все роды внезапных смертей и решите, какой из них не может повториться и над вами сейчас же, когда вы читаете эти строки. От беспечности нет мысли возбудительнее, как мысль о внезапной смерти. Страх смерти — спасительный страх, но у вас спасительность сия уничтожается отсутствием упования спасения. Надежда на Господа Спасителя, не уничтожая страха смерти, уничтожает убийственную его болезненность, растворяя отрезвляющее его действие на душу преданностью в волю Божию. Думайте чаще о смерти и о всем, что сопутствует ей и что последует за нею, и от всего заимствуя себе уроки, питайте свою сердечную преданность в волю Божию. Святитель Феофан Затворник. Полезно возбуждать в себе воспоминания о смерти посещением кладбища, посещением

мещанинов. Представляй себя в гробу и вокруг других скорбящих, и говори себе: «Эти мне не смогут ничем помочь, только я могу сделать что-то для спасения, пока живу». Старец Иероним Игинский. Готовитесь ли вы к испытаниям? «Уготовился я и не смутился» — Псалом 118, стих 60. «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению, управь сердце твое и будь тверд» — Сирах, глава 2, стихи 1 и 2. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Первое послание Петра, глава 5, стих 8. «Берегись бед, пока их нет» — русская пословица. Нам должно приготовляться к перенесению напасти прежде пришествия напасти, чтобы оказаться искусными в то время, когда она придет. А вы, перхий. Если случится у нас радость, будем предполагать, что недалеко от нас печаль. А если пришла к нам скорбь, будем ожидать к себе приближения радости. Возьмем в пример плывущих по морю. Когда поднимается на них сильный ветер и буря, они не теряют надежды на свое спасение, но противятся волнам, ожидая тихой погоды. А когда настанет тишина, ждут бури, и потому всегда бдительны, чтобы восставший внезапно ветер не застал их не готовыми и не поверг в море. Преподобный Ефрем Сирин. Кто, живя в благоденствии, ожидает быть бедным, тот не скоро сделается бедным. А в чем не хотел ты вразумиться ожиданием, то хорошо узнаешь на опыте. Итак, живя в богатстве, ожидай бедности, наслаждаясь благоденствием, жди голода, пользуясь славою, жди бесславия, наслаждаясь здоровьем, жди нездоровья. Святитель Иоанн Златоуст. Принявшие веру в Бога и крестившиеся должны тотчас стать готовыми к испытаниям даже от домашних своих и до смерти, ибо не приготовивший себя к этому при внезапно постигшей опасности легко приходит в колебание. Святитель Василий Великий. Если ты, возлюбленный мой, не привык еще поборать внезапные движения и возбуждения страстей по поводу, например, оскорблений или других встреч, советую тебе вот что делать. Поставь себе в закон всякий день, когда сидишь еще дома, просматривать все могущие встретиться с тобой случаи в продолжении дня, благоприятные и неблагоприятные, и какие вследствие того могут породиться в тебе страстные движения, похоти и раздражения. И наперед приготовься, как подавлять их в самом зарождении их, не давая им ходу. Преподобный Никодим Святогорец. Советую тебе, более всего вооружай себя к терпению и понесению разных приключений и неудобств, а иначе нельзя успокоиться. Преподобный Амвросий Оптинский. Как выстоять при искушении? Погибели предшествует гордость и падению надменность. Книга притчи Соломона, глава 16, стих 18. Полезно удаляться от причин ко греху. Человек, находящийся близ повода ко греху, подобен стоящему у края глубокой ямы, и враг удобно ввергает его в нее, когда только захочет. Преподобный Пимен Великий. Когда родители идут с маленькими своими детьми гулять, то обыкновенно детей пускают вперед, чтобы не выпускать их из виду. Вдруг откуда-нибудь из-за угла выбегает собака и бросается на детей. Что они делают? Сейчас же бросаются к родителям с криком «Папа! Мама!». Они с детской простотой, с чистой верой ожидают помощи от родителей. Так и вы на пути вашей временной жизни, ежели искуситель наш дьявол и начнет казнедействие –

0: Не смущайтесь и отнюдь не помышляйте обороняться своими собственными средствами, но с детской простотой спешите к Отцу Небесному с воплем «Господи, я создание Твое, помилуй меня». Не иметь брани невозможно, но побеждать или побеждаться от нас зависит. При сильных порывах надобно иметь воздержание, как от пищи, так и от зрения, слышания, и иметь умеренный сон, а притом сердце сокрушенно и смиренно. Псалом 50, стих 19. Без всего же последнего первые мало помогают. Когда побеждаешься, то знай, что наказываешься за возношение и за осуждение других. Смирись, и спасет тебя Господь. Преподобный Макарий Оптинский. Помни, что в тот час, когда на тебя нападают бесы, смотрит на тебя и Господь, как ты уповаешь на Него. Если ясно увидишь сатану, и он будет опалять тебя своим огнем и захочет пленить твой ум, то опять не убойся, но крепко надейся на Господа и говори «Я хуже всех», и отойдет от тебя враг. Преподобный Силуан Афонский. Когда увлекаешься в какой-нибудь грех, представь мысленно страшный суд и судью, и сим страхом воздерживай душу от худых пожеланий. Святитель Василий Великий. Когда плоть и дьявол склоняют греху сладостью у греха, тогда представь, что эта сладость совершенно противна, мерзко человеколюбцу, и он говорит тебе: «Если любишь меня, соблюди заповедь мою» — Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 15. «Возбраняющую тебе делать зло, на которое ты склоняешься» — святой праведный Иоанн Кронштадтский. Разве не Господь послал нам испытание? Но Он же может послать терпение и подкрепление и утешение. Господь накажет, Он же и помилует и утешит. У Него много средств для этого, ибо Он знает, как пролить утешение в сердце самого безотрадного страдальца. Да, не роптать и отчаиваться нужно в подобных трудных случаях, а скорее взывать к Господу. «Господи, спаси меня, я погибаю. Господи, подкрепи меня, пошли мне терпение, чем и как знаешь, утешь меня». Архимандрит Кирилл Павлов. Во время искушений не прежде приступай к молитве, как сказавший несколько гневных слов против искусителя. Этим приведешь в смятение противников своих и истребишь их внушение. Авва Евагрий Понтийский. Надлежит тебе, если ты искренний ревнитель о добре, со своей стороны употреблять подобающие приемы, чтобы способствовать воле Божией одержать победу. Для сего, а, как только ощутишь движение низшей чувственной и страстной воли, тотчас всеусильно воспротився им и отнюдь не допускай, чтобы твое произволение склонялось на них хотя мало. Подави их, отгони, отринь от себя сильным напряжением воли. Б. Чтобы это успешнее совершилось и принесло добрый плод, спеши возгреть вседушную неприязнь к такого рода движениям, как к врагам своим, ищущим похитить и погубить душу твою. Разгневайся на них. В. Но в то же время не забывай взывать к подвигопомощнику нашему, Господу Иисусу Христу, о помощи, ограждении и укреплении доброй воли Твоей, ибо без Него не можем мы иметь успеха ни в чем. Г. Сии три внутренние действия, искренно воспроизведенные в душе, всякий раз дадут тебе победу над недобрыми движениями. Но это есть только прогнание врагов. Если хочешь их самих поразить в самое сердце, для сего теперь же, если удобно, сделай что-нибудь противоположное тому, что внушало страстное видение, а если можно, положи делать то и всегда. Это последнее, наконец, совсем избавит тебя от появления испытанных тобою нападений. Эти приемы должны тебе не однажды только употребить, но надо употреблять часто, многократно, непрерывно, до тех пор, пока не разобьешь, не расстроишь и не истребишь страстного навыка, против которого вооружаешься. Преподобный Никодим Святогорец. «Вооружись огненным мечом, страхом Божиим, и когда приблизятся к тебе греховные помышления, огонь страха Божия попалит их, как хворост. Страсти не могут преодолеть тех, которые имеют в себе страх Божий». Неизвестный старец из Отечника. «После искушения и одержанной победы надо не себе приписывать ее, но Богу, и его благодарить за то, что не дал посмеяться врагу, ибо и то дьявольская кознь, что он после одержанной над ним победы влагает высокоумие и тщеславие». Святитель Тихон Задонский. Как победить греховную привычку? «Заповедями твоими вразумился я, сего ради возненавидел всяк путь неправды». Псалом 118, стих 104. Хронические болезни излечиваются только при великом старании, постоянстве и усилии. То же самое нужно сказать и о греховных привычках. Святитель Василий Великий. Если привычка потребует чего однажды, и требование ее не будет исполнено, то в другой раз найдешь ее слабую. Если же однажды исполнишь ее волю, то во второй раз найдешь, что нападает она на тебя с гораздо большую силою. Преподобный Исаак Сирин. Когда подействует в нас греховное пожелание, надо отказать ему. В другой раз оно подействует слабее, а, наконец, и совсем утихнет. Святитель Игнатий Брянчанинов. Когда начнешь исправлять худую привычку, то хотя бы однажды, хотя бы дважды, хотя бы трижды, хотя бы 20 раз приступил закон, не отчаивайся, но опять восставай, принимайся за тот же труд, и непременно останешься победителем. Святитель Иоанн Златоуст. Не ужасайся, если и каждый день падаешь, и не отступай от пути Божия, но стой мужественно. И без сомнения, ангел, который хранит тебя, почтит твое терпение. Когда язва еще нова и горяча, тогда удобно исцеляется. Но застарелые, оставленные в небрежении и запущенные раны неудобно исцеляются, ибо для врачевания своего требуют уже многого труда, резания и прижигания. Преподобный Иоанн Лествичник. Произволение, старание и труд с помощью Божией все могут. И хотя много мучительства от страсти претерпит подвижник, однако она, наконец, уступит ему, укрепленному силой Божией. Святитель Тихон Задонский. Если не употреблять ежедневно усилий к побеждению борющих нас страстей и к стяжанию Царствия Божия в сердце, то страсти тиранически, насильно будут овладевать нами, вторгаться, подобно разбойникам, в нашу душу. Без утвердившейся в сердце ненависти ко греху нельзя часто не впадать в него. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Решительное и живое противление греху бывает только от ненависти к нему. Ненависть к нему — от чувства зла от него. Святитель Феофан Затворник. «Знаю, что грех, но не могу удержаться. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 13. «Всякий раз, как впадешь в какое простительное прегрешение, хотя бы то 1000 раз случилось на день, как только заметишь, что не мучь себя и не трать времени напрасно, но тотчас смирись и, сознав немощь свою, обратись уповательно к Богу и воззови к Нему из глубины сердца. Осуди себя и укори, и притом себя одного, не озирайся по сторонам, ища, на кого бы свалить вину свою. Виновато одно злое произволение твое. Когда бываешь уранен, впадши в какое-либо прегрешение, не малодушествуй и не метись попусту без толку. Первое, что нужно, не останавливайся на себе, не говори «как я такой потерпел это и не допустил». Это вопль гордостного самомнения. Смирись, напротив, и, воззрев ко Господу, скажи и восчувствуй. Чего другого и ожидать было от меня, Господи, столь немощного и худонравного? И тут же возблагодари Его, что на этом только остановилось дело, исповедуя, «Если б не Твоя безмерная благость, Господи, не остановился бы я на этом, а всеконечно впал бы в еще худшее что». После созерцания и самоукорения, поставив себя перед лицом неподкупной правды Божией, поспеши возгреть и покаянные чувства, сокрушение и болезнование о грехе, не столько по причине унижения тебя грехом, сколько по причине оскорбления им Бога, столько милости тебе лично явившего. Преподобный Никодим Святогорец. Если не пресечены в душе первые движения к пороку, то помышления необходимо перейдут в дело. Святитель Василий Великий. Невозможно тому, кто предается злым помыслам, быть чисту от грехов по внешнему человеку. Преподобный Филофей Синайский. «Доколе мы грешим произвольно, дотоле нет в нас смирения». Преподобный Иоанн Лествичник. «Если человек не стяжет великое смирение в сердце и теле своем, так, чтобы в любом деле не оценивать себя высоко, чтобы спокойно переносить всякое оскорбление, во всем принуждать себя, ежедневно иметь перед лицом своим смерть свою, отрекаться от материальных и плотских вещей, то он не сможет сохранить заповеди Духа». Преподобный Макарий Великий. «Худо это, что ты согрешил, человек, но зачем же ты оскорбляешь Бога и по неразумию своему считаешь его несильным? Ужели не может спасти души твоей, сотворивший такой, как ты видишь, мир ради тебя? Если же говоришь, что это послужит тебе на большее осуждение, как и снисхождение его, то покайся, и он примет покаяние твое, как блудного сына и блудницы. Если же и этого не можешь, но по привычке согрешаешь, в чем бы и не хотел, имей смирение, как мытарь». Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. Преподобный Петр Дамаскин. «Ты облекся во Христа крещением», послание к Галатам, глава 3, стих 27. «И имеешь силу и оружие низлагать помышление», второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 4. «Если же, имея на них силу, не низлагаешь их от первого прирожения, то очевидно, что сластолюбствуешь по неверию, соглашаешься и сдружаешься с ними. В таком действии сам ты виноват». Преподобный Марк Подвижник. «Кто оправдывает себя, тот отчуждает себя от покаяния. Преуспевший или желающий преуспеть, да хранит себя благоразумно от начал рождающих грехи, и грехи изнемогут сами собою». Преподобный Исаия Отшельник. «Если сердце твое расхищается, и ты не знаешь, как управить его, знай, что в такое расхищение влечет его какое-нибудь деяние твое». Преподобный Исаия Отшельник. «Господь всемогущий крепче всех, и во всякое время бывает победителем в смертном теле, когда идет вместе с подвижниками на брань. Если же бывают они побеждены, то явно, что побеждаются без него». И это суть те, которые по своему произволению, неразумием своим, обнажили себя от Бога, потому что не сподобились силы, вспомоществующей победителям, и даже чувствуют себя лишенными той обычной, собственной своей силы, какую имели во время сильных своих браней. Слово «оправдание» не принадлежит к жительству христианскому. Преподобный Исаак Сирин. Посмотрите, от чего случилось падение. Вдруг падение редко бывает, обыкновенно же оно с мала начинается, с помыслов, легких сочувствий и медления в помыслах. Главное тут не оставлять никогда следа не только сочувствия, произведенного помыслом, но и самого помысла, чтобы в душе оставалось отвращение и омерзение ко греху. Святитель Феофан Затворник. Избегайте по возможности всех согрешений, а неизбежные ваши немощи, в которые невольно впадает мысль сердца, терпите мужественно. Стяжите по причине немощи ваших глубокое и постоянное чувство нищеты духовной, столько благоприятное Богу, и неуныние и малодушие. И совершайте путь земной жизни, ходя пред Господом в сокрушении духа. Святитель Игнатий Брянчанинов. Твердо знай, что если человек от глубины души не захочет сделать греха, весь ад не повредит ему, потому что с ним будет всегда помощь Божия. А если сам человек склоняется на грех, будет мыслями сначала беседовать, а не отвергать злые помыслы, как ядовитую гадину, то враг найдет вход в сердце, и Господь попустит быть греху. Точно так же за высокоумие, гордость или постоянное злое осуждение ближних попускается падение человеку. Игумен Никон Воробьев.
1: Вы слушали духовное слово «Святые отцы мирянам».

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Наш эфир продолжает новости. В Крыму в рамках пасхальной недели семьи пройдут встречи с духовенством, уроки в школах и занятия в семейных клубах. Клирик кафедрального Александра Невского собора города Симферополя иерей Александр Харин в эфире «Радио Крым» рассказал, что особое внимание уделят памяти князя Владимира и его супруги царицы Анны. «Мы будем говорить о не только опыте ныне живущих людей, но и об опыте святых людей. Эту неделю мы посвящаем князю Владимиру и царице Анне», — отметил он. По словам батюшки, важно, чтобы встречи и беседы с духовенством трогали сердца, а не становились рутиной. Также нужны обратная связь и индивидуальный подход. Если несколько человек после этого придут в церковь, это уже успех. Так семьи смогут углубить знания духовной жизни, укрепить семейные традиции и узнать больше о значимых фигурах отечественной истории. Продолжаем выпуск новостей. В ходе Георгиевского парада в Москве руководитель Крымского регионального отделения Братства православных следопытов Андрей Витальевич Полищук награжден медалью святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба III степени за труды по развитию молодежного служения. Награду вручил руководитель синодального отдела по делам молодежи, исполняющий обязанности председателя Братства православных следопытов, иеромонах Филарет Зубов. Награждение приурочено ко дню памяти святого великомученика Георгия Победоносца и всероссийской акции «Георгиевский парад. Дети победителей», которая прошла на территории ВДНХ в Москве. В Георгиевском параде перед Днем Победы приняли участие руководители отрядов БПС, следопыты и барабанная группа крымской дружины в честь святителя Луки. Братство православных следопытов сегодня выходит на новый уровень. Более 4000 детей и подростков входят в состав отрядов по всей России. От Дальнего Востока до Крыма, от Луганщины до Псковской епархии – это командная работа. 300 инструкторов и наставников ежедневно организуют деятельность в своих отрядах на местах и развивают новые подразделения, благодаря чему Братство православных следопытов ежемесячно прирастает новыми участниками. Крымское региональное отделение Братства православных следопытов – это 40 отрядов, 700 детей и подростков. Внимание у родителей и педагогов, система курсовой подготовки и методической поддержки от регионального штаба поможет открыть отряд на приходе или в системе дополнительного образования и молодежной политики региона. Следующее сообщение. В отделе периодических изданий Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени Ивана Франко пройдет час православия под названием «Все начинается с семьи», посвященный Международному дню семьи, который отмечается ежегодно 15 мая. Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Симферопольской и Крымской епархии расскажет об истории праздника, о том, какое огромное место занимает семья в жизни каждого человека, о многолетнем и плодотворном опыте сотрудничества церкви, семьи и школы в деле воспитания, позитивного, целостного, ориентированного на традиционные ценности мировоззрения юных крымчан и укрепления нравственных устоев современной семьи. Пасхальная неделя семьи в Крыму начнется 17 мая. Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и глава Республики Крым Сергей Аксенов обсудили проведение пасхальной недели семьи, цель которой – поддержка, популяризация и укрепление традиционных семейных ценностей. Это были новости пресс-службы отдела религиозного образования и катехизации Симферопольской и Крымской епархии. Христос воскресе!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. канал без возрастных ограничений.

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфирный день. Сегодня пятница, 15 мая. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Познакомьтесь, пожалуйста, с нашими передачами в продолжении дня. В 12 часов 15 минут новости культуры «Выход в свет». Далее в звучащей книге слушайте исторический роман, который называется «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Его читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Начало передачи в 12 часов 30 минут. В 13.10 цикл «Детям о Боге. Евангельские чтения для детей». Далее программа Виктории Кауган. Слушайте ее в 13 часов 30 минут. В 14.20 в беседах о вечном священник Александр Дубасов. Батюшка является настоятелем храма святых мучеников Лора и Лавры села Косулина Каменской епархии. Наша сегодняшняя тема называется «Как приобретать терпение». В 15.30 цикл Ольги Мануйловой продолжит наш эфир о писателях и не только. В 16.10 в повторе «Православный календарь» цикл «Детям о Боге» слушайте в 16 часов 40 минут, а гость в студии в 17.20. Прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга Глафира Анатольевна Девяшина принимает участие в нашем эфире о поездке в город Красноуфимск и рассказ о книге, посвященной Туринской плащанице. Пойдет речь в нашей программе. В 17 часов 57 минут, уважаемые слушатели, вы знакомитесь с вечерней программой православного радиоканала «Воскресенье» на сегодняшнюю пятницу, 15 мая.

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте! Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня Ладожское озеро – жемчужина Северной России. Это самое крупное озеро в Европе. Водоем подпитывается пресной водой целых 35 рек. Вытекает из озера одна всем известная река Нева, впадающая в Финский залив Балтийского моря. Ладожское озеро расположено на разломе двух тектонических плит. Образованию котловины способствовало движение около 14 тысяч лет назад гигантского ледника, который покрывал значительную территорию северо-западной части Евразии. Постепенно озеро наполнилось водой, образовав огромный водный резервуар. С тех пор рельеф практически не изменился, и сейчас в озере продолжают жить тюлени, которым пришлись по нраву его природные условия. При этом многие ученые считают, что до разлома тектонических плит Ладога и Балтийское море были одним огромным пресным водоемом. Интересно, что в 2000-х появилась новая теория возникновения Ладоги. Предположительно, озеро могло образоваться около 40 тысяч лет назад после падения огромного метеорита. По астрономической версии, северная часть водоема, самая глубоководная, – кратер взрыва. Один из главных доводов в пользу метеоритного происхождения Ладоги – наличие в почве базальта и импактитов. Площадь Ладоги с островами более 18 тысяч квадратных километров. По размерам оно сравнимо с Черногорией, и при этом оно все равно крупнее, чем целых 40 различных стран мира. Лишь одно пресное озеро в Евразии превосходит его размерами, и оно тоже расположено в России. Это Байкал. Бескрайние просторы озера напоминают море. В открытой его части не видно берегов, а сильные ветры нередко превращают его в бушующую стихию, более коварную, чем некоторые из морей. Ладога отличается бурным нравом. Жертвой Ладоги чуть было не стал путешествовавший по России Александр Дюма. Туман все сгущался, раскаты гремели все оглушительнее, угасая в плотных сгустках пара, молнии отсвечивали каким-то мертвенным блеском. Воды озера вздымались все выше, и не из-за буйства волн, а от какого-то подспудного колокотания. «Я видел на своем веку бурь 5-6. Ни одна не походила на эту», – признался в своих записках французский классик. Но надо отметить, что Ладога не всегда бывает полностью охвачена штормовым ветром. Часто усиление ветра в одной части озера сочетается с почти штилевой погодой в другой. А в июле и августе в тихую погоду здесь можно даже увидеть миражи. Вглядываясь вдаль, вы вдруг обнаруживаете острова там, где их никогда не было. Иногда вместо острова на горизонте обрисовываются контуры судна или настоящий остров на глазах поднимается и парит над водой. Вообще, нестабильность климата Ладоги связана с внезапным проникновением холода из Арктики. Каждый год озеро промерзает зимой, а оттаивает лишь к середине весны. Если зима была суровой, лед будет сплошным. Из-за такого продолжительного охлаждения даже летом здесь очень холодная вода, которая слегка прогревается только у берега. Характерной особенностью Ладоги является перепад высот волн, создающий ощущение дороги с ухабами. Берега водоема очень разнообразны. На севере они высокие, скалистые и обрывистые, отличаются сложными очертаниями, изрезаны многочисленными узкими заливами и полуостровами, далеко вдающимися в озеро. Здесь же сосредоточены наибольшие глубины, достигающие 230 метров. Эти романтичные локации, вдохновлявшие в разные годы Архипа Куинджи и Николая Рериха, украшены невысокими кустарниками и ельниками. Северные берега и острова Ладоги издавна служили местом добычи строительного и декоративного камня. Особенно интенсивно ладожский гранит разрабатывался в период застройки Петербурга. На протяжении 150 лет он был основным материалом для монументального строительства северной столицы. Из ладожского гранита сделаны, например, знаменитые атланты Эрмитажа, фундамент Исаакиевского собора, дворцовый мост через Неву, основа монумента «Тысячелетие России» в Новгороде. Южные берега Ладоги низкие и заболоченные. У них плавные очертания, покрытые темно-хвойными лесами. Прибрежная часть озера отличается плоским дном с небольшими глубинами. Здесь выделяются три широких, неглубоко вдающихся в сушу залива, называемых губами – Свирская, Волховская и Шлиссельбургская. Поросшие кустарником участки чередуются с сосновыми борами, песчаными пляжами, россыпями галечника и валунов. К южным берегам подступают пласты известняков. Стекающая по трещинам вода растворяет их и образует пустоты и пещеры, затем выбивается из толщи горных пород в виде ключей. На Ладожском озере расположилось целое обилие островов. Их число превышает 650. Большая часть островов сосредоточена у северного побережья. Эти места называют Ладожские шхеры. В средней части озера располагаются два архипелага. Это Мант-Сенсари и Валаам, где можно посетить действующий Валаамский мужской монастырь. Озеро отличается малой минерализацией, и вода Ладоги довольно прозрачная. Зимой в теплые годы озеро замерзает не полностью, и открытая центральная часть остается свободной ото льда. Водоем знаменит своей флорой и фауной. Здесь обитает около 60 видов рыб, из них 30 имеют промысловое значение. Это преимущественно лососевый водоем. Из других ценных рыб есть занесенный в Красную книгу России волховский сик и атлантический осетр. Около трети обитающих в озере видов составляют карповые. А еще это одно из немногих пресных водоемов планеты, где обитают краснокнижные кольчатые нерпы. Те самые, с милой мордочкой и блестящей шерстью. Увидеть их здесь можно, правда, нечасто. Они обычно предпочитают держаться подальше от людских глаз. Берега озера мало населены. Города на побережье старинные, но небольшие. Приозерск, Сортовало, Новая Ладога, Шлиссельбург. Остальные населенные пункты невелики. Это поселки лесорубов, рыбаков и водников. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Иван Ложечников. Исторический роман «Ледяной дом». Читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Глава вторая. Цыганка. «Я цыганка непростая, знаю ворожить. Положи, барин, на ручку, всю правду скажу». Опера «Русалка» австрийского композитора Кауэра. Волынской, цыганка, сделавшая на него какое-то чудное впечатление из уда, остались втроем. Тогда Артемий Петрович подозвал ее к себе и ласково сказал ей: «С молоду ты была, верно, красавицей». Цыганка, несмотря на свои лета, покраснела. «Да, барин», — отвечала она, — «в свое время много таких знатных господчиков, как ты, за мною увивалось. Может, статься, иной целовал эти руки. Ныне они черствые и просят милостыню. Тогда не выпустила бы я из глаз такого молодца. Но прошлого не вернешь, не соберешь уже цвета облетевшего. Нет ли у тебя дочки? Мне любопытно было бы видеть ее. Кабы имела, я сама привела бы ее к тебе на колено. Но родила я деток не для свету Божьего. Да и кстати, не таскаются за мной, не пищат о хлебе. Уложила всех спать непробудным сном. Жаль, очень жаль, что у тебя нет взрослой дочки, а то б слечил. Чудесное сходство. Чем более всматриваюсь, тем удивляюсь более. Даже маленькая, едва заметная веснушка на левой щеке. Знаешь ли, Мариула, что ты походишь на одну мою знакомую княжну, как розан увядающий на розан, который только что распукивается. Во время этих замечаний на лице цыганки показались белые пятна, губы ее побелели, но она, силясь улыбнуться, отвечала: «Покажи мне, желанный мой, когда-нибудь мою двойнюшку. Пожалуй, я доставлю тебе этот случай. Во дворце, как и везде, старые и молодые девки любят ворожить обсуженных. Так эта княжна живет во дворце?» спросила Мариула. И глаза ее необыкновенно заблистали, и румянец снова выступил на лицо. «Ха, под бочком у самой государыни. Государыня ее очень жалует. Куда ж нам, воронам, в такие высокие хоромы? Чай одышку схватишь, считая ступени вверх по лестнице. Каково ж, когда заставят считать вниз. Со мною сойдешь и взойдешь безопасно. Только чур уговор поворожить княжне на мою руку. Понимаешь?» «Понимаю. Понимаю, это наше дело. Видно, ты больно заразился ею по уши. И, наверное, она так же тебя любит. Ты ворожья, отгадай сама». «Изволь, господин талантливый пригожий, да только и от меня будет уговор. Теперь ты должен положить мне золотой на ручку. А за первый поцелуй, который даст тебе твоя желанная, подарить мне богатую фату. Вот тебе, Рублевик, золотую фату получишь, когда сбудется, о чем говоришь». Чего б я не дал за такое сокровище? Побожись, что не обманешь, глупенькая. Ну да будет мне стыдно, коли я солгу. Давай же руку свою. Волынский усмехнулся, посмотрел на Зуду, слегка покачавшего головой, и протянул ладонь своей руки. Цыганка схватила ее, долго рассматривала на ней линии, долго над ней думала, наконец произнесла таинственным голосом: «Давно пели вам с пригожей девицей подблюдные песни? Были на ваших головах венцы из камень честно. Много лобызаний дал ты ей, да недавно ей спели «Упокой, Господи». Дал ты ей заочно последнее земное целование». Волынский покачал печально головой в знак подтверждения. «Как будто по писаному рассказывает», — произнес лукаво Зуда, едва не хлопая в ладоши.

0: бела, как кипень.
1: Скажи лучше, с маленьким загарцем, как чесанный лен. Но что твои белянки перед ней?
0: «Статься, может, и ошиблась», — сказала цыганка, покраснев. «Молвлю еще тебе, что она не из земли русской, а из страны далекой, откуда лебеди сюда прилетают».
1: «О, да это слишком много! Ты уж успела поразведать кое-что?»
0: Секретарь пожал плечами и сделал ручками знак восклицания.
1: Маиула, углубясь в рассматривание ладони, продолжала:
0: «Линии так выходят. Не я их проводила. Смотри, береги сокровище. Не расточи его своею ветренностью. Береги и себя. В твоей суженой не рыбья кровь здешних русских женщин. Первое дитя будет у тебя мужеского пола. Далее черты путаются, так что не разберешь. Довольно для руки сердечной, дай мне правую ручку».
1: Волынский передал ей другую руку.
0: «Это владеет мечом, кладенцом или перышком, которое, говорят, режет из-под тишка, что твое железо. Правая ручка достает деньги, честь, славу. Ох, для этих вещиц забываете вы про любовь. А наша сестра горюй и сохни».
1: «Да какая же ты красноречивая! Где всему этому набралась? Видно, вспомнила старину. Вот теперь-то и запутаешься.
0: Попытаемся. Слушай же, ты в силе у матушки-царицы, но борешься или собираешься бороться с человеком, который еще сильнее тебя. Брось свои затеи или укроти свой ретивый нрав, уложи свое сердце. Силою ничего не возьмешь, разве возьмешь лукавством? Выжидай всего до времени. Уступай шаг первому, довольно, если будешь вторым».
1: «Хоть десятым», — воскликнул Волынский вне себя, «но только за человеком, который этого бы стоил, который бы любил Россию и делал бы ее счастливою.
0: А то смотри, если эта вторая линия напрямик переступит эту первую, беда тебе».
1: «В сторону нашего мертвого Махиавеля», — сказал Зуда.
0: «Примемся за живого, который, право, дает советы не хуже хитрого секретаря цесаря Боргия».
1: «Мариула», — произнес ласково кабинет-министр, «ты умна, как хорошая книга. Видишь много впереди и назади. Похоже на одну особу, которую я уважаю и потому мне очень полюбилась».
0: «Дорога мне твоя ласка, господин, дороже злата и серебра».
1: «Когда же ты хочешь видеть свою двойню?»
0: «Хоть сейчас», — хотела сказать цыганка и удержалась. «Ныне, завтра», — отвечала она, — «мне все равно, лишь бы твоей милости в угоду было».
1: «Ныне я никуда не выйду, но завтра по

0: говорю о тебе, как о славной ворожье, придворным барышням. Явись в полдень во дворец, спроси меня, тебя позовут, я за это берусь».
1: «Во дворец? Меня заранее дрожь пронимает,
0: пустяки. Дом с людьми, как и мы, только не забудь условия».
1: «Коли надо тебе будет приворотный корешок или заговоры?»
0: «Скорее твое лукавство и мастерство на некоторые дела».
1: «Смотри!»
0: Волынской положил палец на свои губы.
1: «Не бойся, барин, ты напал не на такую дуру. Если б пытали меня, скорее откушу себе язык и проглочу его, чем проговорюсь. Прощай же, талантливый мой.
0: Не забудь про Фату. У меня обещано, так сделано. Зуда, напиши от имени моего записку, чтобы ее и цыгана, который с ней, полиции нигде не тревожила, и что я за них отвечаю».
1: Записка была готова в одну минуту, подписана самим кабинет-министром и вручена чудесной Цивилле. Он отправился с Зудой в другую комнату, а Мариула, произнеся вслед им в полголоса, но так, чтобы они слышали: «Зачем я, незнатная госпожа? Зачем нет у меня дочери?» — спешила к товарищу своему. Старый дородный цыган, дожидавшийся своей подруги на дворе, очень обрадовался ее появлению. Жестокий, слишком 20 градусов мороз прохватывал его до того, что он, за неимением с кем погреться вручную, готов был побарахтаться с медведем. Но как Мариула после милостивого обхождения с ней кабинет министра сделалась важной особой в доме его, то и доставила вход в кухню своему товарищу, едва не окостеневшему. Там его отогрели и обоих накормили, как свиней на убой. Во время их обеда сбегали не раз в кухню дворовые люди и перешептывались о чем-то с поварами. И потому цыганка на вопросы свои, издали забегавшие о семейной жизни гостеприимного и доброго барина, получила только ответы, утвердившие ее в мысли, что Волынской вдовец. Выходя из дома, она делалась более и более задумчивою и что-то бормотала про себя. «Какой мороз!» — сказал ее товарищ, нахлобучив плотнее свою шапку и подвязывая себе бороду платком. «Того и гляди, что оставишь нос и уши в этом чухонском городке, который ближе бы назвать городскими слободками. Там палаты, около них жмутся мазанки, здесь опять палаты, и опять около них мазанки, словно ребятишки в лохмотьях связались в игру с богатым мужиком. А между ними луга да площади, как будто нарочно, чтоб ветру ходить было разгульнее». Цыганка молчала. «Сильно же машут мельницы, только они и нагреваются ныне. Уф!» Цыганка все хранила угрюмое молчание.
0: «Эге! Да у тебя щека побелела! Оттирай скорей!»
1: «Пускай белеет! Кабы мороз изрыл мне все лицо так, чтобы признать меня нельзя было!»
0: «Что с тобой, Мариоленька? Ты больно сердита!»
1: «Лишь бы носа не откусил!» Цыганка закрыла его рукавом своим. «Без носу страшно было бы показаться к ней. Сердце петухом поет во мне при одной мысли, что она меня испугается и велит выгнать».
0: Немного помолчав: «Завтра во дворец. Я погублю ее сходством. Я сниму с нее голову.
1: На такой вышине столько счастья, и вдруг... Нет, я не допущу до этого. Вырву себе скорее глаз, изуродую себя. Научи, Василий, как на себя не походить и не сделаться страшным уродом. Дай подумать в тепле, а то и мысли стынут. Придумай, голубчик, камень с груди свалишь. Меня не жалей, пожалей только мое дитя, мое сокровище. Возьми все, что у меня есть. Мало, я пойду к тебе в кабалу. Я твой слуга, ты моя куконя и благодетельница. Поешь, кормишь, одеваешь меня. Разве только убить себя велишь, тогда тебя не послушаю. Да из какой же беды хочешь себя исковеркать? Вот видишь, Вася, по соизволению Божью, моя Мариарица здесь. На что ж бы я пришла сюда, как не посмотреть на ее житье-бытье? Мариарица в чести, в знати. За нею ухаживают, как за княжной. За нее сватаются генералы. И вдруг узнают, что она дочь цыганки. Каково мне тогда будет? Что станется с нею? Нет, нет, не переживу этого. Скорей накину на себя петлю. На беду она похожа на меня, как две капли воды. Вот уж и Волынский, и его приближенный признают это. Признают и другие. Господи, Господи, от одной мысли меня в полымя бросает, из княжон в цыганки. Каково так упасть? Я ее лелеяла, я берегла ее от этого позора. Она не знает, что я мать ее. Пусть никогда и не узнает. Мне сладко быть матерью, а не называться только ею. Сладко видеть Мариарицу счастливою, богатою, знатною. Не хочу ничем потревожить ее счастье. Умру с тем, что я могла под ним словом. Да, таки одним словом и не сказала его. Видишь, мне одной обязана она всем. Бог это знает, да я. Вот что меня утешает. Вот, Васенька, что меня утешит, когда глаза мои станут навеки закрываться. Мариула утерла слезы на щеках. Ну, Мариуленька, разогрела ты меня пуще водки, сказал старый цыган, покрехтывая. Я помогу как-нибудь твоему горю. Вот тебе мое слово, свят.
0: Оба замолчали.
2: Сегодня в звучащей книге, дорогие слушатели, вашему вниманию был представлен исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Страница этого романа читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.

Тема «Роль искусственного интеллекта». Скачкообразное развитие искусственного интеллекта в какой-то момент остановилось. Будет ли он развиваться дальше новыми скачками, мы не знаем. Докладчик рассказал, что в этом году не продлили договор Всемирной торговой организации о беспошлинном международном трафике, который действовал 30 лет. Возможно, в недалеком будущем мы не сможем бесплатно заходить на иностранные сайты. Некоторые страны заняты разработкой национальных мессенджеров. Он подчеркнул, что главное, во что должны вкладываться создатели цифровых СМИ, это создание качественного контента, но не реклама. В интернете не хватает живых историй и живого человеческого опыта. Руководитель фотослужбы Санкт-Петербургской духовной академии Сергей Алексеев посвятил сообщение проповеди в кадре. Он подчеркнул, что говорить о Боге можно с помощью разных инструментов, и один из них является фотография. Задача фотографа – сломать восприятие церкви как чего-то архаичного и неинтересного. Церковный фотограф должен отразить настроение службы, показать интерьерные особенности храма, подчеркнуть эмоции человека. Проблема в том, что фотографы копируют друг друга, а чтобы привносить в это искусство что-то новое, нужно черпать из других сфер. Необходимо то, что называется насмотренностью. Важно знать современные тенденции в фотографии, бывать в музеях, театрах, кино. Личный опыт насмотренности дает внутренний импульс, позволяет увидеть то, что большинство людей просто не замечает. Докладчик уделил внимание приему контраста. Контрасты бывают цветотеневые, цветовые, а также сложные, смысловые. На пересечении разных смыслов и возникают произведения искусства. Преподаватель школы «Медиадеяние» Петр Бабурин озаглавил свой доклад «Что православным приходам стоит и не стоит заимствовать из опыта паблика лютеранской церкви Анненкирхе». Тема объясняется тем, что он работает в Анненкирхе как графический дизайнер. Он рассказал об истории храма, превращенного в советское время в кинотеатр, потом пережившего пожар и только в 2014 году возвращенного верующим. По окончании докладов состоялась дискуссия, в которой приняли участие докладчики и слушатели. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей «Христос воскресе». Воистину воскресе Христос!

0: Детям о Боге.
1: Наш эфир продолжают евангельские чтения для детей.
0: Библия для детей.
2: Смотрите, как низко летит!
3: Ух ты! Какой красавец! Вот бы на нем сейчас полетать.
2: Да, тогда бы мы сейчас смотрели сверху, а не снизу.
3: Как ты сказал?
4: Повтори.
2: Я говорю, хорошо бы было сейчас лететь на самолете. Но мы не можем этого и смотрим на самолет с земли.
4: Да, не можем. А классно бы было.
2: Ага, только ты на билетах разоришься. Знаешь, какие они дорогие?
4: Нет, по билетам летать неинтересно. Другое дело, когда захочешь, тогда и полетел. Например, надо тебе в магазин за хлебом. Садишься в самолет, летишь, приземляешься у магазина, покупаешь хлеб, спокойно садишься в самолет и улетаешь.
2: Ну ты и придумал. Это надо свой личный самолет иметь.
4: А я тебе про что говорю? Свой личный самолет. Когда захотел, тогда ты и полетел.
2: Чтобы иметь свой личный самолет, надо быть очень богатым человеком. Этим, как его, олигархом.
3: Кем? Аллигатором? Крокодилом, что ли?
4: Да не аллигатором, а олигархом. Это человек, который может купить все.
3: И даже самолет?
2: Да он может не то, что самолет купить. Он может 10 самолетов купить.
4: Зачем ему 10 самолетов, когда одного вполне достаточно? Подарил бы нам один, у него бы 9 осталось. Ну какая разница, 9 самолетов или 10? Летаешь-то все равно только на одном.
3: А говорящую куклу, которая умеет еще плакать и из бутылочки есть, этот аллигатор может купить? А то мама сказала, что она безумно дорогая.
4: Да что там куклу? Вот вырасту, обязательно разбогатею. Куплю себе самолет. И тебе, Макс, тоже куплю.
3: А говорящую куклу ты мне купишь?
4: Ну, если от покупки самолета останутся деньги, то куплю.
3: Ой, Ваня, скорее бы ты вырос и стал аллигатором.
4: Да не аллигатором, а олигархом.
2: Крокодилом Геной.
5: Ребята, вы сейчас что делаете?
4: Ничего, мам!
5: Тогда идите сюда.
4: Пошли. Идем!
2: Здравствуйте, тетя Оля.
5: Здравствуй, Максим. Я вас позвала послушать Евангелие. Хотите?
6: Давайте.
5: Тогда садитесь поудобнее и слушайте.
7: Однажды подошел к Иисусу один богатый юноша, упал перед ним на колени и спросил его:
8: «Учитель благой, скажи, что я должен сделать, чтобы иметь вечную жизнь в Царстве Небесном?»
7: Иисус ответил ему:
9: «Почему ты называешь меня благим? Благ один лишь Бог. А если хочешь войти в Царство Небесное, исполняй заповеди».
8: «Какие заповеди нужно исполнить?»
9: «Не убей, не укради, не говори про своего ближнего неправды, почитай отца и мать и люби ближнего своего, как самого себя».
8: «Все это исполнял я с детства. Чего еще не хватает мне?»
9: «Если хочешь быть совершенным, иди и все, что есть у тебя, продай, а деньги раздай нищим. За это получишь сокровища на небе. И приходи и следуй за мной».
7: Услышав это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое богатство, которое ему было жалко раздать нищим. Иисус же, видя это, сказал своим ученикам:
9: «Истинно говорю вам, трудно богатому войти в Царство Небесное. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное».
7: Услышав это, ученики Иисуса очень удивились и сказали:
10: «Да кто же может спастись?»
7: Иисус, посмотрев на них, сказал:
9: «Для людей это кажется невозможным, а для Бога возможно все».
4: Получается, что богатство – это плохо?
5: Нет. Само по себе богатство – это неплохо и нехорошо. Дело в том, как к этому богатству относиться.
4: Как это?
5: Ну, представь, что ты стал богат. Стал покупать себе все самое лучшее, а с другими делиться не захотел. Стал радоваться, что у тебя такое богатство, и что оно все твое и для тебя. И ты полюбил это богатство. Вот с таким богатством ты не войдешь в небесное царство, как верблюд не пройдет в игольное ушко.
4: А как тогда нужно относиться к богатству?
5: Если Бог дал тебе богатство, то не нужно считать его своим. Нужно думать, что Бог дал его тебе в распоряжение для каких-то добрых дел и искать возможность эти добрые дела делать. Не держаться за это богатство и понимать, что то, что Бог дал, Он же может и забрать.
4: Это получается, что если Бог дал тебе богатство, то Он как бы взял тебя на службу.
5: Ты совершенно верно все понял, Ваня.
4: А потом может тебя с этой службы уволить и перевести на другую?
5: Да. Именно так. Но мало кто способен так относиться к богатству. Человек слаб и быстро начинает любить его. Поэтому богатство для человека опасно. Оно большое испытание, которое не каждому под силу. Но давайте слушать дальше.
7: Однажды Иисус проходил через город Иерихон. За ним, как всегда, следовали ученики и множество народа. Когда он подходил к городу, у дороги сидел один нищий слепец. Слышит слепой, что мимо него идет много людей, и спрашивает:
11: «Что это такое происходит?»
12: «Это идет Иисус Назарянин!»
7: Услышав это, слепец начал кричать:
11: «Иисус! Сын Давидов, помилуй меня!»
7: Шедшие впереди начали унимать слепца, чтобы он молчал.
12: «Тише! Ты что так кричишь?»
7: Но слепой не унимался.
11: «Иисус! Сын Давидов, помилуй меня!»
12: «Замолчи! Не кричи так!»
7: Но он еще громче кричал.
11: «Иисус! Сын Давидов, помилуй меня!»
7: Тогда Иисус услышал его и остановился.
9: «Кто это кричит? Приведите его ко мне».
7: И когда слепой подошел к Иисусу, то Иисус спросил его:
9: «Что тебе нужно от меня?»
11: «Господи, я хочу видеть».
9: «Прозри, вера твоя спасла тебя».
7: И тотчас слепой стал видеть и пошел за Иисусом, славя Бога. И весь народ, видя это, славил Бога.
12: Хвала Господу! Хвала Господу!
7: В Иерихоне жил Закхей, начальник мытарей, человек богатый. Ему давно хотелось посмотреть на Иисуса Христа. Когда он услышал, что Иисус пришел в Иерихон, он побежал ему навстречу. Но около Иисуса было очень много народа. Закхей никак не мог протиснуться вперед, поближе к Иисусу. А из-за спин других Закхею ничего не было видно, потому что он был мал ростом. Впереди на дороге стояло высокое дерево. Закхей побежал к дереву, влез на него и стал ждать, когда Иисус пройдет мимо. Теперь он, Закхей, своими глазами увидел Иисуса, который и больных исцеляет, и мертвых воскрешает, который не то что фарисеи не гонит от себя грешников и мытарей, а ласково разговаривает и даже ест и пьет с ними. Закхей не спускал глаз с Иисуса Христа, который уже поравнялся с деревом. Вдруг Господь остановился близ самого дерева, поднял глаза на Закхея и говорит:
9: «Закхей, сойди скорее с дерева. Сегодня мне надо быть у тебя в доме».
7: Закхей, не помня себя от радости, соскочил с дерева и бегом побежал готовить угощение и звать гостей. Иисус же по дороге учил народ и, наконец, пришел в дом к Закхею.
11: «Господи,
13: войди в дом мой. Я грешный и недостойный приготовил для тебя угощение.
14: Ну, может, такой. Этот Закхей ужасный грешник.
15: Зачем Иисус заходит в дом такого недостойного человека?
16: Закхей и сам понимал, что он грешник. Он понимал, что недостоин того, чтобы Господь посетил его дом. Когда же Закхей увидел, что Иисус не отверг его и даже пришел к нему в дом, то он стал жалеть о своих грехах. Ему захотелось исправиться и стать добрым человеком. Он встал и вышел на середину комнаты.
15: Смотрите, смотрите, Закхей вышел на середину.
17: Наверное, что-то хочет сказать.
18: Тише, тише! Закхей хочет сказать.
13: Да, да. Господи, обещаю тебе, что половину того, что у меня есть, я отдам нищим. И если кого чем обидел, когда собирал подати, отдам вчетверо больше.
16: Иисус, видя искренность Закхея, сказал:
9: теперь дом этот спасен, потому что и Закхей сын Авраама. Я же затем пришел на землю, чтобы отыскивать и спасать погибающих.
2: Как хорошо, что Закхей встретил Иисуса. А то бы он так и не понял, что ему нужно сделать со своим богатством.
0: Библия для детей.
3: Какой ветреный день сегодня. И ветер такой холодный.
1: Да, скоро лето кончится. Придет осень. Ну, может, еще будут теплые дни.
3: Василиса, смотри, что у тебя на голове.
19: Ой, желтый лист. Наша липа стала опадать.
1: Скоро все деревья начнут желтеть и опадать.
3: И жуки все замерзнут. И муравьи.
19: И бабочки от холода погибнут. И деревья без листьев будут, как мертвые.
3: И вода в пруду замерзнет, и все рыбы в воде. Все снегом засыплет. Короче, зимой вся природа умрет.
1: Да, зимой все умрет.
19: А если зимой все умрет, а когда зима кончится, не оживет.
3: Как это не оживет? Весной всегда все оживает.
1: Конечно, Василиса, не волнуйся. Весной все оживет. И листья появятся на деревьях, и насекомые проснутся, и цветы распустятся. Каждую весну так бывает.
19: Но почему? Почему все умирает, а потом опять оживает? Это так странно.
1: Так устроил Бог. И это действительно чудо. Представьте себе, что всегда было бы лето, и мы бы никогда не видели зимы.
3: Вот было бы здорово.
19: Мы бы тогда все время на даче жили и в город не уезжали.
1: Представили? Так вот, вдруг наступила бы осень, холодно бы стало, листья начали бы желтеть и опадать.
3: Да если бы мы не знали, что такое осень, то подумали бы, что деревья заболели.
1: Верно. А потом наступила бы зима, все засыпало бы снегом, и вся природа омертвела.
19: Мне бы стало страшно.
3: Да, я подумал бы, что мир вокруг умер.
1: Верно. Ведь мы бы не знали, что за зимой придет весна.
19: Да, мы бы подумали, что все умерло навсегда. Ой, как было бы страшно тогда.
1: И вот представьте, через 3 месяца приходит весна. Что бы мы тогда подумали?
3: Да мы бы не поверили своим глазам.
1: А если бы зимой нам кто-нибудь сказал, что все еще зацветет и оживет, мы бы тоже не поверили этому человеку.
3: Да, наверное.
19: А я бы поверила.
2: Ваня, Василиса, привет. Здравствуйте, тетя Оля. Можно к вам?
3: Привет,
19: привет, заходи. Заходи.
1: Конечно, Максим, проходи.
2: А что вы делаете?
3: Мы о зиме разговариваем.
19: Максим, а ты зимы боишься?
2: Зимы? А чего ее бояться-то? Я зиму люблю. Зимой можно на коньках кататься, на лыжах и на санках.
3: Точно! А еще можно в снежки играть
19: и снежную бабу лепить.
1: У людей зимой жизнь не кончается.
2: Тетя Оля, я чего пришел-то? Вы сегодня Евангелие читать не собираетесь?
1: Собираемся.
5: Пойдемте на веранду и послушаем. Ну что, начнем?
4: Да.
5: Тогда слушайте.
16: У сестер Марфы и Марии из Вифании, которые принимали в гости Христа, случилось несчастье. Заболел их брат Лазарь.
3: Мам, а про этого Лазаря Иисус притчу рассказывал?
5: Нет, тот нищий Лазарь — персонаж из притчи, а этот — настоящий живой человек, брат Марфы и Марии. И Иисус его знал и любил. Но слушайте дальше.
16: Иисус в то время был далеко от Вифании, и сестры послали человека сказать ему, что его друг Лазарь очень болен. Когда об этом сказали Иисусу, он отвечал:
9: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией. Лазарь не умрет от этой болезни. Над ним свершится чудо, за которое люди будут славить Бога».
16: Иисус, хотя очень любил Лазаря, не пошел сразу в Вифанию, а пробыл на том месте, где его застала весть, 2 дня. Через 2 дня он сказал своим ученикам:
9: «Пойдем в Иудею».
16: Но апостолы испугались за Иисуса, потому что помнили, как фарисеи и старшины иудейские хотели убить его и стали его уговаривать.
20: «Учитель, давно ли иудеи хотели побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?»
9: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его».
16: Ученики, думая, что Лазарь и в самом деле уснул, сказали:
20: «Господи, если он уснул, то выздоровеет».
9: «Лазарь умер, и я рад, что меня там не было, чтобы вы поверили, что я Сын Божий. Пойдемте же к нему».
16: Но ученики боялись идти в Иудею. Иисус еще раньше предсказывал им, что в Иерусалиме его схватят первосвященники и книжники и осудят на смерть. А Вифания находилась рядом с Иерусалимом. Но один из апостолов по имени Фома убедил их не оставлять своего учителя.
21: «Пойдем и мы, умрем с ним».
16: И вот подходит Иисус с учениками к Вифании. А к этому времени прошло уже 4 дня, как похоронили Лазаря. Марфа же и Мария оплакивали своего брата дома.
11: Здравствуй.
22: Здравствуй, сосед.
11: Я тоже плачу о твоем брате. Он был очень хороший человек.
22: Спасибо, сосед.
11: Марфа, я пришел сказать, что видел Иисуса из Назарета.
22: Где? Где ты его видел?
11: На дороге. Он идет сюда со своими учениками.
16: Услышав это, Марфа бросила все свои дела и побежала навстречу Иисусу. Мария же, не зная об этом, осталась дома со знакомыми и родственниками, которые пришли утешить сестер. Марфа бежала навстречу Иисусу и, наконец, увидела его. Он шел по дороге в окружении своих учеников. Марфа со слезами кинулась к нему:
22: «Господи, если бы ты был здесь, брат мой Лазарь не умер бы. Но я знаю, что и теперь Бог даст тебе все, что ты у него попросишь».
9: «Воскреснет брат твой».
22: «Знаю, что воскреснет, когда воскреснут все мертвые в последний день».
9: «Я есть воскресение и жизнь. И каждый, кто верит в меня, не умрет, но будет жить вечно. Веришь ли этому, Марфа?»
22: «Верю, что ты Спаситель мира, Сын Божий».
9: «Приведи сюда свою сестру»,
16: сказал ей Иисус, и Марфа побежала домой за Марией.
22: Своих. Осиротели бедные девушки.
16: Марфа прибежала домой, то застала сестру в окружении плачущих родственников. Она подошла к Марии и шепнула ей:
6: «Учитель здесь и зовет тебя».
16: Услышав это, Мария, не говоря ни слова, встала и вышла из дома. Гости, бывшие в их доме, подумали, что Мария пошла на могилу Лазаря поплакать, и также пошли за ней. Увидев Иисуса, Мария упала к ногам Его и со слезами сказала:
6: «Господи, если бы Ты был здесь, то не умер бы брат мой».
16: Иисус, увидев, что Мария плачет, и плачут все, кто пришел с ней, Сам заплакал. Иудеи, увидев, что Иисус плачет, говорили:
8: «Смотрите, как Он любил Лазаря!
15: А почему же Он исцелил стольких слепых и больных, а Лазаря не исцелил?»
16: Иисус спросил Марию:
9: «Где вы похоронили его?»
6: «Господи, пойдем, я покажу».
16: Вот подошли они к пещере, в которой лежало мертвое тело Лазаря. Вход в пещеру был завален большим камнем. Тогда Иисус велел отвалить камень от входа. Но Марфа попыталась остановить его.
22: «Господи, ведь Лазарь, брат мой, уже 4 дня как похоронен, и тело уже смердит».
9: «Разве я не сказал тебе, что если будешь верить, то увидишь славу Божию?»
16: Камень, которым был заложен вход в пещеру, отвалили. Иисус поднял глаза к небу, помолился и, заглянув в пещеру, громко сказал:
10: «Лазарь, выходи!»
16: И из пещеры показался Лазарь. Он едва двигался, так как ноги и руки его были обернуты белыми пеленами, в которых заворачивали мертвецов. Лицо его было закрыто платком.
9: «Развяжите его, пусть идет».
16: Увидев это чудо, многие из иудеев поверили, что Иисус – Сын Божий. А некоторые пошли в Иерусалим и рассказали о случившемся фарисеям.
19: Как же, наверное, обрадовались Марфа и Мария, когда Иисус оживил их брата. Ведь они так плакали, когда Он умер.
2: И что, Лазарь после того, как воскрес, стал жить дальше?
5: Конечно.
4: И что он стал делать?
5: Позже, когда образовалась церковь, Лазарь стал служить в ней епископом. Но об этом нам еще предстоит узнать.
1: Это был цикл «Детям о Боге. Евангельские чтения для детей».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях Наталья Скоренова, писатель, член литературного клуба «Петроглиф» и постоянная участница Всероссийского православного фестиваля «Время творить добро», участница разных поэтических вернисажей. Наталья Анатольевна родилась и живет в Екатеринбурге. В школе ее любимым предметом была литература. Дома у родителей была большая библиотека, где Наталья могла с любовью выбрать книгу и с удовольствием ее прочитать. Большая поклонница жанра фантастики, Наталья начала писать фантастические рассказы, повести еще в юношестве. Окончила Государственный театральный институт по специальности менеджер-театровед. И учась в Театральном институте Екатеринбурга, вновь начала писать рассказы, пьесы, стихи и даже песни. С Натальей мы общались год назад, и сегодня решили вновь побеседовать о ее творческом развитии, о любви к искусству и к художественному слову. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте, Виктория. Очень рада вас снова видеть.
0: Мы с вами не виделись уже год. Не верится сейчас, что так быстро летит время, но что нового случилось за это время в вашей, конечно же, творческой, креативной жизни?
1: Знаете, так много случилось и много интересного. Вот, к примеру, в конце прошлого года у меня вышел новый сборник с рассказами и пьесами для детей. Совсем недавно я получила сборник «Зимний калейдоскоп». Он выпущен был литературным объединением «Петроглиф», в который вошли стихи поэтов Урала, в том числе и мои стихи. А ранее, тоже в 2025 году, вышел сборник литературного объединения «Уральский ковчег», в который вошли стихи поэтов, и это всей Свердловской области, из разных городов Свердловской области. Там тоже есть мои стихи. Вот этот сборник мне очень нравится. Он выходит каждый год, когда пройдет фестиваль, они выпускают свой сборник.
0: Это православный фестиваль «Время творить добро».
1: «Время творить добро», да, правильно вы сказали. Это вот сборник и тоже так же называется «Время творить добро». Обычно после фестивалей и выпускаются коллективные сборники разными творческими и литературными объединениями.
0: А в этом году уже были такие фестивали творческие, поэтические, литературные?
1: Да, уже были. Несмотря на то, что 2026 год совсем недавно начался, но уже такие фестивали были.
0: А в каких из них вы участвовали?
1: Я лично сама участвовала в трех фестивалях уже, которые были в конце февраля и в марте. Вот 27 и 28 февраля в библиотеке Паустовского прошел фестиваль «Зимний калейдоскоп», ну, тоже организованный литературным объединением «Петроглиф». В прошлом году у них был первый такой фестиваль, а в этот раз они второй устроили. Вот этот сборник, который я получила, был как раз вот с прошлого фестиваля. И планируют и выпустить сборник и с этого фестиваля.
0: Наталья, какие темы были на этом фестивале?
1: Ну, там было три номинации. Первая – это «Наш Урал». Вторая номинация – «Родина». И третья номинация – это «Мы родом из детства». Я постаралась подобрать стихи так, чтобы они затронули все три номинации.
0: Сейчас уже март на закате, но какие фестивали были в этом месяце, то есть в марте?
1: Ну вот, к примеру, 21 марта на библиотеке имени Бажова прошел фестиваль, организованный Екатеринбургским отделением Союза писателей и литературным клубом «Рифлейские встречи». А с 26 по 29 марта на разных площадках прошел фестиваль «Время творить добро». В этих фестивалях я тоже участвовала со своими стихами.
0: А стихи были на какую-то одну тему или это все сборная солянка?
1: Нет, на разные темы я читала стихи. И детские, и взрослые.
0: А почему вам в таких фестивалях нравится участвовать?
1: Ну, очень интересные люди собираются, во-первых, и барды, и поэты со всей Свердловской области, из Екатеринбурга. И так приятно видеть своих коллег по перу, которые тоже с удовольствием читают свои стихи и поют великолепные песни. У нас много таких талантливых и замечательных людей на Урале.
0: А в каких еще проектах участвовали в 2025-2026 годах?
1: Несколько раз я участвовала в проекте «Читаем в будущее», в котором прочитала свой рассказ «Дед Мороз и Кузя», басни «Сорока и храбрая мышь» и стихотворение «Строгий дядя Светофор». Очень хочу за этот проект поблагодарить актера театра «На плотинке» Василий Алексеевич, он действительно, это очень интересный проект, в нем, кстати, могут участвовать не только поэты, но и любой человек. Прийти и прочитать рассказ, например, какого-то писателя, который ему нравится. Будет снято по нему видео, и потом он в ленте театра «На плотинке» появляется. Мне очень нравится этот проект, я уже 5 раз там участвовала.
0: И поэтому... все со своим, да?
1: Ну, авторским. Да, я участвовала со своими произведениями. Также каждый месяц я участвую в концертах литературно-музыкального клуба «Голоса друзей», который проходит в библиотеке Паустовского раз в месяц. На этих концертах выступают перед зрителями поэты, музыканты и барды из Екатеринбурга и других городов Свердловской области. Руководителем клуба «Голоса друзей» является поэтесса, член Союза писателей Надежда Петровна Миночкина.
2: Миночкина,
1: да, извините, оговорилась. Концерты очень интересные и разнообразные. Я с удовольствием выступаю перед зрителем со своими стихами, дарю им свое творчество, частичку своей души. Поделитесь.
0: А чем сегодня из своего творчества вы поделитесь с нашими радиослушателями? Может быть, прочтете что-то новое или уже то, что есть?
1: Да, я очень с удовольствием хотела бы прочитать рассказ из своей новой книги. Этот рассказ, это реальная история, которая случилась с моим братом Михаилом, которого, к сожалению, уже нет в живых. И она случилась 55 лет назад. Рассказ называется «В первый раз, первый класс». Эта история случилась больше 50 лет назад с моим братом Михаилом, когда он пошел в первый класс. Надо сказать, что в детстве Миша был очень непоседливым ребенком. С ним и родители, и бабушке приходилось нелегко. За этим сорванцом нужен был глаз да глаз, пока он вновь что-то не натворил. Мама не раз вспоминала, как он тайком съел все кремовые розы на праздничном торте. Когда вечером пришли гости, маме было не до них, так как Миша сильно заболел. У брата разболелся живот и поднялась высокая температура. Мама, на минутку вспомнив про гостей, предложила им попить чаю с тортом. Открыв коробку, где был торт, и не увидев на нем роз, мама все поняла и вызвала скорую помощь. Бабушка тоже не разжаловалась на брата за его проделки. Каждое лето бабушка и Миша ездили в деревню к родственникам. В деревне моему брату очень нравилось. Каждый день он находил себе новое занятие, причем не всегда угодное взрослым. Однажды, наблюдая за работой бабушки, Миша решил ей помочь. После того, как она с большим трудом прополола грядку с морковью и ушла в дом отдохнуть, брат с усердием вырвал всю прополотую ей только что морковь, а затем побежал хвастаться своей работой к бабушке. Миша ждал, что она его похвалит, но вместо похвалы получил от нее нагоняй и 3 часа простоял в углу. Но это не остановило брата от новых подвигов. Как-то раз бабушка ушла доить корову, а в ее отсутствие Миша выгреб из печки всю золу и раскидал ее по всей избе, везде. На полу, на кроватях, на столе, на лавках была зола. Подоив корову, бабушка вернулась в избу и расплакалась, не зная, за что браться. Скоро родственники вернутся с покоса. Нужно было им обед приготовить, а пришлось основательную уборку в доме делать. А еще, когда стояла жара, брат искупал в бочке всех дворовых кур, думая, что им жарко. Одну курицу даже утопил. После Мишиной ванны она уже не очнулась, и бабушке ничего не оставалось делать, как ее зарезать. Вот таким шалуном в детстве был мой брат, за что ему часто влетало. И вот настал тот долгожданный день, когда мой брат с нетерпением и энтузиазмом собирался пойти в первый класс. Первый раз – первый класс. Мама в этот день работала, поэтому 1 сентября на школьную линейку его провожал папа. Рядом с нашим домом было две школы. Отец привел сына в ту, что была ближе, и поставил рядом с учителем 1 Б-класса, как ему велела мама. Только вот на номер школы отец забыл взглянуть. Школьная линейка закончилась, все первоклассники дружно отправились в школу. На первом уроке учительница стала знакомиться с детьми. Называла имена, а Мишу почему-то не назвала, что его очень огорчило, но он промолчал. А вскоре вообще забыл про это, так как в первый же день Миша успел найти себе новых друзей и вместе с ними веселился от всей души. Дома он с восторгом рассказывал, как ему было интересно в школе, и учительница ему очень понравилась, и как с друзьями на перемене он играл в жмурки. На следующее утро он уже вперед папы бежал в любимую школу. 2 дня отец, ничего не подозревая, водил сына в чужую школу, где мальчику очень нравилось. Поэтому мои родители были сильно удивлены, когда на 3-й день маме позвонила завуч, чтобы узнать, а почему Миша не ходит в школу. Отец убедил маму, что это просто какое-то недоразумение. Вероятно, завуч перепутал Мишу с каким-то другим мальчиком. Мама согласилась с мужем и успокоилась. Но вскоре Мишина учительница стала замечать, что в ее классе детей больше, чем в журнале. Она вновь сделала перекличку и спросила у ребят, кого она не назвала. Миша поднял руку, встал и сказал, как его зовут. Учительница очень удивилась, так как такого ребенка в журнале не было. Вместе с Мишей она отправилась в кабинет завучу, а затем и к директору школы. Но ее коллеги были удивлены не меньше, чем сама учительница. В итоге педагоги сошлись на том, что они поговорят с Мишиным папой, когда он придет за сыном после уроков. Узнав о своей ошибке, мой отец был очень растерян и смущен тем, что привел сына не в ту школу. Словом, когда вся эта история прояснилась, маме ничего не оставалось делать, как перевести Мишу в эту школу. Учительница сама на этом настаивала, так как в другую школу мой брат теперь идти просто не хотел. Миша был очень рад, что папа привел его именно в этот класс, где он всего за несколько дней успел найти себе много новых друзей. Вот такая забавная история произошла с моим братом Мишей. Поэтому, когда я подросла и пришло время мне идти в первый раз в первый класс, мама сама отвела меня на линейку, чтобы папа опять что-нибудь не перепутал.
0: Очень добрая история про вашего брата. А ну и в завершении интервью хотелось бы вас спросить о следующем. Вопрос, наверное, стандартный, но он очень добрый и открытый. Поделитесь своими творческими планами, мечтами. А может быть, что-то хотели бы сказать всем коллегам по сцене, коллегам по творческой площадке, писателям, поэтам, режиссерам, сценаристам, тем людям, которые работают со словом.
1: В ближайшем будущем я планирую выпустить 2 новых своих сборников авторских. Это первая вечная тема со стихами о любви и природе. И 2-й сборник с фантастическими рассказами и пьесами «Девочка из тумана». У меня уже, в принципе, 1-й сборник полностью собран, так что я в ближайшее время, наверное, отнесу его уже в издательство.
0: Редакцию.
1: Угу. Ну, что пожелать? Конечно, творить, творить и творить. Потому что творчество, оно дает и силы, и вдохновение, и даже, может быть, в чем-то здоровье. Потому что если человек что-то создает, он счастлив.
0: Да. Счастье всем нам, а вам, Наталья, особенно хочу пожелать здоровья душевного и телесного, вот этой потрясающей улыбки, которая всегда у вас, как это сказать, делает ярче. Вы дарите лучезарность людям. Ну и в преддверии лета наверное, скажу так, солнечного настроения, потому что сейчас, конечно, мы все в пальто, но, тем не менее, скоро будет сезон, как я называю лето, маленькая жизнь, вот этого солнечного лета, солнечности в душе и солнечного настроения, больше вот этого теплого солнышка пусть будет.
1: Спасибо, Виктория, да, весна потихоньку просыпается, хотя с большим опозданием, но...
0: С большим опозданием.
1: Но все-таки просыпается. Всем счастья, здоровья, любви и всего самого-самого наилучшего. Всего доброго.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с Натальей Скорюновой, писательницей из Екатеринбурга. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Дорогие слушатели, «Христос воскресе!» – выпуск новостей «Крымская митрополия». Военно-патриотическое мероприятие, посвященное Дню Победы, прошло на территории храма иконы Божией Матери Державной города Симферополя. В мероприятии приняли участие дети, молодежь и прихожане храма, учащиеся кадетских классов школы номер 23 города Симферополя, жители района и все желающие. В программу мероприятия вошли локации – типы беспилотных летательных аппаратов и борьба с ними, обзор и практические полеты БПЛА, тактическая медицина и оказание первичной доврачебной помощи в разных ситуациях, экипировка военнослужащего и средства индивидуальной защиты, которые используют военные священники во время своих поездок в зону проведения СВО, в воинские подразделения и для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению. Площадка с симуляторами полетов БПЛА. Также была подготовлена

и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Талмуд царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание.

0: внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
1: В конец псалом, песнь Давида, псалом 66. Боже, смилуйся над нами и благослови нас, яви нам сияние лица Твоего и помилуй нас. Дай нам познать на земле путь Твой, путь спасения, явленный Тобой всем народам. Да прославят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя народы все, да возвеселятся и возрадуются племена, ибо судишь Ты народы праведно и наставляешь племена на земле. Да прославят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя народы все, да возвеселятся и возрадуются племена, ибо судишь Ты народы праведно и наставляешь племена на земле. Да прославят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя народы все. Земля принесла плод свой. Благослови нас, Боже, Боже наш. Благослови нас, Боже, и да убоятся Тебя все пределы земли. В конец псалом. Песнь Давида, псалом 67. Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как исчезает дым, да исчезнут, как тает воск от огня, так да погибнут грешники от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом, да насладятся весельем. Воспойте Богу, пойте имя Его, уготовьте путь шествующему на запад, Господь имя Ему, радуйтесь пред Ним, да придут в смятение враги от лица Его, отца сирот и заступника вдов. Царит Бог во святилище Своем, Бог вселяет преданных Ему в дом Свой, освобождает узников греха силою Своей, выводит из преисподней огорчавших Его. Боже, когда шел Ты пред народом Твоим, когда шествовал Ты в пустыне, земля тряслась, небеса таяли от лица Бога Синая, от лица Бога Израилева. Дождь обильный проливал Ты, Боже, избранному народу Твоему, и когда изнемогал он, укреплял Ты его. Животные Твои обитают в пустыне, предназначил Ты их, Боже, по благости Твоей убогим». Господь одаряет благовествующих великою силою слова. Царь, дарующий силу народу возлюбленному, обещал прекрасный дом его отделить добычей. Если будете вы жить мирно в пределах своих, подобны будете голубке с крыльями серебристыми и межкрыльям, блистающим золотом. Когда положит Всевышний преграды владений царей, станете вы чище снега на горе Селмон». Гора Божья, гора тучная, гора плодоносная, гора тучная. Что завидуете вы ей, горы плодоносные? Ведь на этой горе благоволил обитать сам Бог, Господь вселился на ней навеки. Колесниц Божьих тысячи тысяч, тьма ликующих. Господь среди них на Синае во святилище. Взошел ты на высоту, взял пленников в плен, принял дары от людей, даже среди непокорных вселишься. Господь Бог благословен, благословен Господь во все дни. Дарует нам удачу Бог, Спаситель наш, Бог спасающий. И Господу, Господу подвластны врата смерти, Но Бог сокрушит головы врагов своих и в теме поразит закосневших в своих грехах, сказал Господь, из Васана изведу грешника, извлеку из глубин морских, да омочатся ноги твои и языки псов твоих в крови врагов Божьих. Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя, обитающего во святилище. Впереди шли начальники хоров и певцы среди юных дев с тимпанами. В церквах благословляйте Бога, Господа, вы, потомки Израиля. Там Вениамин, самый юный из них, в молитвенном восторге, владыки колена Иудина, владыки колен Завулонова и Нефалимова. «Утверди, Боже, силою Твоею, укрепи навеки, Боже, то, что сотворил Ты нам. Для храма Твоего в Иерусалим цари принесут дары Тебе. Запрети врагам нашим, что подобны зверям, обитающим в камышах, стаду диких быков и телиц, бросать в темницу праведников, очищенных, как серебро. Рассей племена, алчущие войны с народом Твоим. Придут молитвенники из Египта. Эфиопия первой прострет руку свою к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспойте Господа, вошедшего на высочайший из небес на востоке. Вот, возгремел глас его, глас могучий, воздайте славу Богу. Над Израилем великолепие его и мощь его превыше облаков. Дивен Бог среди святых своих, Бог Израилев, дарующий силу и крепость народу своему». Благословен Бог. Вконец, об умеющих измениться. Псалом Давида, Псалом 68. Спаси меня, Боже, ибо волны скорбей настигли душу мою. Погряз я в тине глубокой, и нет у меня опоры. Канул я в глубину морскую, и бурные воды потопили меня. Изнемог я, призывая Бога, охрипла гортань моя, истомились очи мои в ожидании помощи от Бога моего. Ненавидящих меня напрасно стало больше, чем волос на голове моей. Укрепились враги мои, преследующие меня неправедно. То, чем владел я, отнято у меня, Боже. Ты ведаешь безумие мое, и прегрешения мои от Тебя не утаились. Да не постыдятся из-за меня ищущие Тебя, Боже Израилев. Ибо ради Тебя претерпел я позор, бесчестие легло на лицо мое. Стал я чужим братьям моим, стал чуждым сыновьям матери моей. Ибо снедает меня ревность о доме Твоем, и поношения поносящих Тебя пали на меня. И облек я постом душу мою, и стал терпеть поругание, и оделся я в рубище, и стал для всех притчей. Надо мной глумились сидящие у ворот, обо мне пели песни, пьющие вино. А я возношу молитву к Тебе, Боже. Пришло время благоволения, Боже. По великой милости Твоей услышь меня, ибо Ты воистину спасаешь нас. Извлеки меня из тины, да не погрязну, да избавлюсь от ненавистников моих и от глубоких вод. Да не потопят меня бурные воды, да не поглотит меня пучина и да не уловят меня уста колодца. Услышь меня, Господи, ибо Ты благ в милости Твоей. По множеству щедрот Твоих воззри на меня. Не отврати лица Твоего от слуги Твоего, ибо я скорблю, не замедли услышать меня. Внемли зову души моей, избавь ее, от врагов моих избавь меня. Ибо ведаешь Ты позор мой, стыд мой и посрамление мое, пред Тобою оскорбители мои. Унижение ожидала душа моя и страданий, и ждал я сострадающего, и не было его, и утешающих ждал, и не обрел их, и дали в пищу мне желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом, да будет их трапеза для них сетью, и возмездием, и западней, да помрачатся очи их, и не будут видеть они, и хребет их да будет всегда согбен. Излей на них гнев Твой, ярость гнева Твоего да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живых. Ибо меня, наказанного Тобою, они преследовали и раны мои умножили. Попусти им творить беззаконие, и да не войдут они в обитель правды Твоей. да не изгладятся их имена из книги жизни, и с праведниками да не напишутся. А я в нищете и скорби. Прими и спаси меня, Боже. Восхвалю имя Бога моего в песнопении, возвеличу его, прославляя. И эта жертва будет угоднее Богу, чем телец юный с рогами его и копытами. Да узрят это нищие и возвеселятся. Ищите Бога, и жива будет душа ваша. Ибо услышал убогих Господь, и рабов своих не унизил. Да восхвалят его небеса и земля, море и все живущее в нем. Ибо спасен будет Богом Сион, и созиждутся города иудейские, и поселится там народ твой, и унаследует их. И потомство рабов твоих удержится на Сионе, и любящие имя твое поселятся на нем». В конец Давида, в воспоминание о том, что спас его Господь. Псалом 69. «Боже, помощь мне окажи! Господи, не замедли помочь мне! Да постыдятся и посрамятся ищущие гибели моей, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да обратятся вспять со стыдом, говорящие мне злобно: добро же тебе, добро, да возрадуются и возвеселятся о тебе ищущие тебя, Боже, и говорят жаждущие от тебя спасения: да возвеличится Господь, а я нищ и убог. Помоги мне, Боже, податель помощи, избавитель мой, Господи, не замедли». Псалом Давида, сынов Ионадава и первых пленников, не надписан у евреев. Псалом 70. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовеки. Силою правды Твоей избавь меня и исторгни меня. Преклони ко мне ухо Твое и спаси меня. Будь мне Богом-защитником и оплотом спасения моего, ибо Ты — твердыня моя и прибежище мое. Боже мой, избавь меня от руки грешника, от руки беззаконника и обидчика, ибо Ты — надежда моя, Господи, Господи, упование мое от юности моей. Ты — опора моя от рождения, еще от чрева матери моей Ты — мой покровитель, Тебя воспеваю непрестанно. Ибо чуждались меня многие, но Ты, заступник мой крепкий, да исполнится уста мои хвалою, и да воспою славу Твою, всяк день великолепие Твое. Не отвергни меня в годы старости, когда оскудеют силы мои, не оставь меня, ибо твердили враги мои мне, и подстерегавшие меня совещались вместе, говоря: «Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет у него избавителя». Боже мой, не удаляйся от меня. Боже мой, на помощь мне приди, да посрамятся и исчезнут все, кто клевещут на душу мою, да облекутся стыдом и позором все, желающие мне зла. А я буду всегда уповать на Тебя и умножать славу Твою. Уста мои возвестят правду Твою, всяк день спасение, дарованное Тобой, ибо не тверд я в мудрости книжной. Войду в храм, облеченный силой Господней. Господи, помяну правду Твою, единый. Боже мой, поучал Ты меня от юности моей, и вот ныне я возвещаю о чудесах Твоих. И даже до старости и одряхления, Боже мой, не оставь меня, доколе не возвещу всему роду грядущему о силе десницы Твоей, могущество Твое и правду Твою, Боже, высокую, как небеса, и все великое, что сотворил Ты мне. Боже, кто подобен Тебе? Сколь многие лютые скорби посылал Ты мне, но, обратившись ко мне, возвращал жизнь и из пропасти земной выводил меня вновь. Много раз являл Ты мне величие Твое, и, обратившись ко мне, утешал меня, и из пропасти земной выводил меня вновь. И я прославлю Тебя среди народов, Господи, на струнах псалтири истину Твою, Боже. Воспою Тебя на гуслях, святой Израилев, возрадуются уста мои, когда воспою Тебя, и душа моя, избавленная Тобою, и язык мой всяк день поучаться будет правде Твоей. И тогда постыдятся и посрамятся желающие мне зла».
2: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал

Веселие возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди.

0: Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы.
1: В Екатеринбурге 22 часа.
2: Новости.
3: Дорогие слушатели, «Христос воскресе!» – выпуск новостей Крымской митрополии. Военно-патриотическое мероприятие, посвященное Дню Победы, прошло на территории храма иконы Божией Матери Державной города Симферополя. В мероприятии приняли участие дети, молодежь и прихожане храма, учащиеся кадетских классов школы номер 23 города Симферополя, жители района и все желающие. В программу мероприятия вошли локации – типы беспилотных летательных аппаратов и борьба с ними, обзор и практические полеты БПЛА, тактическая медицина и оказание первичной доврачебной помощи в разных ситуациях, экипировка военнослужащего и средства индивидуальной защиты, которые используют военные священники во время своих поездок в зону проведения СВО, в воинские подразделения и для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению. Площадка с симуляторами полетов БПЛА. Также была подготовлена небольшая экспозиция беспилотных летательных аппаратов, сбитых над Крымским полуостровом, а также некоторые трофейные предметы. В завершении мероприятия всех собравшихся угостили полевой кашей, конфетами и очень вкусным чаем. Мероприятие продлилось более 3 часов и оказалось настолько интересным и познавательным, что в некоторых локациях даже после выступления инструкторов и экспертов ребята оставались и задавали массу дополнительных вопросов, применяя на себя и отрабатывая элементы оказания помощи пострадавшему. За организацию мероприятия выражается благодарность командованию и военнослужащим по обороне Крымского полуострова. Следующее сообщение. Ответственный за госпитальное служение благочинный Северного церковного округа протоиерей Борис Кравец, старший госпитальный священник иереи Георгий Меликян, ребята и их руководители из отрядов Братства православных следопытов, князь Владимирский, святых Константина и Елены и сестры Милосердия Севастопольского подразделения поздравили с Днем Победы раненых бойцов в военном госпитале. Подарки, открытки, письма, рисунки, значки сделаны руками воспитанников воскресных школ города Севастополя и православными следопытами, а также уходовые средства и открытки от ребят из образовательного центра имени Ревякина. Стихи, слова молитвы и музыкальные поздравления звучали в этот день по-особенному тепло, душевно и до слез трогательно. Слова благодарности, веры в наших воинов и молитвы о их здравии трогали до глубины души наших дорогих защитников. «Многое и благое лето всем воинам, кто, не щадя себя, отстаивает нашу свободу и право жить в стране, победивший фашизм, фашизм, который в наши дни пытается поднять голову. Фашизм, который был сокрушен в годы Великой Отечественной войны ценой жизни наших дедов и прадедов. Вечная память героям, вечная слава воинам России. Победа будет за нами. Спаси, Господи, и защити всех воинов на полях сражений. Даруй исцеление всем, кто находится в госпиталях нашей необъятной Родины». Информация из пресс-службы Центрального благочиния города Севастополя. Вы слушали новости Крымской митрополии. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Господь да осенит нас той радостью, какой осенены были апостолы на горе Фаворе. Да, они были в великой радости, в великом восторге. Они увидали своего Учителя сияющим и лучезарным. Эти чувства воспеваются из-за литургии. Мы слышали, как пропели «Тебе поем, Тебе благодарим». Эта песнь должна быть постоянно в наших сердцах. Крест — это фавор. И вы будьте, подобно апостолам, радостны и прославьте Господа в сердцах ваших. Итак, когда Господу исполнился 33-й год, то Он был уже повсюду известен. Он мертвых воскрешал, больных исцелял. Около Него были преданные люди, те, которые назывались апостолами, и женщины, равноапостольные. Они все видели, только книжники и фарисеи как бы ничего не видели. Все видели, как по Его слову буря утихала, как Он ходил по морю. Все это видели друзья Его, но не знали, какой наукой Он дошел до этого. Но оказывались и продажные священники, продажные судьи, которые оклеветали, что Он не истинный пророк. Они не верили в Него. И вот Господь с учениками идет пешком, между тем, как в той стране и до сих пор ездит на ослах. То зной парит, то туман стелится, да такой туман, что день обращается в ночь. Идут усталые, уже вечер. Кто они? Их, пожалуй, и в тюрьму возьмут. Наконец, гора Фавор. Невелика она, уединенная, даже скота нет. Апостолы знали, что Господь любил молиться в уединении. Он всем желал добра, но не все-то Его любили. Слух прошел кругом, что Мессия пришел, истинный Господь, но не все поверили этому. И вот Господь на холме молится, апостолы же у подножия холма. И вдруг видят они, что их любимый ученик весь засиял. Все стало светло, ясно, хорошо, на сердце радостно, как никогда. Одни пели от радости, другие говорили слова: «Милый наставник, как хорошо здесь, мы всегда твои». Третьи благодарили, что он их взял с собой, что тут счастье, что им тут наслаждение. Скажи нам словечко, ведь мы твои. Мы бы построили тебе шалаш, Моисею шалаш и Илье шалаш. Но все-таки они ничего не понимали, зачем это случилось. Что за надобность была Господу изменять себя, просияв? Однако же они увидели теперь, кто Он, и после повсюду возвещали, что Он — истинный Мессия, Христос. И когда увидели они Его на кресте, то не соблазнились. Когда видели, как Ему давали пощечины, не соблазнились. И когда было все кончено и последовало воскресение, они пошли повсюду проповедовать славу Его». Вот что значит праздник преображения. Из апостолов особенно ощутил радость преображения Господня Иоанн Богослов, а из праведников — Феоктист. Вчера я остановился на вопросе, зачем преобразился Христос? А именно за тем, чтобы видели Христа во всей Его славе. Да, апостолы видели Его славу и были в таком восторге. И человек тоже может преобразиться. Как же преображаются люди? Смотрите, вот идут несколько человек, они горды, как бы взлетают на небо, но это пустые люди. Они не понимают, что этим затемняют образ Божий, тогда как случается, что около этих гордецов идет какой-нибудь человек, почти нищий, но он живет радостно, за все он славит Бога, вот этот преображенный. Главное, наблюдайте, чтобы не быть гордецами, а быть чистыми, смиренными. Чистые сердцем и Бога узрят. Вот что значит фавор.
А вот еще пример. Идет и едет народ. Стоит дворец весь украшенный. Одни проходят мимо, другие останавливаются, любуются. О, как блистают огни! Богач пирует. Душа, ешь, пей, веселись. Есть все, а богач что-то скучен. Да ты и теперь пируешь, смеешься, на других смотришь с презрением. Однако ж у тебя все скоро рухнет, все сгниет. А недалеко во рву лежит несчастный, народ избегает его, не подходит к нему, у него раны. Но он радостный, преображенный. Умирает он, и ангелы несут его душу на лоно Аврамова. Умирает и богач. Подъезжают кареты, венки, звон и певчие. А несут тухлятину, труп. И в аду, в муках взмолился он. «Отче Аврааме, пошли Лазаря ко мне!» Но ему строго отвечают. «Между вами и нами утверждена великая пропасть. Ты на земле веселился, теперь будешь страдать». Есть еще одна сторона, которая поучительна и назидательна в праздник преображения Господне. Все это я говорил, заимствуя из поучения учителей церкви, что значит преобразиться. Преподобный Серафим Саровский был преображенный. В тот лес, куда ходили с оружием, чтобы защищаться от зверей, он, бывало, ходил с куском хлеба, а медведь как ручной подходил к нему и принимал из его рук хлеб. Он терпел и голод, и холод, и одиночество. Все преодолел, все вытерпел. Итак, да поможет нам Господь Бог быть преображенными. Аминь. Из проповеди протоиерея Валентина Амфитеатрова.

0: Духовное слово.
1: Душевный лекарь. Святые отцы мирянам.
2: Зачем помнить о смерти? Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. Сирах, глава 7, стих 39. Бойся Бога, смерть у порога. Русская пословица. Кто помышляет о близости смерти, тот легко укрощает страсти. Кто же надеется долго жить, тот опутывается многими грехами. Преподобный Исаия Отшельник. Ежедневно умирай, чтобы жить вечно, потому что боящийся Бога жив будет вовеки. Преподобный Антоний Великий. Ни один из тех, которые имеют гиенну пред очами, не впадет в гиенну. Ни один из тех, которые пренебрегают гиенной, не избегнет гиенны. Святитель Иоанн Златоуст. Кто о муке не памятует, того мука не минует. Святитель Дмитрий Ростовский. Мы не свои, мы рабы Божии, как прекрасно называет нас Церковь. А рабы с часу на час должны ожидать, что вот-вот позовет нас Господь. Толкнет и ступай. А мы что? Да мы совсем забыли, что мы рабы Божии. Мы думаем, что мы свои, и располагаем жизнь свою не по заповедям Божиим, а по своей волюшке. Как нам хочется жить, так и живем. А оттого жизнь наша исполнена бесчисленных грехов. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Как порицали бы вы человека, который при виде приближающейся опасности, вместо того, чтобы немедленно рассмотреть, что угрожает ему, и принять меры предосторожности, зажмурил бы глаза, чтобы не видеть опасности? Не то ли, однако, делаете вы сами? Смерть к вам приближается и непременно придет, а вы, вместо того, чтобы, не отлагая, рассмотреть, что в ней опасно, и употребить открытые вам средства, сделать ее безопасной, зажмуриваете глаза, чтобы вас не беспокоил ее печальный образ. Боятся смерти. Но рассудите здраво, что страшнее, смерть ли, которую готовящаяся к ней жизнь может сделать безопасной и блаженной, или не готовящаяся жизнь, которая делает смерть лютой? Что подумали бы вы о сыне, который, живя вдали от отца, так занят делами и удовольствиями чужой страны, что не думает о возвращении к отцу и не пользуется случаями наведаться в его дом? Без сомнения, вы сказали бы, видно, сей сын не любит отца. Что же посему должно подумать о человеке, который так занят земными заботами и удовольствиями, что не помышляет о своем возвращении к Отцу Небесному и о его доме, о небе, о вечности? Святитель Филарет, митрополит Московский. Всякому начинающему жить в Боге полезен страх муки и рождаемая от него болезнь. От этой болезни вскоре рождается всякая радость. Этими узами растерзываются узы всех согрешений и страстей. Этот мучитель бывает причиной не смерти, но жизни вечной. Преподобный Симеон Новый Богослов. Кто достойно именуется разумным? Тот, кто действительно уразумел, что есть предел всей жизни, тот может положить предел своим

уничтожает убийственную его болезненность, растворяя отрезвляющее его действие на душу преданностью в волю Божию. Думайте чаще о смерти и о всем, что сопутствует ей и что последует за нею, и от всего заимствуя себе уроки, питайте свою сердечную преданность в волю Божию. Святитель Феофан Затворник. Полезно возбуждать в себе воспоминания о смерти посещением кладбища, посещением болящих, присутствием при кончине и погребении ближних, частым рассматриванием и обновлением в памяти различных смертей, слышанных и виденных нами. К смертной памяти полезно принуждать себя, хотя бы сердце и отвращалось от нее. Она — дар Божий, а понуждение наше к ней — только свидетельство искренности нашего желания иметь этот дар. При понуждении себя нужно и молиться. «Господи, дашь мне память смертную». Святитель Игнатий Брянчанинов. «Представляй себя в гробу и вокруг других скорбящих, и говори себе, эти мне не смогут ничем помочь, только я могу сделать что-то для спасения, пока живу». Старец Иероним Игинский. Готовитесь ли вы к испытаниям? «Уготовился я и не смутился» — Псалом 118, стих 60. «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению, управь сердце твое и будь тверд» — Сирах, глава 2, стихи 1 и 2. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Первое послание Петра, глава 5, стих 8. «Берегись бед, пока их нет» — русская пословица. Нам должно приготовляться к перенесению напасти прежде пришествия напасти, чтобы оказаться искусными в то время, когда она придет. А вы, перхий. Если случится у нас радость, будем предполагать, что недалеко от нас печаль. А если пришла к нам скорбь, будем ожидать к себе приближения радости. Возьмем в пример плывущих по морю. Когда поднимается на них сильный ветер и буря, они не теряют надежды на свое спасение, но противятся волнам, ожидая тихой погоды. А когда настанет тишина, ждут бури, и потому всегда бдительны, чтобы восставший внезапно ветер не застал их не готовыми и не поверг в море. Преподобный Ефрем Сирин. Кто, живя в благоденствии, ожидает быть бедным, тот не скоро сделается бедным. А в чем не хотел ты вразумиться ожиданием, то хорошо узнаешь на опыте. Итак, живя в богатстве, ожидай бедности, наслаждаясь благоденствием, жди голода, пользуясь славою, жди бесславия, наслаждаясь здоровьем, жди нездоровья. Святитель Иоанн Златоуст. Принявшие веру в Бога и крестившиеся – должны тотчас стать готовыми к испытаниям даже от домашних своих и до смерти, ибо не приготовивший себя к этому при внезапно постигшей опасности легко приходит в колебание. Святитель Василий Великий. Если ты, возлюбленный мой, не привык еще поборать внезапные движения и возбуждения страстей по поводу, например, оскорблений или других встреч, советую тебе вот что делать. Поставь себе в закон всякий день, когда сидишь еще дома, просматривать все могущие встретиться с тобой случаи в продолжении дня, благоприятные и неблагоприятные, и какие вследствие того могут породиться в тебе страстные движения, похоти и раздражения. И наперед приготовься, как подавлять их в самом зарождении их, не давая им ходу. Преподобный Никодим Святогорец. «Советую тебе, более всего вооружай себя к терпению и понесению разных приключений и неудобств, а иначе нельзя успокоиться».

0: преподобный Амвросий Оптинский. Как выстоять при искушении? Погибели предшествует гордость и падению надменность. Книга притчей Соломона, глава 16, стих 18. Полезно удаляться от причин ко греху. Человек, находящийся близ повода ко греху, подобен стоящему у края глубокой ямы, и враг удобно ввергает его в нее, когда только захочет. Преподобный Пимен Великий. Когда родители идут с маленькими своими детьми гулять, то обыкновенно детей пускают вперед, чтобы не выпускать их из виду. Вдруг откуда-нибудь из-за угла выбегает собака и бросается на детей. Что они делают? Сейчас же бросаются к родителям с криком «Папа! Мама!». Они с детской простотой, с чистой верой ожидают помощи от родителей. Так и вы на пути вашей временной жизни, ежели искуситель наш дьявол и начнет казнедействие, не смущайтесь и отнюдь не помышляйте обороняться своими собственными средствами, но с детской простотой спешите к Отцу Небесному с воплем «Господи, я создание Твое, помилуй меня». Не иметь брани невозможно, но побеждать или побеждаться от нас зависит. При сильных порывах надобно иметь воздержание, как от пищи, так и от зрения, слышания, и иметь умеренный сон, а притом сердце сокрушенно и смиренно. Псалом 50, стих 19. Без всего же последнего первые мало помогают. Когда побеждаешься, то знай, что наказываешься за возношение и за осуждение других. Смирись, и спасет тебя Господь. Преподобный Макарий Оптинский. Помни, что в тот час, когда на тебя нападают бесы, смотрит на тебя и Господь, как ты уповаешь на Него. Если ясно увидишь сатану, и он будет опалять тебя своим огнем и захочет пленить твой ум, то опять не убойся, но крепко надейся на Господа и говори «Я хуже всех», и отойдет от тебя враг. Преподобный Силуан Афонский. Когда увлекаешься в какой-нибудь грех, представь мысленно страшный суд и судью, и сим страхом воздерживай душу от худых пожеланий. Святитель Василий Великий. Когда плоть и дьявол склоняют греху сладостью греха, тогда представь, что эта сладость совершенно противна, мерзко человеколюбцу, и он говорит тебе: «Если любишь меня, соблюди заповедь мою». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 15. «Возбраняющую тебе делать зло, на которое ты склоняешься». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Разве не Господь послал нам испытание? Но Он же может послать терпение и подкрепление и утешение. Господь накажет, Он же и помилует и утешит. У Него много средств для этого, ибо Он знает, как пролить утешение в сердце самого безотрадного страдальца. Да, не роптать и отчаиваться нужно в подобных трудных случаях, а скорее взывать к Господу. «Господи, спаси меня, я погибаю. Господи, подкрепи меня, пошли мне терпение, чем и как знаешь, утешь меня». Архимандрит Кирилл Павлов. Во время искушений не прежде приступай к молитве, как сказавший несколько гневных слов против искусителя. Этим приведешь в смятение противников своих и истребишь их внушение. Авва Евагрий Понтийский. Надлежит тебе, если ты искренний ревнитель о добре, со своей стороны употреблять подобающие приемы, чтобы способствовать воле Божией одержать победу. Для сего, а, как только ощутишь движение низшей чувственной и страстной воли, тотчас всеусильно воспротився им и отнюдь не допускай, чтобы твое произволение склонялось на них хотя мало. Подави их, отгони, отринь от себя сильным напряжением воли. Б. Чтобы это успешнее совершилось и принесло добрый плод, спеши возгреть вседушную неприязнь к такого рода движениям, как к врагам своим, ищущим похитить и погубить душу твою. Разгневайся на них. В. Но в то же время не забывай взывать к подвигопомощнику нашему, Господу Иисусу Христу, о помощи, ограждении и укреплении доброй воли твоей, ибо без него не можем мы иметь успеха ни в чем. Г. Сии три внутренние действия, искренно воспроизведенные в душе, всякий раз дадут тебе победу над недобрыми движениями. Но это есть только прогнание врагов. Если хочешь их самих поразить в самое сердце, для сего теперь же, если удобно, сделай что-нибудь противоположное тому, что внушало страстное видение, а если можно, положи делать то и всегда. Это последнее, наконец, совсем избавит тебя от появления испытанных тобою нападений. Эти приемы должно тебе не однажды только употребить, но надо употреблять часто, многократно, непрерывно, до тех пор, пока не разобьешь, не расстроишь и не истребишь страстного навыка, против которого вооружаешься. Преподобный Никодим Святогорец. Вооружись огненным мечом, страхом Божиим, и когда приблизятся к тебе греховные помышления, огонь страха Божия попалит их, как хворост. Страсти не могут преодолеть тех, которые имеют в себе страх Божий. Неизвестный старец из Отечника. После искушения и одержанной победы надо не себе приписывать ее, но Богу, и Его благодарить за то, что не дал посмеяться врагу, ибо и то дьявольская кознь, что он после одержанной над ним победы влагает высокоумие и тщеславие. Святитель Тихон Задонский. Как победить греховную привычку? «Заповедями твоими вразумился я, сего ради возненавидел всяк путь неправды». Псалом 118, стих 104. Хронические болезни излечиваются только при великом старании, постоянстве и усилии. То же самое нужно сказать и о греховных привычках. Святитель Василий Великий. Если привычка потребует чего однажды, и требование ее не будет исполнено, то в другой раз найдешь ее слабую. Если же однажды исполнишь ее волю, то во второй раз найдешь, что нападает она на тебя с гораздо большую силою. Преподобный Исаак Сирин. Когда подействует в нас греховное пожелание, надо отказать ему. В другой раз оно подействует слабее, а, наконец, и совсем утихнет. Святитель Игнатий Брянчанинов. Когда начнешь исправлять худую привычку, то хотя бы однажды, хотя бы дважды, хотя бы трижды, хотя бы 20 раз приступил закон, не отчаивайся, но опять восставай, принимайся за тот же труд, и непременно останешься победителем. Святитель Иоанн Златоуст. Не ужасайся, если и каждый день падаешь, и не отступай от пути Божия, но стой мужественно. И без сомнения, ангел, который хранит тебя, почтит твое терпение. Когда язва еще нова и горяча, тогда удобно исцеляется. Но застарелые, оставленные в небрежении и запущенные раны, неудобно исцеляются, ибо для врачевания своего требуют уже многого труда, резания и прижигания. Преподобный Иоанн Лествичник. Произволение, старание и труд с помощью Божией все могут. И хотя много мучительства от страсти претерпит подвижник, однако она, наконец, уступит ему, укрепленному силой Божией. Святитель Тихон Задонский. Если не употреблять ежедневно усилий к побеждению борющих нас страстей и к стяжанию Царствия Божия в сердце, то страсти тиранически, насильно будут овладевать нами, вторгаться, подобно разбойникам, в нашу душу. Без утвердившейся в сердце ненависти ко греху нельзя часто не впадать в него. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Решительное и живое противление греху бывает только от ненависти к нему. Ненависть к нему — от чувства зла от него. Святитель Феофан Затворник. «Знаю, что грех, но не могу удержаться. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 13. Всякий раз, как впадешь в какое простительное прегрешение, хотя бы то тысячу раз случилось на день, как только заметишь, что не мучь себя и не трать времени напрасно, но тотчас смирись и, сознав немощь свою, обратись уповательно к Богу и воззови к Нему из глубины сердца. Осуди себя и укори, и притом себя одного, не озирайся по сторонам, ища на кого бы свалить вину свою. Виновато одно злое произволение твое. Когда бываешь уранен, впадши в какое-либо прегрешение, не малодушествуй и не метись попусту без толку. Первое, что нужно, не останавливайся на себе, не говори: «Как я такой потерпел это и не допустил?» Это вопль гордостного самомнения. Смирись, напротив, и, воззрев ко Господу, скажи и восчувствуй: «Чего другого и ожидать было от меня, Господи, столь немощного и худонравного?» И тут же возблагодари Его, что на этом только остановилось дело, исповедуя: «Если б не Твоя безмерная благость, Господи, не остановился бы я на этом, а всеконечно впал бы в еще худшее что». После созерцания и самоукорения, поставив себя перед лицом неподкупной правды Божией, поспеши возгреть и покаянные чувства, сокрушение и болезнование о грехе, не столько по причине унижения тебя грехом, сколько по причине оскорбления им Бога, столько милости тебе лично явившего. Преподобный Никодим Святогорец. Если не пресечены в душе первые движения к пороку, то помышления необходимо перейдут в дело. Святитель Василий Великий. Невозможно тому, кто предается злым помыслам, быть чисту от грехов по внешнему человеку. Преподобный Филофей Синайский. «Доколе мы грешим произвольно, да то ли нет в нас смирения». Преподобный Иоанн Лествичник. «Если человек не стяжет великое смирение в сердце и теле своем, так, чтобы в любом деле не оценивать себя высоко, чтобы спокойно переносить всякое оскорбление, во всем принуждать себя, ежедневно иметь перед лицом своим смерть свою, отрекаться от материальных и плотских вещей, то он не сможет сохранить заповеди Духа». Преподобный Макарий Великий. «Худо это, что ты согрешил, человек, но зачем же ты оскорбляешь Бога и по неразумию своему считаешь его несильным? Ужели не может спасти души твоей, сотворивший такой, как ты видишь, мир ради тебя? Если же говоришь, что это послужит тебе на большее осуждение, как и снисхождение его, то покайся, и он примет покаяние твое, как блудного сына и блудницы. Если же и этого не можешь, но по привычке согрешаешь, в чем бы и не хотел, имей смирение, как мытарь». Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. Преподобный Петр Дамаскин. «Ты облекся во Христа крещением». Послание к Галатам, глава 3, стих 27. «И имеешь силу и оружие низлагать помышления». Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 4. Если же, имея на них силу, не низлагаешь их от первого прирожения, то очевидно, что сластолюбствуешь по неверию, соглашаешься и сдружаешься с ними. В таком действии сам ты виноват. Преподобный Марк Подвижник. Кто оправдывает себя, тот отчуждает себя от покаяния. Преуспевший или желающий преуспеть, да хранит себя благоразумно от начал рождающих грехи, и грехи изнемогут сами собою. Преподобный Исаия Отшельник. Если сердце твое расхищается, и ты не знаешь, как управить его, знай, что в такое расхищение влечет его какое-нибудь деяние твое. Преподобный Исаия Отшельник. Господь всемогущий крепче всех, и во всякое время бывает победителем в смертном теле, когда идет вместе с подвижниками на брань. Если же бывают они побеждены, то явно, что побеждаются без него. И это суть те, которые по своему произволению, неразумием своим, обнажили себя от Бога, потому что не сподобились силы, вспомоществующей победителям, и даже чувствуют себя лишенными той обычной, собственной своей силы, какую имели во время сильных своих браней. Слово «оправдание» не принадлежит к жительству христианскому. Преподобный Исаак Сирин. Посмотрите, от чего случилось падение. Вдруг падение редко бывает, обыкновенно же оно с мала начинается. С помыслов, легких сочувствий и медления в помыслах. Главное тут не оставлять никогда следа не только сочувствия, произведенного помыслом, но и самого помысла, чтобы в душе оставалось отвращение и омерзение ко греху. Святитель Феофан Затворник. Избегайте по возможности всех согрешений, а неизбежные ваши немощи, в которой невольно впадает мысли сердца, терпите мужественно. Стяжите по причине немощи ваших глубокое и постоянное чувство нищеты духовной, столько благоприятное Богу, и неуныние и малодушие. И совершайте путь земной жизни, ходя пред Господом в сокрушении духа. Святитель Игнатий Брянчанинов. Твердо знай, что если человек от глубины души не захочет сделать греха, весь ад не повредит ему, потому что с ним будет всегда помощь Божия. А если сам человек склоняется на грех, будет мыслями сначала беседовать, а не отвергать злые помыслы, как ядовитую гадину, то враг найдет вход в сердце, и Господь попустит быть греху. Точно так же за высокоумие, гордость или постоянное злое осуждение ближних попускается падение человеку. Игумен Никон Воробьев.
1: Вы слушали духовное слово «Святые отцы мирянам».

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Выпуск новостей продолжает Санкт-Петербургская митрополия. Клирик храма иконы Божией Матери Милующей иерей Антоний Алендер принял участие в акции памяти защитников Ораниенбаумского плацдарма. Она была приурочена к 81-й годовщине Победы. Состоялся митинг с возложением цветов к обелиску. Отец Антоний отслужил за упокойную литию по погибшим воинам. Ораниенбаумский плацдарм или Ораниенбаумский пятачок – это небольшой участок земли недалеко от Старого Петергофа, 65 километров по фронту и 25 километров в глубину, который стал одним из важнейших участков обороны Ленинграда. 2,5 года защитники плацдарма, отрезанные от основных сил Красной Армии, находясь в двойном кольце блокады, сдерживали натиск фашистских войск. Именно отсюда началась операция «Январский гром», наступление советских войск в январе 1944 года, ознаменовавшее полное освобождение Ленинграда от блокады. На Ораниенбаумском плацдарме погибли тысячи военнослужащих. Протоиерей Иоанн Горемыкин был настоятелем в военные годы. Не покинув осажденный город, он остался суверенным ему храмом и паствой. Под его руководством община храма собирала денежные средства на создание танковой колонны Дмитрий Донской и эскадрильи Александр Невский. Священник пережил блокаду, встретил победный 1945 год и дожил до глубокой старости. В лице воина и священника мы чтим память всех защитников Родины, сказал настоятель протоиерей Александр Рябков. Они выстояли в то страшное время, и мы должны стать достойными их подвига, быть, как и они, мужественными, дружественными, стойкими, сохранять единство. Концерт «Спасибо за великую победу» прошел и на площади перед Казанским кафедральным собором при поддержке администрации Центрального района и объединения подростково-молодежных клубов «Перспектива». Концерт начался с трансляции легендарной речи диктора Юрия Левитана, возвестившей о победе советского народа над фашистской Германией. Акция «Бессмертный полк», посвященная Дню Победы, прошла в учебно-консультационном центре «Родник» при Спасо-Парголовском храме. Духовенство, педагоги, ученики и родители встали в почетный караул памяти с портретами героев, родственников, фронтовиков. Сегодня вы держите портреты своих героев, и это то, ради чего они отдали жизни. Никогда не забывайте, какой ценой был завоеван мир, сказал протоиерей Роман Ковальский. Победа жизни над смертью объединяет эти святые дни, Пасху и День Победы. И тогда, в 45-м году, и сейчас нас спасает вера, любовь к ближнему и умение делиться теплом, так сказал протоиерей Александр Зелененко. Состоялся концерт, в котором дети исполнили песни и стихи о войне. Самым запоминающимся номером стал танец под песню «Журавли». Дети возложили также цветы к братскому захоронению. Память о войне – это не только о скорбном и страшном времени, но и о лучших проявлениях человеческого духа. Она помогает отличать правду от лжи, ценить мир, беречь ближнего и не проходить мимо несправедливости. Следующее сообщение. Совершена панихида на могиле Анны Арнацкой. Вы слушаете новости Санкт-Петербургской митрополии. 75-летие со дня кончины Анны Арнацкой. Годы жизни 1875-1951. Любимой племянницы святого праведного Иоанна Кронштадтского почтили наш в Валовском кладбище. Панихиду совершили протоиереи Геннадий Беловолов и Александр Зелененко. Среди молящихся была внучка Анны Семеновны Антонина Арнацкая, которая накануне отметила свое 75-летие. племянница кронштадтского пастыря, супруга священника Иоанна Арнацкого и невестка священномученика, философа Арнацкого. Матушка Анна родила и воспитала 17 детей, дав каждому высшее образование. «Матушка Анна — это живая проповедь о том, что такое настоящая христианская семья», — отметил отец Геннадий. «Воспитать 17 детей, сохранить в них веру и дать каждому путь в жизнь — такой труд равен подвигу. Мы видим в ней ту самую тихую святость, которая стала солью нашей земли». Антонина Арнацкая поделилась воспоминанием, которое было передано ей старшими членами семьи. После гибели мужа Анна Семеновна ежедневно ходила на богослужение в Спасо-Парголовский храм пешком из Левашова. Собравшиеся посетили также могилу Екатерины Ветвеницкой, родной сестры супруги праведного Иоанна Кронштадтского. Рядом покоятся и другие члены этой большой семьи. В музее истории Спасо-Парголовского храма отца Геннадия и Антонину Андреевну ознакомили с экспозицией. Они оставили отзывы в книге почетных посетителей. В нашем эфире звучали новости Санкт-Петербургской митрополии «Христос воскресе!».

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души –

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причисти Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

0: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты бойся Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобного Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или братом его печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мысли их, или допроту чуждую видев и той уязвен бы сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся имени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедших дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий меня от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, изли на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тябо упова душа моя, и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе.
1: Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гро будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гро прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу,
вся мои грехи, я же содейхва вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

0: Дорогие слушатели, братья и сестры, вашему вниманию урок «Исследуем Писание» со священником Константином Корепановым.
1: Все древние государства Египта.

Свидетельство о страдании христиан, его самые такие, его самые пронзительные свидетельства, самые пронзительные образы, которые всегда используются в богослужебных текстах по поводу как-то описания мученического подвига. Это самое окончание 4 главы. «Возлюбленные», начинает апостол Петр, «огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдитесь, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божьей да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Вот это последнее свидетельство послания апостола Петра о страданиях, об отношении христианина к страданиям. И важно при этом заметить, что, конечно, вот сейчас мы все это читаем, говорим, ну, какие беседуем на эту тему, говорим какие-то слова. Вот как-то, если священникам приходится, говорят проповеди на тему таких апостольских посланий. И, конечно, нам, вот так слушая, особенно телевизионный вариант таких вот рассуждений, бесед о страданиях христиан, разумеется, слушать это и тяжело, и неприятно. Потому что думать о том, что придут скорби, гонения, страдания, слышать о том, что это неизбежно, слышать о том, что это важно, слышать о том, что это спасительно, оно, конечно, для человека объективно. То есть тут нет какого-то так искажение уж сильно большого, это естественно, по естеству слушать об этом и больно, и тяжело, и неприятно. И это естественная реакция. Но послание апостола Петра адресовано не вообще к людям и не вообще к христианам. Оно адресовано, кроме всего прочего, оно имеет совершенно конкретного адресата. Оно адресовано малайзийским христианам, на которых уже эти гонения обрушились, которые уже страдают, которые, на которых страдания не когда-то там в перспективе, ближайшей перспективе или отдаленной перспективе придет. Оно уже пришло. Они уже вот, заключаются в темнице, испытывают там лишение имени, какие-то гонения со стороны власти или еще со стороны кого-либо. Это важнейшая цель его послания, призванная утешить, ободрить людей там, в Малой Азии, принимающих страдания за Христа. Еще совсем немного, и мы обратимся ко второму посланию апостола Петра, где он продолжает также тему утешения, как бы невзначай, как бы походя, и самого себя причисляет к этим страждущим, говоря о том, свидетельствуя о том, что и ему извещено о вот ближайшей, готовящейся его кончине. То есть это такая эпоха, такое время. И вот когда эти страдания приходят, тогда к ним и совсем другое отношение. То есть слышать о когда-то имеющих быть страданиях человеческому сознанию, человеческой душе тяжело. И это об этом свидетельствуют и одни из самых удивительных подвижников христианской жизни, удивительнейших аскетических

0: классических писателей, они также говорят, что желать, вожделевать вот эти скорби за Христа есть удел совершенных христиан. То есть есть удел людей, которые прошли весь путь восхождения к Богу и взошли на его высочайшую ступень. Так что им сама мысль о том, что им надлежит пострадать за Христа, что им надлежит чего-то лишиться ради Христа, она для них вызывает подлинное, неподдельное, не надуманное восхищение. Их душа начинает ликовать, как будто бы им сказали, что вот жениху сказали, что едет к тебе невеста, и скоро вы будете вместе. Вот они достигают этого совершенства, и вот состояние этого совершенства испытывают такие чувства. Но всем остальным, не вставшим на эту высочайшую степень вот состояния любви к Богу, высочайшую степень христианского благочестия, на высочайшую степень подлинно христианской духовности, для всех прочих слышать о грядущих, наступающих, вот завтра, послезавтра это будет, или через 10-15 лет, или через 30 лет, слышать об этом всем тяжело, болезненно. Это так реагирует человек на это, если он не объят весь любовью Божией. И поэтому нам об этих, вот эти слова апостола Петра, нам они болезненны. Нам слышать и читать об этом тяжело. Но совсем другое дело, когда эти страдания вдруг с нами случаются, как это произошло с теми малазийскими христианами, которым это послание адресовано. Когда человек начинает вот сам переживать эти страдания, неважно, они такие великие, как у мучеников первых веков или новомучеников 20 века, или просто некоторые скорби по причине нашей веры в трудовом коллективе, вот, с родственниками или с людьми, живущими нам, с нами под одной крышей, как по слову Христа, враги человеку домашние мои, домашние его, и такое тоже случается. Вот скорби могут быть разного вида, но когда они случаются, когда мы действительно в нашу меру начинаем страдать от каких-то неприятностей из-за того, что мы христиане, вот тогда эти слова апостола Петра становятся для нас значимыми. Тогда мы действительно хотим понять смысл, почему с нами так происходит, в чем причина этих страданий. Мы хотим найти объяснение, нам важно понять, это Бог на нас рассердился, это христианство на самом деле чего-то не дает, чего мы от него ждали, это моя неправильная жизнь тому виной. Вообще, в чем причина, почему вот эти вот вещи неприятные, неожидаемые, и вроде не имеющие под собой какого-то основания серьезного, почему они со мной происходят? И человеку важно это понять и осознать. Он хочет найти ответ, почему это происходит. Тогда он обращается и к писателям, которые писали о терпении, о страдании, объясняли причину этих страданий, обращается к тексту Священного Писания и, конечно, в значительной степени вот к первому посланию, к первому соборному посланию апостола Петра, к евангельским текстам, к посланиям апостола Павла, потому что для него важно, очень важно, за теми скорбями, которые, несомненно, для него и неожиданны, и болезненны, разглядеть любящего Бога. И понять, вот в своем сердце совместить эту любовь Божью и происходящие с ним страдания. Собственно, вот в этом противоречии-то, и на этом противоречии коренится наше недоумение по поводу страданий. Ведь Он нас любит. Он действительно любит нас больше, чем кто бы там ни было. Больше, чем вообще способны любить люди. И мы доверяемся Его любви со всей, ну, доступной нам искренностью и полнотой. И вдруг в ответ на наше доверие, ну, каждый в свою меру понимает эту искренность и полноту, но вдруг на эту искренность нашу, на это доверие, вдруг мы вместо любви встречаем скорби и страдания. Конечно, человеку важно понять, почему это происходит, почему так совершенно неожиданно поворачивается жизнь.
1: Поклонимся святому Господу Иисусу.
0: И вот когда человеком случаются эти страдания, на самом деле, вот обращаясь к подобным свидетельствам, к только что прочитанному свидетельству апостола Петра, в человеке и начинает оживать собственно, вот и начинает рождаться, возрождаться, оживать, или, как говорят философы, актуализироваться собственно христианская жизнь. Тогда в нем и пробуждается, так скажем, крещение, в которое он когда-то с ним произошло. Собственно, крещение, свершившееся с ним в детстве или же в сознательном возрасте, оно и начинает в нем теперь действовать через страдания. Потому что если каждый бы из нас задумался, что есть крещение, он бы понял, что вот, собственно, это и есть умирание. Это и есть смерть для этой жизни. Это и есть погружение, разделение со Христом его скорби на кресте. Есть сораспятие с ним. И, естественно, распятие не бывает безболезненным. И фактически вот то, что сейчас с человеком случается скорби, это и есть исполнение того самого дела, из-за которого он и пришел ко Христу. Ведь каждый, приходя, слышит слова евангельские. Кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой и следуй за мной. И каждый человек, понимающий, то есть вот слышащий эти слова и приходящий ко Христу, он только в скорбях понимает, и никак иначе он это понять не может. Только в скорбях он понимает, что потому-то он и стал христианином, чтобы терпеливо переносить эти скорби. Потому что только тогда, когда он терпеливо переносит скорби, в нем и рождается, и возрастает христианин. Только тогда, когда он переносит скорби, мир освещается и очищается, и на мир изливается энергия Святого Духа через то, что я во Христе, по вере во Христа, терплю скорби за Христа. Вот таков закон жизни. Но слышать об этом, еще раз говорю, тяжело. Но мы-то говорим о людях, которые уже скорбят, которые хотят уже понять, почему так происходит, и какой смысл в этом, и какая логика. И только тогда, когда человек вступает в большие, маленькие, малюсенькие даже вот эти вот скорбишки, ну а для него они высокие, тяжелые, большие, конечно, может, кто-то и усмехнется, сравнивая какое-нибудь терпение сварливого домочадца на кухне с тем, что претерпел Георгий, великомученик Георгий Победоносец. Но на самом деле это вещи одного плана, одного порядка. Просто каждому дается по силе его. Но терпеливое перенесение скорбей и вводит нас, собственно, в тайну христианской жизни. И в этом отношении вот апостол Петр и подчеркивает, что, в принципе, всякий, несущий скорбь ради Христа, всякий, кто страдает несправедливо, кто терпеливо переносит неудовольствие, неудобства, он всегда фактически мученик. То есть мы так не называем. Но вот по-гречески слово «мученик» звучит как «мартириус», то есть человек, который свидетельствует о своей вере. И вот тот, кто просто терпит домочадца на кухне, и тот, кто терпит крест за Христа, каждый из них в свою меру свидетельствует о своей вере, и за то, что он готов свидетельствовать терпением о своей вере, на что и указывает апостол Петр, этому человеку даются, то есть он должен утешаться. Понятно, что жить совсем только в скорбях, ну, человек не способен. Но дело в том, что христианство не просто говорит о терпении, о скорбях или о мучениях, о гонениях. Она, с одной стороны, говорит о том, что за это же есть воздаяние, за это будет воздаяние. А с другой стороны, что, наверное, гораздо важнее, хотя и, может быть, не так легко доступно, что каждый терпящий скорбь ради Христа, каждый несправедливо страждущий за Христа, он получает уже сейчас, получает утешение Святаго Духа. Он уже получает благодать Святаго Духа, которая и является некоторым залогом будущего воздаяния, если он до конца претерпит вот эту скорбь или большую скорбь, или еще большую скорбь. Но он мало-помалу, вот ощущая это утешение Божье, скорбь не отъемлется, но утешение растворяется с этой скорбью. Он чувствует, реально чувствует это утешение Божье, и это является залогом того, что в грядущем, в будущем, в Царстве Божьем он действительно будет утешен Богом. Он действительно получит полноту благодати Святаго Духа. И вот мысль об этом воздаянии, память о том, что нас ждет тогда, когда мы претерпим все до конца, как и Христос ведь говорит, претерпевший до конца спасется. И вот эта память, она должна нас утешать и вдохновлять и согревать. Апостол Петр говорит,

0: не поучающихся постоянно в чтении Священного Писания слова, пишет апостол Петр: «Время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то каков конец непокоряющимся Евангелию Божьему?» То есть апостол Петр Духом Святым свидетельствует, что суд начнется с Дома Божьего. То есть суд начнется с церкви. Это не только в том смысле, что вот тот самый страшный суд, вот первый на этот суд явится христиане, те, которые были членами Церкви Христовой. Не только в этом смысле, а в том, что вообще в первую очередь Бог наказывает Церковь. В первую очередь Бог наказывает верующих в Него, наказывает христиан. Это же мысль, которую засвидетельствует апостол Павел в послании к евреям, известный очень образ о том, что если мы терпим наказание, то значит мы сыны Божьи. Ибо где такой сын, которого бы не наказывал отец? А если мы остаемся безнаказанными, значит мы чужие Богу. То есть на самом деле, или вот известная почти уровня пословица фраза «Бог кого любит, того наказывает». Хотя это цитата Священного Писания. И вот апостол Петр свидетельствует, что если мы терпим наказание, вот, то это значит признание нас своими. И гораздо хуже не быть наказанным вовсе. И в этом ключе надо осмыслять исторические катастрофы, которые некогда поражали Византийскую империю, которые достаточно часто поражали наше российское государство, нашу Церковь православную, которая всегда разделяла с народом эти скорби. Это признание нас своими. И в этом ключе можно понять и увидеть, и переосмыслить многое. И именно так предлагает апостол Петр смотреть не только на страдания конкретного отдельного человека, но и на страдания целых сообществ, вступивших в завет со Христом.
1: Это была «Школа православия» в нашем эфире. Исследуем Писание, урок, подготовленный священником Константином Корепановым.

пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя, преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемай, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы его, сущие в тебе благодати его верующие и к тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдения, городов наших утверждения, мира умирения, от глада и пагубы избавления, от нашествия иноплеменных сохранения, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословения, младенцам воспитания, юным наставления, неведающим вразумления, сиротам и вдовицам заступления, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны, общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенней Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, продолжается наш эфир. Несколько слов о передачах. Итак, в 00:20 слушайте Акафист дня, затем мы приглашаем вас послушать псалмы из Псалтыри с 66-го псалма по 70-й в 1:10. Псалмы читает Александр Бондаренко. В половине второго ночи в звучащей книге Иван Ложечников, исторический роман «Ледяной дом». Со страницами этого романа вас знакомит заслуженная артистка России Наталья Литвинова. В 3:20 эфир продолжит программа Виктории Кауган. В 3:40 слушайте новости культуры, а в 4:20 чтение Псалтыри 4-й кафизмы. В 5:20 в духовном слове душевный лекарь святые отцы Мирянам. Затем мы приглашаем вас, уважаемые слушатели, на утреннее молитвенное правило до праздника Вознесения Господня дважды в утренние часы в 6:20 и в 7:20. Православный календарь с житиями святых и священником Михаилом Кудрявцевым прозвучит в 6:45 утра. Батюшка рассказывает о житиях святых на 16 мая. Евангелие дня слушайте в 7:50 утра. В 8:20 гость в студии. Мы приглашаем вас послушать беседу с прихожанкой Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга Глафирой Анатольевной Девяшиной о поездке в город Красноуфимск. И далее это будет рассказ о книге, посвященной Туринской плащанице. Таковы передачи, которые вы сможете послушать в продолжении нашего круглосуточного вещания с 00:20 до 8:20 утра. За молебном читалось Евангелие. Спаситель говорит нам: «Да не смущается сердце ваше». Как дорого для Господа сердце человека, что он так заботится о нем. Сердце сравнивается с сокровищами Царства Небесного. Царствие Божие в сердце есть. Это то сердце, которое чувствует и действует по слову создавшего его, как действовали жены мироносицы. Они страдали на вид, но внутри они радовались. Как хорошо бы, если у нас было чистое сердце. Смущенное же сердце уподобляется сосуду, который снаружи чист, а внутри грязен. Спаситель говорил фарисеям: «Вы моете только наружность скляницы, а внутри она полна нечистоты». Первый признак смущенного сердца – это подозрительность. Это та грязь, от которой гниет сердце. Туда входит честолюбие и зависть. Мужья подозревают жен, жены мужей, родители детей, дети неоткровенны с родителями. Где вы замечаете, что будто бы любят, а на самом деле подозрительны? Это сердце смущенное. Постараемся, чтобы не было между нами подозрительности, да не смущается сердце наше.

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье.

и предуставленные к славе небесней, радуйтесь от всех родов мест и времен служения Господу избранней. Радуйтесь о избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небеси нам показавшие. Радуйтесь о прежде писанного закона Божия, по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь о в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь о в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь о в последние сия времена Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей пришедшие к небесному покою. Радуйтесь сподобльшиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь слики бесплотных непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь всегда молящиеся ей о всех почитающих вас. Радуйтесь все святые, теплые во всем мире.

Стола церковь, многочисленными лики святых, яко прекрасными райскими цветы себе украшену, светло почитает память их, и пречистую Богоматерь, сросшимся от нея, Христом Богом величает вопиющий.

Разуму нашему, просвещение у Господа и спросите, святие угодницы Божии, да отрясшее земное пристрастие, вознесемся сердцем и мыслью, наследованное вами и нам обещанное селение райское, и возопием вам радостно. Радуйтесь, ветхозаветние праотцы и патриархи, родоначальницы по плоти Христа, Сына Божия. Радуйтесь, яко благословением Божиим умножишася роды ваша, яко звезды небесные. Радуйтесь, среди мрака древнего, нечестия правую вашу веру воистинного Бога сохранившая. Радуйтесь, с надеждою чающие обетованного Искупителя. Радуйтесь, яко от вашего пламени воссия пресветлая свеща, Богородица Мария. Радуйтесь, яко от нее родися победитель смерти и ада. Радуйтесь верою во грядущего Христа спасение улучившая. Радуйтесь вместо древней клятвы благословение тем получившая. Радуйтесь Его аде Христова пришествия ожидавшая. Радуйтесь адских мучений им избавлении. Радуйтесь на небеса со славою возведении. Радуйтесь с лики ангельскими в вечные обители Отца Небесного вселения.

Дерзновенно ополчитеся против начал и властей злобы поднебесные, и победивши тех коварства, вся благая начинание ваше добре совершисте, воспевающе всесильному человеку.

учении, радуйтесь о послании от Господа, вразумляйте заблудшие сыны Израилевы, радуйтесь о предвозвестившие Христово от Девы славное рождение, радуйтесь о звезды, предварившие пришествие истинного солнца, радуйтесь о законопреступных царей Израилевых, дерзновенно обличившие, радуйтесь о всякое людское нечестие, мечем Слово Божие нещадно посекшие, радуйтесь о верные раби Господни, вся хотение Его исполнившие, радуйтесь о истину небоязненно пред властьми вещавшие, радуйтесь о многие скорби в мире претерпевшие, радуйтесь о со всеми избранными торжествующие на небеси в славе вечней,

Избавшися, все святые предыдости в небесный покой, на место злачно и прохладно, иди же потоцы сладости неисповедимые, пища славы Божия нетленная, пение и гласы празднующих, там оба торжествуете со всеми ангельскими силами.

Око не види, и ухо не слыша, и на сердце земного человека не взыдоша радости и сладости, их же вы ныне наслаждаетесь, апостоли святи. Сего ради благоговейно взываем вам, радуйтесь, святые апостоли, с предтечею Иоанном, ближайшие друзи Христовы. Радуйтесь по Пресвятей Деве Марии, первостоятели у престола святые Троицы. Радуйтесь, возвестившие миру таинство нашего искупления. Радуйтесь светом веры Христовой, омраченные люди просветившие. Радуйтесь, семя Слова Божия в сердца человеческое всеявшие. Радуйтесь, плоды трудов ваших в небесном вертограде пожинающие. Радуйтесь, святые отцы, седьмию вселенскими соборы исповедания православной веры утвердившие. Радуйтесь, утишившие бурю еретического нечестия. Радуйтесь, изъяснившие нам догматы православной веры. Радуйтесь, и до ныне учением вашим, ограждающие Церковь Христову от ереси и расколов. Радуйтесь, святые иерархи, словом и житием светло просиявшие. Радуйтесь во свете невечернем с духовными вашими.

и верно тебе на земли послужившие все святые, ныне на тверди церковней, яко звезды пресветлые сияют, и всех нас, по морю страстнаго сего жития плавающих на путь правый к небесному Отечеству, ведущие наставляют. Осему, бо с радостью благодарно поем Богу,

Святие мученицы, яко в мире сем вся суетная суть и тлению причастна, почастися предвечному Богу благоугодите, и претерпением лютых мук тленное на нетленное примените, заеже сподобитеся предстояния у страшного престола Владычня в славе вечней, в ней же не забудете и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам таковая. Радуйтесь, святые страстотерпцы, кровью своею запечатлевшие правую вашу во Христа веру. Радуйтесь, не убоявшиеся убивающих тело, души же не могущие убить. Радуйтесь, претерпевшие страшные мучения. Радуйтесь, явлющие на себе Христовых страстей изображения. Радуйтесь, победившие лютых мучителей свирепства. Радуйтесь, через огонь и воду прошедшие и в покой вечный вшедшие. Радуйтесь, исповедницы и священномученицы, пострадавшие за благочестие и почитание святых икон. Радуйтесь, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшие и страданием дьявола поправшие. Радуйтесь за славу и честь Царя Небесного, мужественно воинствовавшие. Радуйтесь, победную почесть от Христа на небеси приимшие. Радуйтесь, велию благодать от Господа получившие. Радуйтесь, много и различные чудеса, славу Божию поднебесней содевающие. Радуйтесь, все святые.

и добродетели преподобных отец, яко солнце всему миру сияют, и нам мрачный путь жизни сия просвещают, да не заблудим в пустыне греха и души пагубных ересей, сего ради хвалебно им воспеваем. Радуйтесь, преподобные отцы, мир яже в мире любви ради Божию волею оставившие. Радуйтесь, преподобные матери, в подвизях дневных и ночных земное течение совершившие. Радуйтесь, пустынницы, в пещерах и горах со зверьми пожившие. Радуйтесь, постницы, волчбе и жажде временное житие препроводившие. Радуйтесь, столпницы, мраз и зной царствия ради небесного претерпевшие. Радуйтесь, затворницы, сердечной тишине Бога взыскавшие. Радуйтесь, девственницы, целомудрие сохранившие и непорочному Агнцу Христу последовавшие. Радуйтесь, послушницы, Христово смирение стяжавшие. Радуйтесь, в общежитиях во взаимной братской любви ангельски пожившие. Радуйтесь, мудрые и кротцые монахов наставницы бывшие. Радуйтесь, все трудолюбцы добродетелей совершенство стяжавшие. Радуйтесь, в покой Господа своего вшедшие. Радуйтесь, все святые.

Хотя все благи Господь, явите миру, яко не в суе труждаются все благоугождающие Ему, но яко вельем сда уготовася им Царствие Небеснем. Сего ради прослави сон мы святых угодник своих, различни тому на земли послуживших, да и мы поревнуем тех житию, и то я же вечные славы чающие поем Ему.

целых 40 различных стран мира. Лишь одно пресное озеро в Евразии превосходит его размерами, и оно тоже расположено в России. Это Байкал. Бескрайние просторы озера напоминают море. В открытой его части не видно берегов, а сильные ветры нередко превращают его в бушующую стихию, более коварную, чем некоторые из морей. Ладога отличается бурным нравом. Жертвой Ладоги чуть было не стал путешествовавший по России Александр Дюма. Туман все сгущался, раскаты гремели все оглушительней, угасая в плотных сгустках пара, молнии отсвечивали каким-то мертвенным блеском. Воды озера вздымались все выше, и не из-за буйства волн, а от какого-то подспудного колокотания. «Я видел на своем веку бурь 5-6. Ни одна не походила на эту», — признался в своих записках французский классик. Но надо отметить, что Ладога не всегда бывает полностью охвачена штормовым ветром. Часто усиление ветра в одной части озера сочетается с почти штилевой погодой в другой. А в июле и августе в тихую погоду здесь можно даже увидеть миражи. Вглядываясь вдаль, вы вдруг обнаруживаете острова там, где их никогда не было. Иногда вместо острова на горизонте обрисовываются контуры судна или настоящий остров на глазах поднимается и парит над водой. Вообще, нестабильность климата Ладоги связана с внезапным проникновением холода из Арктики. Каждый год озеро промерзает зимой, а оттаивает лишь к середине весны. Если зима была суровой, лед будет сплошным. Из-за такого продолжительного охлаждения даже летом здесь очень холодная вода, которая слегка прогревается только у берега. Характерной особенностью Ладоги является перепад высот волн, создающий ощущение дороги с ухабами. Берега водоема очень разнообразны. На севере они высокие, скалистые и обрывистые, отличаются сложными очертаниями, изрезаны многочисленными узкими заливами и полуостровами, далеко вдающимися в озеро. Здесь же сосредоточены наибольшие глубины, достигающие 230 метров. Эти романтичные локации, вдохновлявшие в разные годы Архипа Куинджи и Николая Рериха, украшены невысокими кустарниками и ельниками. Северные берега и острова Ладоги издавна служили местом добычи строительного и декоративного камня. Особенно интенсивно ладожский гранит разрабатывался в период застройки Петербурга. На протяжении 150 лет он был основным материалом для монументального строительства северной столицы. Из ладожского гранита сделаны, например, знаменитые атланты Эрмитажа, фундамент Исаакиевского собора, дворцовый мост через Неву, основа монумента «Тысячелетие России» в Новгороде. Южные берега Ладоги низкие и заболоченные. У них плавные очертания, покрытые темно-хвойными лесами. Прибрежная часть озера отличается плоским дном с небольшими глубинами. Здесь выделяются три широких, неглубоко вдающихся в сушу залива, называемых губами – Свирская, Волховская и Шлиссельбургская. Поросшие кустарником участки чередуются с сосновыми борами, песчаными пляжами, россыпями галечника и валунов. К южным берегам подступают пласты известняков. Стекающая по трещинам вода растворяет их и образует пустоты и пещеры. Затем выбивается из толщи горных пород в виде ключей. На Ладожском озере расположилось целое обилие островов. Их число превышает 650. Большая часть островов сосредоточена у северного побережья. Эти места называют «Ладожские шхеры». В средней части озера располагаются два архипелага. Это Мант-Сенсари и Валаам, где можно посетить действующий Валаамский мужской монастырь. Озеро отличается малой минерализацией, и вода Ладоги довольно прозрачная. Зимой в теплые годы озеро замерзает не полностью, и открытая центральная часть остается свободной ото льда. Водоем знаменит своей флорой и фауной. Здесь обитает около 60 видов рыб, из них 30 имеют промысловое значение. Это преимущественно лососевый водоем. Из других ценных рыб есть занесенный в Красную книгу России волховский сит и атлантический осетр. Около трети обитающих в озере видов составляют карповые. А еще это одно из немногих пресных водоемов планеты, где обитают краснокнижные кольчатые нерпы. Те самые, с милой мордочкой

0: и блестящей шерстью. Увидеть их здесь можно, правда, нечасто. Они обычно предпочитают держаться подальше от людских глаз. Берега озера мало населены. Города на побережье старинные, но небольшие. Приозерск, Сортавало, Новая Ладога, Шлиссельбург. Остальные населенные пункты невелики. Это поселки лесорубов, рыбаков и водников. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
1: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай, и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Приглашаем вас послушать четвертую кафизму из Псалтыри. Кафизму читает диакон Сергий Нежбарт.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 4. «К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи ими, и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою, и научи мя, яко Ты еси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей я, и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоей я, Господи. Благ и прав Господь, всего ради закона положит согрешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведение Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много бо есть. Кто есть человек, бояйся Господа, закону положит ему на пути Его же изволи, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои вынука Господу, яко то исторгнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий есть мас. Скорби сердце моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вишь враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Не злобиви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Боже Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожди утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугодих воистине Твоей. Не седох сонном и суетным, и с закона преступными не вниду, возненавидях церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду, умыв неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мя глас хвалы Твоей я, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего, и место селения славы Твоей я, да не погубиши с нечестивыми душу мою, и с мужа кровей живот мой, их же в руку беззакония, десница их исполнися мзды, аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, и помилуй мя, нога моя ста на правоте, в церковь благословлю Тя, Господи.
Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюся? Господь, защититель живота моего, от кого страшуся? Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя, оскорбляющие мя и врази мои ти изнемогоша и подоша, аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже житими в дому у Господне, вся дни живота моего, зритими красоту Господню и посещайте храм святый его. Яко скрымя в селении своем в день зол моих, покрымя в тайне селения своего, на камень вознесемя, и ныне се вознесе главу мою на враги моя, абы дох и пожжег в селении его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеве, услыши, Господи, глас мой, им же возвах помилуй мя, и услыши мя, Тебе рече сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу, не отврати лица Твоего от меня, и не уклонися гневом от раба Твоего, помощник мой буди, не отрини меня и не остави меня, Боже, Спасителю мой, яко отец мой и мать моя, остависта мя, Господь же восприят мя, законоположи мя, Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю правую, враг моих ради, не предашь меня в душе стужающих ми, яко восташе на мя свидетели неправеднее и солга неправда себе, веру видите благая Господня на земле живых, потерпи, Господа, мужайся и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня и подоблюся нисходящим в ров. Услыша, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руцы мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня, согрешники, и сделающими неправду не погуби меня, глаголящими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их, и по лукавству и начинаний их, по делам руку их, дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня, и в дела руку Его разоришь я, и не созиждешь я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего. Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое, и просвети плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих, и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, Сынове Божие, принесите, Господи, Сыны Овни, принесите, Господи, славу и честь, принесите, Господи, славу имени Его, поклонитесь, Господи, во дворе святем Его, глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих, глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорожд, глаз Господа пресицающего пламень огня, глаз Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадийскую, глаз Господень совершая елени, и откроет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу, Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век, Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял Мессии, и не возвеселил Иси врагов моих о мне. Господи Боже мой, возвах Тебе, и исцелил Мессии, Господи, возвел Иси от ада душу мою, спас Мессии от нисходящих вров. Пойте, Господи, преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его, и живот в воле Его. Вечер водворится плач, и за утро радость, а жерех в обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу, отвратил же Иси лице Твое и бых смущен,
к Тебе, Господи, возвах, и к Богу моему помолюся, кая польза в крови моей, негда сходите ми во истление, не да исповестся Тебе перст, или возвестит истину Твою, слыша, Господь, и помилова мя, Господь, бысь помощник мой, обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, припоясал мне еси веселье, якуда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятие мя, будем и в Бога защитителя, и в дом прибежище еже спасти мя, яко держава моя и прибежище моей се Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и препитаешь мя, изведешь мя от сети сия, и уже с крышами, яко Ты иси, защититель мой, Господи, в руцы Твои предложу дух мой, избавил меня иси, Господи, Боже истины, возненавидел иси хранящие суеты вообще. Аз же на Господа уповах, возрадуйся и возвеселюся о милости Твоей, яко презрел иси на смирение мое, спасл иси от нужд душу мою, и неси мне затворил в руках вражих, поставил иси на пространные нозе мои. Помилуй меня, Господи, яко скорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой, и лето моя в воздыханиях, и изнеможенищетою крепость моя, и кости моя смятошася, от всех враг моих бых поношение, и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаша от мене, забвен бых яко мертв от сердца, бых яко сосуд погублен, яко слышах гождение многих, живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, приятие душу мою совещаша, аз же на тя, Господи, уповах, рех Ты еси, Бог мой, в руку Твоею жребии мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устны льстивые, глаголющие на праведного беззаконие, гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, я, Господи, и уже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыешь их в тайне лица Твоего, от мятежа человеческого покрыешь их, в крови от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость Свою в ограде ограждения, аз же рех во исступлении моем, отвержен есть от лица очию Твоею. Всего ради услышал еси глас молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает извише творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившиеся беззаконие, и их же прикрышася греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть, яко о молчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день, яко день и ночь отяготена мя рука Твоя, возвратихся на страсти, да он земи терн, беззаконие мое познав, и греха моего не покрых, рех исповем на мя беззаконие мое Господеве, и Ты оставил еси нечестие сердца моего, зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вот многих, к нему не приближится. Ты еси прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя, вразумлю Тя и наставлю Тя на путь сей, вонь же пойдешь и утвержу на Тя очи мои. Не будете я, как они меск, им же несть разума, браздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к Тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе, радуйтесь о праведнее, и хвалитесь о все правее сердце.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.